0: вечеринки! Так, давайте для начала поздороваемся с моим любимым мужем Мишенькой. Миш, скажи всем привет. Миша!
1: Привет! Привет!
0: Не обращайте внимания, он пока еще не очень радостный. У Миши ночью камень из почек шел. Ну, вы видели это видео, я выкладывала ночью, как он, как карасик на льду катается, корчусь от боли 2 часа. А мы идем дальше. У нас сегодня еще гости. Ну, во-первых, это Яна и Саша. Ну, вы, наверное, помните парочку с кодовым названием «Красавица и бичонок из Нерюнгри». Так вот. Это они, но это будет наш маленький секрет. Ну и, конечно же, здесь сегодня моя любимая подружка Маришка Мамаши и ее новый парень Тимур. Все, ребят, давайте, рассказывайте что-нибудь интересное, только, пожалуйста, без политики и матов, окей?
2: Катя, ты прям реально хочешь, чтобы вот люди смотрели, как мы сидим, просто здесь ужинаем, да?
0: А что такого, Саш?
3: Мы друзья, понимаешь? И мы собираемся здесь просто по-дружески. И просто общаемся. И в этом общении не всегда нужно следить за тем, что ты говоришь. Вот я в диалоге просто сказал, что слово «пацана» переоценено. Но я не так сказал, я там чуть-чуть пореже сказал, да, там с матом. Но я сказал это вам, друзьям. Понимаете? Вам, друзьям. А благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан». Мне это надо?
0: Я просто снимаю свой блог о себе. Вы про себя все говорите сами, ребят. Я же никому не рассказываю, что у Яны большой палец на ноге, как на руке, сбоку растет. И про тебя, Саш, я не рассказываю, что ты поехал в Турцию пересадку волос сделать. Конечно же, решил сэкономить, пересадил собачьи. И теперь, Саша, у тебя, ты когда голову моешь, псиной воняет башка. И зимой подшерсток вырастает.
3: Спасибо, Катя.
0: Да не за что, Саш. А вы, ребят, если вы не хотите, чтобы все видели, как вы целый час сосетесь до синих губ, так идите до конца и не показывайте это нам, друзьям, тоже. И вообще, знаете что? Берите пример с Миши. Миша каждый день в моем блоге. И он ни разу слова не сказал. Его все устраивает, понятно? Да, Миш? Миш, ты же за меня?
4: Закрой свой... А чё я слова подбираю? Вонючий рот, Катя. Ты меня задолбала со своими челленджами, сторис и рилсами. Мне 40 лет, какие нахрен челленджи? Я зав складом перекрестка, Катя. Про меня люди должны узнать, только если я умер. Ну или, не знаю, в поле чудес сматерился смешно, но это максимум. Я хочу приходить в магазин, покупать хлеб и спокойно уходить. А не еще полчаса с продавщицей обсуждать, как давно у нас с тобой целых 2 недели ничего не было, Катя. Кстати, с днем рождения меня, да, ребят? Спасибо, что пришли. 40 минут сижу один, бухаю.
0: Миш, прости, пожалуйста. Но я не знала, что это для тебя так сложно. Я больше не буду никогда так делать. Все, больше не участвуй. Для меня очень важно, чтобы тебе было хорошо. Я же тебя люблю, Миш, правда. Ну ты меня тоже пойми, если бы не мой блог, я бы точно не смогла позволить себе тот подарок, который сейчас сделаю.
4: Ой, что ты можешь подарить мне, Катя? Алтайский чай? Дешевые авиабилеты? Что ты там рекламируешь отсюда?
0: А ты, Миш, выгляни в окно и увидишь.
4: Ой, да чего ты за драма опять? Это что, машина?
0: Машина.
3: Чего?
4: Китайская?
0: Ну, какая еще?
4: Я такую хотел, Кать! Спасибо! Катюшка, спасибо!
5: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
2: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку. Крем-цемент для волос «Каменюка».
3: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с Каменюкой я под надежной защитой.
2: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент Каменюка и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь Каменюка фиксирует намертво, навсегда.
1: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
2: Крем-цемент Каменюка. Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
3: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
2: Да, пожалуйста, обращайтесь. Не реклама.
1: Вы настоящий мастер своего дела?
4: И находитесь в поисках хорошо оплачиваемой работы?
5: Кривочугуевский завод вечных двигателей объявляет прием на работу по следующим специальностям.
6: Инженер по ящик черных дыр, фарщик пространственно-временного континуума, тиктокарь-многостаночник, переводчик с языков и наречий цивилизации созвездия пса.
7: А в цех по пошиву роботов-скоморохов требуется веселый человек с балалайкой!
6: Смотрите в светлое будущее вместе с нами.
5: Добро пожаловать в наш фантастический коллектив.
1: Кривочугуевский завод вечных двигателей. Наша работа – ваша зарплата. Не реклама!
8: Захотелось хлебушка?
9: Пожалуй, возьму пару бубличков к чаю. Ну, или пряничков.
10: Никаких бубликов, только бублы. Никаких пряничков, только прянища. И запомни, хлебный комбинат номер 69 имени психолога Зигмунда Фрейда не занимается мелочевкой.

0: Команда «Ну нормально» Москва.
1: Я поняла. Литература, культура – это от вас очень далеко, да?
2: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
1: Серьезно, забубенили басни. Ай-яй.
2: Ну, они просто в оригинале беспонтовые, мы их актуализировали.
3: Это мы сделали.
2: Прикинь.
1: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
2: «Стрекоза» и «Онлифанс». Попрыгунья стрекоза боди красное надела, перед камерой присела и...
1: Вот тут стоп. Что за чушь?
2: Другая. «Лиса» и «Марафон желаний». Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
1: Так, а мораль?
2: А мораль в следующей. Скуф и Милфа. В кальянной где-то скуф нашел на вечер Милфу. На скуфа Милфа взгромоздясь, полак...
1: Перестань, нас смотрят дети.
2: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
1: Ну так же нельзя.
2: Вот так нельзя. Петух и иноагент. Петух любил подумать вслух.
1: Это какой петух?
2: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
1: Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
2: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
1: Остановись.
2: Другая. Лерчик и банан.
1: Не надо.
2: Это вторая часть.
1: Я поняла.
2: Тогда такая.
1: Не на... И про Бьянку тоже не нужно.
2: А, да? Дюжев и зрачки.
1: Нет.
2: Шаляпин и курага.
1: Не стоит.
2: Там не про еду.
1: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
2: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
4: Мы вылетаем из банка. Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Реклама.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера любовница в постели начала рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Ну, пришлось рассказывать сначала.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мне ваше лицо Париж напоминает. Как это? Съездить хочется. Два блюстителя, можно сказать так, порядка, звонят в полицию. Товарищ полковник, хотим доложить. Здесь у нас произошло убийство. А что случилось? Зять был убит тещей за то, что наступил на пол, который она только что помыла. Понятно. Тещу задержали? Он говорит, нет, пол еще мокрый. Что-то мужа давно нет. Да не отчаивайся, может, в пробке стоит или на работе задержался. Да нет, его вообще нет и не было никогда.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
2: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
3: То не вран летит, то не конь бежит, не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
4: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
3: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
4: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
2: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
3: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
4: И к воде люд чесной устремляется, всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
3: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц.
4: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: тише.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» Вологда. 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Лежу грустный, потому что завтра на работу. А так бы, конечно, лежал веселый.

0: Канал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, добрый день. Вопрос из глубин ада от юриста по бракоразводным процессам. Как захотеть заводить семью, если вокруг одни сплошные негативные примеры?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший, да. Ну, будем считать, что это синдром выжившего. Ну, раз юрист по бракоразводным процессам, то, ну, это называется профдеформация. То есть, если ты молоток, тебе везде мерещатся гвозди. Очевидно, что человек, который работает в кожно-венерическом диспансере, он тоже опасается половых отношений, потому что все, что он видит, имеет латинские названия с приставкой «бледная». Поэтому, ну, надо понимать, что, во-первых, не надо жениться на своих клиентах. Это то же самое, как стоматологу кажется, что у всех зубы дырявые. Поэтому надо общаться с тем, кому повезло. Кто правильно построил брак, у кого, ну, вышло, да, у кого... Ну, кто, заходя в санитарное помещение, не смотрит, есть ли там труба, на которой можно повеситься. Как-то так. А так, ну, в браке есть свои какие-то плюсы. Какие, никто не знает. Особенно из мужчин. Ну, женщины знают. Мы как-то общались с публикой, и был вопрос, зачем мужчине вообще нужен брак? Какие в браке плюшки у него? Ну, кроме как ненадолго порадовать рядом лежащую женщину, других плюшек нету. Поэтому мужчина, он такой, мне это невыгодно. Ну, ты кайфовая, порадуйся. А других вариантов нет. Если ваш брак секс, значит, ищите девушку какую? С высокой половой конституцией, с короткими ногами, широкими губами. Ну, вот эта вся история, которая такая гибкая, которая горячая, которая, ну, путешествовала за, ну, группой Иванушки Интернешнл. Ну, вот, какой проект, такая и женщина. То же самое и женщина. Она видит свой проект и подбирает под него мужчину, который ей нужен. А не такое, что вокруг все разводятся. Ну, во-первых, не все, а только 4 из 5. Хотя, если положить руку на сердце, ну, я понимаю, о чем. Значит, наша задача с тобой – пройти в Госдуму, принять законы, защищающие мужчин в браке. То есть, если разводишься, фамилию возвращай. Все.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS 77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хумар-ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Анекдоты разные, хороши, ну и про патриотизм тоже должны быть. Собственно говоря, об этом и речь. Небольшой бар, 2 часа ночи, из-за угла так очень осторожно вылезает французская мышка, смотрит, нет ли кота, забирается на барную стойку, наливает себе 50 грамм вдовы клюко, быстро выпивает и, пока кота нет, убегает. Значит, другая мышка, немецкая, вылезает тоже так очень осторожно, смотрит, кота ли нет, залезает на барную стойку, наливает себе 100 грамм шнапсика, хлопает и также быстро убегает, пока кота нету. Русская мышь, значит, так смотрит, осторожненько смотрит, кота нету, залезает на барную стойку, наливает себе полтинчик для разогрева, водочки выпила, смотрит, кота нету, еще 50, еще кота нету, смотрит, еще соточку, и кота нету, смотрит, еще полтинчиком плюнула сверху, достала сигаретку, так, присела, затянулась и говорит: «Ну ничего, блин, мы подождем». Да, девочки, девчонки, подруги, ох, палимся порой на ровном месте. Муж купил жене на 8 марта несколько одинаковых трусиков одного цвета. «Милый, ну они же совсем одинаковые. Зачем ты их купил? Они не веселенькие. Люди подумают, что я их никогда не меняю». Хм, люди? Какие люди? Моменты, как говорится, делятся на подходящие и не очень подходящие. Один мужчина спрашивает другого: «Дружище, разговариваешь ли ты с женой во время секса? Прости за вопрос, но что-то навеяло». «Да ты знаешь, бывает. Иногда именно в это время она звонит мне по телефону».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Это происходит с каждым однажды.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Раздражает, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли. Хотя ты очень даже, ну, это как бы да.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебя разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда ж мы друг на друга кидаться будем цепочкой? Греметь. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Это вы в интернете такие смелые. А как говорить тосты на праздниках, так надейтесь, что до вас очередь-то и не дойдет.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Знак Гамалея, укол в плечо и ни о чем не жалею. Не плачь. Мы хотим от тебя услышать следующую песню.
3: Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Кристина, этот мир не для меня. Знаю, Катенька родная, ждет нас счастье впереди. Задолбал этот Альцгеймер. Как там звать тебя, прости?
2: Можно просто «Эй».

0: обед фасо. Очень редко пользуются люди реактивной сягой в этом блюде.
1: Ты морячка, а я коуч, ты рыбачка, я в ресурсе, ты на море, я на Чили, офигеем вместе жить.
0: Тебе повезло, ты не такая, как все. Ты снимаешься в космосе.
1: Есть мини-пиг в мусульманском селении. Именно он прожил полностью жизнь.
2: Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пользуясь случаем, хочу передать привет случаям, которыми я не пользуюсь.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: Кристине 3 года. Сидит за столом в гостях и с аппетитом ест курицу. Хозяева предлагают: «Кристиночка, будешь хлеб?» Кристина с набитым ртом отвечает: «Нет, спасибо, хлебушек у нас и дома есть». Мама делает домашние дела, а 2-летняя Юля бегает вокруг и всячески ей мешает. Наконец мама не выдерживает и говорит: «Господи, дай мне терпение». Юля улыбается во все 3 зуба и заявляет: «Вот, держи». Маша 4 года. Сидит и ест борщ. Мама предлагает ей взять лук или чеснок. Та отказывается. Папа подхватывает: «Доча, от лука и чеснока погибает много вредных микробов. Будешь здоровая». Маша в ответ: «Да? Лучше бы они от шоколада умирали».
0: Угарный папа.
1: Мама пришла в детский сад за 4-летним Мишей. Миша подходит под ручку с девочкой и заявляет: «Мам, это Лена. Она красивая. Я ее люблю». «А как же Настя?» – спрашивает мама. «Ты же с Настей дружишь, даже целуешься». «А Насти сегодня в садике не было». Леня 7 лет зовет маму на кухню обедать. Мама в ответ: «Не, не буду есть, хочу похудеть, чтобы быть красивой». Леня с искренним удивлением: «Мам, ты что? Чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок

короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока-пока.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Совершенно не тянет к людям. Тянет спина, тянет на пляж, тянет на море, даже на океан, тянет на острова. Но к людям не тянет.

0: Фоменко. Пять шуток про студентов.
1: В студенческой общаге пропала кошка. Вот такие пироги. Студент почитал статусы друзей ВКонтакте и сдал философию на отлично. В студенческой общаге я, конечно, немало всего повидал. Но есть суши циркулем. Хороший студент станет хорошим врачом, а плохой студент – заведующим больницы. Как говаривали в нашей студенческой общаге, мыши – это признак достатка.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ваш пароль на госуслугах должен содержать цифры, буквы, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Вот, казалось бы, что может быть серьезнее, чем космический полет? Ну и в космосе, друзья, часто происходят забавные истории, а сами космонавты зачастую обладают прекрасным чувством юмора. Что ж, как говорил Гагарин, поехали!
0: Шутить изволите!
1: После исторического полета Гагарина в космос прошло 2 дня. На торжественном приеме в Кремле к космонавту подошел Никита Хрущев, отвел Гагарина в сторонку и спросил, видел ли он Бога. Юрий Алексеевич в шутку ответил: видел. На что советский лидер сказал: прошу тебя, Юра, никому об этом не говори. Через некоторое время к космонавту подошел патриарх Алексий I с тем же вопросом. Гагарину неловко было шутить с главой Русской Православной Церкви, и он ответил: «Нет, отец, к сожалению, не видел. Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори», – произнес Алексий. Была на орбите и такая история. Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков отремонтировали бортовой видеомагнитофон и забыли вытащить из него видеокассету с фильмом «Белое солнце пустыни». Через несколько часов, занимаясь обычной работой, они случайно включили какой-то тумблер на панели приборов и услышали, как из всех динамиков станции на полную громкость раздалось: «Здорово, отцы!» Космонавты не на шутку испугались, поначалу приняв случившееся за первый контакт с инопланетным разумом. И только потом признали голос красноармейца Сухова, героя своего любимого фильма. Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева спросили: «А в чем подвиг Юрия Гагарина?» Лебедев ответил: «Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидит человек в маленьком железном шарике. Внизу поджигают горючее и говорят: Юра, мы все подсчитали. Ты обязательно вернешься».
0: Шутить изволите.
1: Вот и я улетаю от вас совсем ненадолго. И обязательно вернусь с новой порцией забавных историй из жизни замечательных людей. До встречи, друзья. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пора бы уж запомнить одну простую истину. Если вам звонят из банка, то вам звонят не из банка.

0: Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет.
2: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой, и такая: я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту. И это плохо. Я должен быть ей благодарен. Хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже? Постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей? Кто-то знает? Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама. Я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит: нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я, знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой: не очкуй. И тот все понял. Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа: моя вселенная, жизнь моя, можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая: папа, это мой будущий муж, он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Лицо человека может сказать о многом, особенно рот. Домашнее животное должно быть тихим, спокойным и не приносить хлопот хозяину. Вот, например, чучело совы. Первобытным детям приходилось играть в камень, камень, камень. Гости – это такие люди, которые мешают ходить дома без трусов. Однажды я так сильно устал, что до сих пор не могу обратно как следует отдохнуть. Если ты хочешь провести незабываемый вечер, проведи вечер и постарайся его не забыть.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: однажды в России на Юмор ФМ. Давид Салаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну построил бы нам что-нибудь нормальное, ну например, Дубай.
0: Александр Дашенчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Реклама.
1: Фильм нам очень понравился, прям супер.
2: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колбора» уже в кино. 6+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Какой же я раньше был дурак! Совсем не такой дурак, как сейчас!

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
3: Нетрезвый гражданин Бандура, НН, пытался всунуть колхозной корове горящую сигарету в зубы, отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной коленок. С работы я пришел поддавший, и зачем избил соседскую корову, ответить затрудняюсь. Секса никакого не было. Просто к нам в фотографию пришла девушка-путана и попросила снять ее нижнюю часть. Увечья банкомату на улице Сходнинская я действительно причинял. Сперва причинял незначительные при помощи рук, а потом и значительные методом удара правой ноги. Банкомат вызвал мое возмущение нежеланием выдать деньги. Нецензурной бранью, усиленной громкости я свои действия действительно сопровождал, за что приношу искренние извинения прохожим и банкомату.
1: На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, дождь и до плюс 24 градусов. Вечером плюс 21, осадки продолжатся. Ночью синоптики обещают пасмурное небо и плюс 18.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
6: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: С тех пор, как я выучил азбуку Морзе, не могу уснуть в дождь. Например, вчера я услышал, что дождь позвал меня выпить. Причем трижды и по имени.

0: Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусты никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину, как он думал. Плыл, плыл, плыл, плыл. На следующий день чувствует, потянуло капустой откуда. Без комплексов. Вышел на берег. Поле капусты. Бегемоша. Пошел в поле и стал чавкать с удовольствием капусту. Вот. Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
1: А, хорошо.
0: И слышит, там чавкает кто. Причем смачно, повернулся. Бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но... Причем без санкции жрет просто. Негодяй. Прокурор так перепугался, говорят, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас с рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на туалет. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит с пастью, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это убить? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я жалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Чего спасать? Возьми. Решил помыть, высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе, парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих. Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел? Зависнув конкретно. Потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коровку. Шеф долго молчал, потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Таким бывает период. 10 букв.
4: Ледниковый.
3: Лето же.
4: Тогда пикниковый.
2: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
8: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет-мюзикл.ру. 12

0: работе, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Легкого понедельника желаем всем, кто настроился на Юмор-ФМ, друзья, с этой самой минуты и на ближайшие три часа. Голосами из ваших динамиков будем мы, Ольга Мажара, Антон Бурный. Это «Шутки шоу». Оль, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Ну, не только голосами, но и настроением, потому что мы его всегда прям повышаем.
1: А? Не только мы, кстати, есть еще несколько ответственных.
2: Ну, давай.
1: В рамках этого часа. Лига городов. Лучшие миниатюры проекта приготовлены для вас под занавес 60-минутки на экваторе. Часа не реклама, наш фирменный пародийный проект. А еще раньше здесь появится герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: Ну что, давайте тогда просыпаться. Сегодня будет так много подарков, так много всего классного, суперского, интересного, что ну просто с ума сойдете. Отчасти, естественно. Поэтому давайте начинать с нашего традиционного и любимого. Мы скажем вам... Доброе, бодрое!
1: Доброе, бодрое!

0: Юмор-ФМ.
1: Давайте смело переходить к теме сегодняшнего эфира. Ну, о чем поговорить на старте рабочей недели?
2: Конечно же, о работе.
1: В частности, о начальстве, скорее даже, больше, чем о работе.
2: Ну, это же тоже работа.
1: Ну, здесь персоналия конкретная. Но косточки перемывать не собираемся, не будем.
2: Нет, конечно.
1: Предлагаем продолжить фразу. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник...
2: Ну, подожди, это мы нашему перемывать не будем, он чистенький и так. Ну, и давай о самом вообще очевидном. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник придет с густой шевелюрой.
1: Да-да.
2: Потому что он у нас блестящий, лысый, прекрасный Никита.
1: В нашем случае мы оба с тобой, Оля, сильно удивимся данному факту.
2: А другим он, честно говоря, удивить не может, потому что мы уже привыкли к тому, что каждый раз, думаешь, ладно, нельзя уже удивить. А он берет и удивляет.
1: Еще немного другую интонацию. Другим удивить он уже не может. Что это такое? Никита Николаевич, доброе утро, привет тебе большой.
2: Мы тебя мяу-мяу и мур-мур-мур.
1: Ну, от вас, друзья, ждем ваших сообщений в наш веселый чат. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение тоже принимаем. Пишите продолжение фразы «Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник».
2: Ну а пока в этот понедельник для вас самое лучшее. «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на спортивном телеканале».
3: Здравствуйте, уважаемые любители! Когда кто-то громко произносит название нашей с вами страны, это Мяч ТВ! В телевизоре уже так до хрена каналов Мяч, что на каком-то, представляете, ведущем работает Стас Ярушин! Ну ладно, сегодня с вами я, блистательный ведущий Дмитрий Губерниев!
4: А также в студии я, Екатерина Петрова.
3: Да, и еще очень много всякой ерунды. На деревяшке зелень, стол, дохренища экранов. Мы что ли будем перечислять в этой студии? Давай по делу, Екатерина!
4: Ну что ж, главные новости. В программу следующих Олимпийских игр войдут новые дисциплины. Скейтбординг, скалолазание, брейкданс и серфинг. И сегодня мы поговорим с представителями Российской Федерации серфинга.
3: Чего? У нас в стране есть Федерация серфинга?
4: Да, Дмитрий, есть.
3: То есть мы живем в одном и том же измерении, где отключают на месяц горячую воду и выделяют деньги Федерации серфинга?
4: Да, это так. И сегодня они у нас в студии. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что же такое серфинг?
3: Что такое серфинг?
5: Ну, что такое серф? Серфинг — это пляж, это солнце, это чил, это enjoy,
3: И это, твою мать, спортсмен, дорогие друзья! Разве этот человек достоин трехцветного костюма Боска и нести нашего роднулечку Чебурашку на открытие Олимпиады?
4: Пожалуйста, подождите. Ребят, расскажите, как вы тренируетесь?
6: Короче, мы едем на полгода на Бали.
3: А, то есть не на грибной канал в Крылатской, а на Бали. И что еще?
4: А, так как же проходят ваши тренировки?
3: Тренировки!
5: Да, ну как проходят? Мы утром просыпаемся, если есть волна, пошел катнул. Если волны нет, пошел в барчик, дернул пивка, нормально.
3: Заткнись, подонок! Ты знаешь, я когда гребли занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу. По мордашечу у меня ноги не разгибались, когда я вылазил из этой лодки. Я гусиным шагом ходил не только на физкультуре, но и на истории, биологии и русском языке.
4: Дмитрий, вам реально нужно расслабиться? Вы как-то очень агрессивно на все реагируете.
3: Да потому что, Екатерина, потому что уважаемейшая моя коллега Дмитрий Носов, наш олимпийц, чтобы завоевать олимпийскую медаль, вышел на татами со сломанной рукой, а этим ребятам максимум, что может быть, это просто песочек в трусики залезет. И хрен с ним Олимпиада, друзья, но кто-то же из них будущий депутат! Какие законы они примут? Лайнап в каждый двор? Брюнеты вне закона?
4: А, ладно, большое спасибо, ребят, что пришли в нашу студию. Удачи на предстоящей Олимпиаде.
3: Удачи на предстоящей Олимпиаде. Давайте там не проспите.
4: Ну, а мы встречаем нашего следующего гостя, представителя еще одного олимпийского вида спорта – скейтбординга.
3: Кого?
4: Скажите, а как вы считаете, как сейчас обстоят дела со скейтбордингом в России?
3: В России!
7: О, короче, очень хорошо. Ведь теперь в России почти в каждом российском дворе уже можно обнаружить асфальт.
3: Малюсенький паренечек, послушай меня. Сначала человек несколько часов фехтует, потом прыгает в бассейн, плывет, вылезает из него, садится на лошадь, скачет, слазит с лошади и сразу же бежит. Останавливается, стреляет по мишеням и опять бежит. И в конце концов, если он не сдохнет, то получит такую же награду, как и ты, со своими покатушками с горки на горку.
7: Получается так, приятель.
4: Дмитрий, ну вы как-то очень неуважительно относитесь к новым видам спорта. На самом деле кататься на скейте и серфе очень сложно.
3: Да?
4: Да.
3: А я видел в телеграме, как на скейте ехала собака. А на серфе так вообще Тимати.
4: А скажите, а вы можете прямо сейчас в нашей студии показать что-нибудь такое скейтбординчинское, чтобы у всех просто отпали вопросы?
7: Могу, но мне для этого нужна доска.
3: А, какая доска? Вот, бери Катюху и катайся.
4: Ну что ж, это был Мяч ТВ. Сегодня мы говорили о новых олимпийских видах спорта, серфинге и скейтбординге, в которых, как мне кажется, Россию ждет большое будущее.
3: Абсолютно с тобой согласен, коллега Катерина. Ну а если все-таки серьезно и не нести по хреноту, то надеяться можно только на наших синхронисточек. До новых встреч, берегите себя.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
7: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: приземлюсь, если мой начальник в этот понедельник. Продолжение данной фразы мы принимаем от вас в наш веселый чат. Некто молодой отметился. Mm-hmm. Написал следующее. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник будет с улыбкой на лице.
1: Слушайте, ну вы включите там Юмор-ФМ погромче, а?
0: Да.
1: Глядишь, и прям, ой, будет, ну что за парень улыбака?
0: Да, мы понимаем, что там довольно серьезный человек, видимо.
1: Ну, слушай,
0: тем не менее.
1: Любого серьезного, самого серьезного человека можно взять и преобразить. Знаешь, как говорил один мой знакомый, тебе махровое полотенце дать?
0: Для чего?
1: Чтобы серьезность с лица стереть. Mm-hmm. Такие вот шуточки. Mm-hmm. Евгений написал, удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник вообще зайдет ко мне. Работаю на удаленке.
0: Это действительно будет удивительно.
1: Но, как говорится, удобно.
0: Евгений.
1: Да-да.
0: Марина, удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник отпустит раньше. Хотя света нет.
1: А что делать без света? Ну, с другой стороны, ждать, а вдруг дадут? А вдруг вы успеете вот за час сделать все, что должны были сделать за 10?
0: В конце-то концов.
1: Во мне как будто бы, да, начальник заговорил такой. Слушайте, ну попробуйте, ну вот за 10, да, могли сделать, а за час попробуйте вот этот вот объем сделать.
0: Татьяна, удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник отправит меня на море.
1: Это было бы прекрасно.
0: Ну, это был бы прекрасный, да, приятный сюрприз все-таки.
1: Но
0: от начальника.
1: Нет.
0: Хотя, ну вдруг.
1: Думаешь?
0: Мы на всякий случай, Тань, тут пальчик скрестим, кулачки за вас держим.
1: Вообще, как будто бы, ну, некоторые начальники могут только отправить в определенном направлении. Но это направление отнюдь не морское.
0: Направление, кстати, в котором нужно двигаться, чтобы оставить свой комментарий, вам прекрасно известно. Координаты прежние. Пишите продолжение фразы. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник. Ну, а мы продолжаем делиться юмором, и прямо сейчас пародийный фирменный проект. Не реклама.
1: На Юмор ФМ.
2: А у нас... Не реклама! Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
3: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде ChatBotsk тоже не дураки сидят.
4: Чат-ботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
3: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
4: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
3: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
5: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. При

0: пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
1: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
2: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
1: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет. Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
3: Подумайте о соседях.
1: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на две недели поселится уверенно матерящийся попугай.
4: Попка хороший!
1: Агентство по прокату попугаев категории 18+. Попка дурак.
4: Сам дурак.
5: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть. И никогда не спят.
1: Агентство «Попка дурак».
4: Поговори с себя, пастухи приборы.
5: Соседи будут рады вашему возвращению.
1: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.блин.
6: Отдохнуть от городской суеты.
7: Найти новых друзей.
8: Провести время весело и с пользой.
9: Матюки!
1: Парк развлечений для взрослых.
10: Позабыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
1: Лапта на раздевание. Городки на деньги.
8: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
10: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
1: Эротические эстафеты, грязные танцы, комический футбол, круглые столы, кресла и кровати и еще более 100 способов, как следует пошалить. Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
9: «Матюки».
10: Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках». И на YouTube.
1: Все подробности на сайте matyuki.com.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 137-832-048-605-6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Ребенку сказали принести на урок труда 15 свиных пробок завтра. Будет непросто, но я справлюсь.

0: Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник на старте рабочей недели предлагаем вам эту фразу и продолжить. Альберт справился с задачей, веселый чат написал. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник позвонит мне и скажет: Альберт Хаутиевич, я немного опаздываю.
1: Чуть-чуть.
0: Да, можно вас попросить выручить меня и заменить на полчасика?
1: Идеально. А вот, кстати говоря, есть еще от Вадима ВК такой вариант. Если мой начальник в этот понедельник придет вовремя, принесет всем кофе и скажет: ребята, вы так много работаете, идите-ка сегодня пораньше домой.
0: Идеально. Да, идеальная картина для многих, наверняка, сотрудников.
1: Да, но, кстати, пока самый распространенный ответ – не придет на работу.
0: Да, да.
1: Слушайте, ну если вы этого так хотите, мы вам, конечно, желаем. Прям вот от всей души. А наш просто придет.
0: Да если Олег вот хочет, и у него тоже классный комментарий, удивится Олег, что в этот понедельник поднимет зарплату ему в 3 раза. Если получится, то мы только порадуемся.
1: Да пусть всем. Да почему? Не только Олегу, и давайте нам. Всем тогда уж. А то это что такое за единоличничество, да?
0: Индивидуализм.
1: Вообще.
0: 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Продолжение фразы в веселый чат отправляйте. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник. Ждем.
2: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: С каждым днем мы все ближе к событию, которое ждем с большим нетерпением, которое подготовили специально для вас, друзья. 26 июля все приглашены. Все, кто это слышит прямо сейчас. И услышите еще не раз в эфире Юмор-ФМ. Вы приглашены на наш пикник, на пикник Юмор-ФМ.
2: Да, будет вкусно, по-летнему жарко и невероятно круто. Все это в компании самых любимых звезд будут и Анна Немченко, Филатов энд Кэрос, Галибри Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев и... Шутки шоу. И многие-многие другие. Вы тоже приглашены. Кстати говоря, вход абсолютно свободный. Можно прям, знаете, вот прям всей семьей приехать. Всей деревней, так сказать.
1: А куда? В гастроквартал. Три вокзала. Депо. 26 июля старт концерта в 17.00 по столичному.
2: Ждем всех, каждого. Ну а совсем скоро в эфире Юмор-ФМ будет наша новая летняя забава. Так что все внимание на Юмор-ФМ. А пока же здесь.
1: Лига городов. Лучшие миниатюры проекта прямо сейчас.

0: отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
1: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
2: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
1: Думаешь, можно?
2: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
1: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас слух сказала, и так все складно, ладно.
2: Алина, ты никуда не поедешь.
1: Ладно, я просто поеду к подруге.
2: Вот.
1: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
2: Алина!
3: Команда «Омская сборная». Омск.
4: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
5: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
6: Он же умер на прошлом испытании.
5: Он просто понравился зрителям.
4: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
5: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
4: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
5: Но это еще не все. Хотя, казалось бы, когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
7: Да это невозможно.
5: У вас на это всего 5 секунд.
8: А куда идти-то? Слева, направо, куда?
5: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
4: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне. Между нами
3: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, дождь и до плюс 24 градусов. Вечером плюс 21, осадки продолжатся. Ночью синоптики обещают пасмурное небо и плюс 18.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Ищешь

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Некоторых так закаляет семейная жизнь, что они перестают бояться загробной.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Супер игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую на Юмор ФМ.
1: А еще раз всем доброе утро, друзья. Лето в самом разгаре, как и пикниковый период. Ну а что может быть лучше, чем собраться на отдых дружной веселой компании? Прямо сейчас на Юмор-ФМ начинается пикниковый период с доставкой.
2: Да, и до конца июля в нашей суперигре вы можете выиграть промокоды на доставку из гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Чтобы с семьей, с друзьями где-нибудь собраться за городом, на природе и на всю катушку от этот пикниковый период.
1: Так, а что для этого нужно сделать? Все просто. Регистрируйтесь на сайте веселое-радио.ру и рассказывайте, о каком пикнике вы мечтаете. Мы выберем самые оригинальные, веселые, трогательные, может быть, идеи. Позвоним вам, чтобы сыграть в нашу не менее веселую, трогательную игру.
2: А между прочим, 31 июля разыграем главные призы. 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, нужно всего лишь выполнить условия акции на сайте веселое-радио.ру.
1: Так что, если вы уже с понедельника ждете выходных, чтобы поставить мангал, замариновать мясо и дружной компании отлично отдохнуть, регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Я лично жду просто мясо. Вот мне кажется, Антон, знаешь, летом, вот и правда, все мысли только об отдыхе где-то на природе, о пикнике, шашлыках.
1: Да и не только, кстати, мысли, но и песни, и мечты. Да. Наши слушатели уже, кстати, прислали несколько историй своих заветных желаний, как они хотят провести свой пикник. И сегодня будем играть с Алексеем из города Ярославль, который мечтает, чтобы, в общем-то, главным таким критерием было отсутствие комаров и клещей.
2: Поддерживаю.
1: И, казалось бы, на этом можно было закончить,
2: можно,
1: да, свою историю. Однако Алексей продолжил. Всегда хотелось устроить пикник на берегу моря, река тоже подойдет. Вечер перед закатом, вокруг природа, зелень, горит костер, в меню овощи, фрукты, мясные сэндвичи. И все это с красным, понимаете, чем? Не лицом. А рядом любимый человек. Мы в пледах, рядом играет Bluetooth-колонка с любимой спокойной музыкой. Тишина, спокойствие, умиротворение.
2: Идеально. Идеальный план. Алексей, доброе-бодрое. Вы в прямом эфире Юмор-ФМ.
1: Приветствуем вас, Алексей. Доброе утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Слушайте, классная у вас задумка, особенно вот про красный компот. Конечно же, мы желаем, чтобы все это сбылось. Ну, если не точь-в-точь, то точно еще лучше и круче. Да?
1: Все загадали.
3: Да, конечно.
1: Вот, и Алексей согласен.
3: Про комаров это прям важно, это детская травма.
1: Принято. Так, давайте переходить к тому, что будет происходить прямо сейчас. Предлагаем вам некий музыкальный эксперимент. Мы вам включим фрагмент из популярной композиции, где некоторые слова мы заменили на другие, которые связаны с темой пикника и летнего отдыха. Задача — назвать оригинальные слова, которые пропущены, скажем так, в композиции.
2: Алексей, все ли понятно? Готовы ли вы?
3: Да.
2: Тогда...
1: Поехали!
2: Поехали!

0: меня. Вот такая вот бессовестная героиня этой песни.
1: Такой фрагмент. Итак, Алексей, какие слова у нас там пропущены, что мы скрыли?
2: Так, зацепило.
1: Угу. Меня ослепило, меня. Да, мангала довела.
0: Угу. Куда довела?
2: Там что-то...
0: Ну вот у дома.
1: Через...
2: До порога.
0: Ага,
1: да.
2: А не дала любви.
0: Вот так, это, получается, помню. Порога и любви.
1: Давайте проверим.
2: Ага.
3: Зацепила меня, ослепила меня. До порога.
1: До порога.
3: Добила, а любви не дала.
1: Любви, ну конечно же. Алексей, абсолютно верно, мы вас поздравляем. Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей.
0: Да, ну и кстати говоря, если вы тоже хотите сыграть с нами и получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты и обязательно слушайте Юмор ФМ, ну и ждите нашего звонка.
1: Ну и напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза. Это промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Для этого выполните условия акции, подробности на сайте веселаярадио.ру. Имена счастливчиков мы узнаем уже 31 июля в шутки-шоу.
0: Да, ну и в общем, вы понимаете, что есть много вариантов, чтобы сделать свой пикниковый период еще веселее, еще приятнее, идеальнее. Вот как только что это сделал Алексей из Ярославля. Поздравляем!
1: С чем мы, кстати, да, еще раз Алексея и поздравляем. Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
4: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОКРН 103-78-32-04-86-05-6+.
6: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: В новом части всем масштабный привет из эфирной студии Юмор-ФМ. Что сегодня, в общем-то, о чем говорим? Предлагаем вам продолжить фразу. На старте этой рабочей недели удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник
2: придет на работу и скажет: Ян, ты завтра летишь отдыхать на море на 2 недели. Все уплочено.
1: Да. А за что уплочено, как мы помним, все проглочено.
2: Ян, ну, мы вам желаем, чтобы вы прям удивились сегодня в хорошем смысле этого слова. Ну, может, даже не на 2 недели. Ну, давайте хотя бы на неделю.
1: Ну, да.
2: Ну?
1: Ну, тоже, кстати, да, одно из самых распространенных вот таких...
2: Желаний?
1: Желаний и удивлений, да.
2: Ну, я очень сильно удивлюсь, если наш начальник придет и скажет: я вас отправляю на море.
1: Еще и за свой счет.
2: Ой.
1: Так, все, губозакаточную внесите нам 2 штуки машинки в студию МРФМ. Шутки шоу, здесь Ольга Мажара.
2: Антон Бурный, всем приветики.

0: Понедельник, 13 июля на календаре. Давайте пробежимся по списку праздников, которые отмечаются сегодня. Международный день головоломки, например.
1: Как будто бы понедельник, в принципе, каждый понедельник, это по-своему головоломка для человека. Вспомнить все, что там вообще на работе делают.
0: Да, с вечера воскресенье головоломка, что ты наденешь в понедельник утром. Ну, либо, кстати, утром уже об этом думаешь.
1: Ну, у меня, знаешь, какая головоломка накануне? Я точно включила этот самый...
0: Будильник?
1: Да, потому что я прям несколько раз просыпаюсь и прошу, значит...
0: Самое обидное, когда ты уже лежишь в кровати, уже начинаешь проваливаться в сон, и вот эта мысль здесь тебе приходит. А будильник я включил?
1: Ну, смотри, проблема у тебя в том, что у тебя телефон за 3-9 земель от тебя. А у меня это близенько.
0: А, день довольных сотрудников.
1: Это мы.
0: Это мы.
1: Да. Никита, привет.
0: Да.
1: Мяу-мяу, мур-мур-мур.
0: А еще день рая для дураков. Вот такой шуточный праздник отмечается сегодня.
1: Хорошо. Но я предлагаю, я лично сегодня буду отмечать День довольных сотрудников.
0: Ну, это, кстати, в общем-то, можно совместить, скрестить с праздником День рая для дураков, потому что праздник направлен на то, чтобы отключить внутреннего критика и помечтать спокойненько себе о мире без работы, например.
1: А, понимаешь? Нет. Ладно. Ну, хорошо.
0: Такой набор. Выбирайте, что больше нравится. А мы продолжаем делиться с вами юмором. Те самые золотые номера, горячо любимые игры.
1: Тот самый КВН.
0: На Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима» — город Курск и команда «Сок» — город Самара.
3: Товарищ редактор, вызывали.
4: А, поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
3: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
4: Я вас внимательно слушаю.
3: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
4: Так, стоп. И как называется эта поэма?
3: Дядя Степа алкоголик.
4: Кто?
3: Дядя Степа.
4: Продолжайте.
3: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей. Милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
4: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
3: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
4: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
3: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что на веселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор? Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
4: Это все?
3: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица.
4: А.
3: Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
4: тетя? Пошел вон отсюда, а!
2: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хватит жаловаться на жизнь. Не забывай, кто-то сейчас живет с твоей бывшей.

0: друг с другом на аватарку в соцсетях. То есть, смотри, разъясняю, значит, норвежская авиакомпания предложила британской такой вот необычный пари. Проигравший на сутки меняет аватарку на логотип соперника.
1: Ну, то есть, смотри, если бы ты проиграл, то у тебя на аватарке было бы мое лицо.
0: Именно так, да, ты все правильно поняла. Так вот, кстати, на удивление, да, британцы приняли вызов, после чего, в общем-то, разгорелся там шуточные подколы. В несколько дней они друг друга там шутками в соцсетях обменивались. В итоге, как мы знаем, Англия победила. И норвежская авиакомпания сдержала свое слово, заменила свою аватарку на логотип британской авиакомпании.
1: Да, меня прямо сейчас две новости было, что Англия победила, ну я же просто не слежу тут, знаешь, за футболом.
0: И что в Великобритании есть авиакомпания, да?
1: Нет, ну я догадывалась, что они там не пешком ходят, знаешь, и не плавают через Ла-Манш.
0: Ну, как мне показалось, это довольно милый спор получился.
1: Да, слушайте, на самом деле это очень прикольно. Возьмите на вооружение, вдруг вот, там еще кто-то будет играть?
0: Конечно. Вот. Впереди полуфинал, а потом финал.
1: Ну вот, например, вы там за одну болеете команду, а ваш друг за другую. И потом хоба, меняетесь аватарками.
0: Ну, например.
1: Вот удивится человек, когда звонит, например, кому-то, и не может понять, а почему там Борис, а не Александр, например. У меня следующая новость, кстати говоря, для всех, кто, скажем так, ленится заниматься спортом. Но это больше новость, на самом деле, для мужчин.
0: Так.
1: Кстати говоря, я не знаю, почему второй час подряд говорим про нашего продюсера, про Никиту, прям как будто бы...
0: У меня есть ответ на этот вопрос.
1: Но.
0: Мы его два дня не видели.
1: А, точно.
0: Соскучились.
1: Так вот, значит, трихологи заявили, что тренировки ускоряют облысение. Хотя, с другой стороны, если ты уже полностью лысый... Какие проблемы, да?
0: А я вот думаю, откуда у меня такая роскошная шевелюра в последнее время?
1: Потому что ты не занимаешься спортом.
0: Потому что ленивый, да, вообще.
1: В общем, чрезмерные нагрузки, стресс, недосып, плохое питание усиливают как раз-таки генетическую предрасположенность к выпадению волос. Но мне кажется, что у тебя в семье лысых-то и нет.
0: И нет.
1: Вот брат твой Бурито волосатый, как...
0: Ты просто что вот ты наделала, Оля? Понедельник, я, может быть, сегодня жизнь хотел новую начать, понимаешь? Больше спорта в жизни.
1: Нет, а ты можешь, у тебя нет предрасположенности.
0: А теперь не хочу, у меня есть, пожалуйста.
1: А мало ли, да?
0: Замечательная причина отказывать себе в этом удовольствии в занятии спортом.
1: Мало ли, приду, значит, завтра на работу, а у меня будет лужайка.
0: Да, да, да. Такие новости к этой самой минуте, друзья. Это «Шутки шоу», давайте продолжать. Совсем скоро здесь в эфире Юмор ФМ. Сатья с юмором, между прочим.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
3: Добрый день, Юмор ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или, наоборот, разрушает их? Спасибо.
2: Сатья отвечает.
4: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор ФМ. Вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая... знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина, женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят.

0: Ходят, ну, вот прямо вот серьезно, прямо как будто, ну, Газпром, прямо как будто все вот защищает диссертацию, такие лица, такие, Валерий, начинайте процесс, фрикции подвезли, не могли бы вы, ну, приступить. Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Так же легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? Ну, то есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны, вроде несерьезным. А с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот, ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска, он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти, вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару ровня. Есть так, ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: гласит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: И рожок взял в думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже.

0: 18+. Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Хочу. Терек включает «Хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсика.
2: Но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-94-93. Москва, улица Средняя Перековская, дом 28, строение 4.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
9: Только 2. Вместе столько третьим ягодным лимонадом.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатно платной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
14: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
15: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!

0: Шевченка на Юмор ФМ.
1: Мы посылаем в космос своих лучших, умных, здоровых мужиков. А эти инопланетяне — каких-то маленьких зеленых уродцев.

0: Надя Валиусист, мой начальник, в этот понедельник. Данную фразу предлагаем вам продолжить. Давайте посмотрим, что веселый чат прилетело к этой самой минутке. Вован вот пишет, ему придется с больничного с загаром.
1: Ну, слушайте, но если он где-то там за городом приходил в себя, то вполне себе может быть и загорелый.
0: Никто не поверит вообще.
1: Да ладно. Да,
0: что человек, например, на даче болел.
1: Ну, но... Тем не менее.
0: Такой себе, да.
1: Светлана вот написала: удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник не поставит на вечер совещание.
0: Угу.
1: А что это? Вечером же самое оно. Как раз когда надо домой, там готовить ужин, встречать мужа, все дела. Нет.
0: Да, уже настроился.
1: Давай еще поговорим, да.
0: Опа. Так, Анатолий пишет, удивился, когда узнал, что мой начальник в этот понедельник будет отсутствовать.
1: Вот видишь, мы спрашиваем, удивлюсь, если, а Анатолий прям уже удивился, что начальник не придет.
0: Да, удивительно, в понедельник.
1: Да.
0: И а без начальства.
1: Вы его спросите, пожалуйста, а что это он, а? А вот Максим, кстати, написал, удивлюсь, если он кому-нибудь сегодня скажет спасибо за работу. Наоборот, кстати говоря, вот эта вот фраза «спасибо за работу», она как будто бы говорит о том, что, ну вот, только спасибо мы, пожалуй... И ограничимся. И все. И больше ничего не будет.
0: Вот вам от всей души наше спасибо, конечно.
1: Да-да-да.
0: Спасибо за работу. Еще один комментарий озвучим. Хаким написал: найдет мне работу, дома сижу.
1: А, ну, слушайте, пусть найдет. И себе, и вам, и вообще, да прибудет со всеми работа. А лучше зарплата. Ну, вот просто зарплата, и все.
0: Хорошо, конечно, когда есть, да. Работа.
1: И зарплата. Что?
0: А может она без работы существовать, зарплата? Это же, наверное, еще
1: Антон,
0: лучше.
1: Антон, это тогда другое. Это тогда называется Альфонс. Ждем ваше продолжение фразы. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник. А вот что? +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите нам.
2: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Напоминаем вам, друзья, что в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку», и у каждого из вас на ежедневной основе есть отличная возможность стать немного богаче на 3000 рублей, а также заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку»,
2: разумеется. И такая возможность есть у каждого, кто прямо сейчас украшает наш улыбайзер. Если вас по какой-то причине там нет, срочно делайте так, чтобы вы появились. Это, на самом деле, все происходит, ну, не по щучьему, конечно, велению, но исключительно
1: легко и просто.
2: По вашему желанию. Да, заходите на сайт веселорадио.ру, загружаете фотографию, и все, вы уже в игре.
1: Да, дальше просто слушайте эфир Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждите момент, когда улыбайзер выберет именно ваш снимок, именно вашу улыбку. Мы вам позвоним, попросим шутку повторить, справитесь, заберете и деньги, и путевку в суперфинал.
2: Да, так что всем удачи, кому-то скоро позвоним. Ну, а прямо сейчас, кстати говоря, провоцировать на улыбке нас будет кто?
1: Самый лучший Дэн. А пока вы звоните. 229-2909, код Москвы, 495.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Знакомство в интернете чревато приключениями. Вот вам история. Двое познакомились в интернете и решили созвониться. Алло, ну расскажи о себе, какая ты? Ну, я такая блондинка. А какие у тебя глаза? Голубые. Ну, мне пока все нравится. А рост у тебя какой? 175. А вес? Ха-ха, вес чуть меньше. 160.
5: Визит любимой тещи – это же, конечно, настоящий праздник. Представьте, мужчина приходит к сексопатологу и робко, густо, краснее рассказывает. Доктор, опять у меня такая проблема с любимой женой, но почти ничего не получается. Ну, вы понимаете, про что я. Недавно к нам переехала ее мама. Нет, ну я не против, тещу я просто обожаю и тоже называю ее мамой. Теперь у меня вообще ничего не получается. Врач отвечает, ну вы так не волнуйтесь, знаете, давайте-ка успокойтесь, попробую вам помочь. Опишите, пожалуйста, как у вас с супругой это происходит. Ну как, ну наступает вечер, мы ложимся, я поворачиваюсь на правый бочок и вот, ну не получается ничего у меня. Ну понятно, скажите, а вы не пробовали повернуться на левый бочок? На левый? Простите, доктор, но если я повернусь лицом к маме, мы мою проблему точно не решим. Главное не победа, главное участие. Впрочем, и участие порой совсем не обязательно. Итак, новости спорта. На Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в очередной раз не пригласили цыганскую сборную. Но это не помешало цыганским атлетам привезти домой 14 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей.
0: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, дождь и до плюс 24 градусов. Вечером плюс 21, осадки продолжатся. Ночью синоптики обещают пасмурное небо и плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
9: Акция действует до конца июля.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы. Вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: «Мясной гурман».
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: У каждого человека должен быть свой алкаш, на фоне которого он не совсем алкаш.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
1: Дабл Баттл, именно так называется наш музыкальный эксперимент, который состоится прямо сейчас, но и победителю мы подарим настоящий восторг. Два билета в один из крупнейших парков развлечений в России – Остров мечты.
2: Ну и, кстати, по этим билетам вам будут доступны более чем 65 аттракционов и 5 шоу в обеих частях парка – крытый и уличный. И, кстати говоря, такая возможность, ну, сейчас взять и заполучить два билета в восторг будут
1: у Анны. Мечты. Да, Анна на связи со студией. Ань, приветствуем вас, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Мы готовы с вами тут восторгом поделиться. Как у вас вот уже сейчас настроение?
3: Хорошее. Погода плохая, настроение хорошее.
2: А это главное, потому что главнее всего это восторг внутри человека.
1: Так, Анна, давайте к тому, что будет прямо сейчас происходить. Мы с Олей исполнили куплет-припев, они написаны по мотивам какой-то известной композиции. А отгадывайте оригинал, а песня, напоминаю, может быть как детская, так и вполне себе какой-то хит, может быть недавнего прошлого. Отгадывайте, забирайте билеты, так это работает.
2: Готовы?
3: Ну хорошо, да, попробуем.
2: Тогда погнали!

0: София. Анна.
1: Да.
0: Что-то сладенькое мы вам тут на завтрак преподнесли.
1: Это, наверное, я пчела, ты пчеловод.
0: Давайте проверим.

0: отправляем 2 билета. Парк развлечений «Остров мечты» ваших.
1: Теперь аттракционов в парке будет еще больше. Так что Анне повезло, можно испытать новые совершенно аттракционы 1 августа, еще до официального открытия нового пространства парка. Так что еще раз поздравляем!
0: Да, наши поздравления, Ань. Ну и классного дня, и настроение пусть, как всегда, будет только на 5 с плюсом исключительно.
2: Реклама спонсора.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Дабл баттл.

0: Реклама.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Да, вообще, всем большой привет, друзья. Здесь по-прежнему шутки шоу. Вот в чем разбираемся. Просим вас продолжить фразу сегодня. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник...
2: А вот Евгений написал, что очень сильно удивится, если в этот понедельник его начальник проиграет ему в шахматы. Я же не враг сам себе, пишет Женя.
1: Вот такая традиция интересная, да, на работе у них?
2: Проигрывать.
1: В шахматы играть.
2: Ну, в шахматы это на самом деле круто. Говорят, что люди, которые занимаются шахматами... А вот дальше я не помню, что. Ну, что-то там хорошо, короче,
1: говорится. И фантазии, конечно, да. Я, вот признаюсь честно, не сильно вдохновился шахматами в свое время. Посетил буквально одно занятие, в кружок сходил. Ну, не мое, подумал я.
2: Ты знаешь, я тоже так подумала. Я даже не стала учиться играть в шахматы, потому что шашки мне вполне себе зашли.
1: А мы продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник. Продолжение фразы отправляйте в наш веселый чат. Шутки шоу здесь, в студии Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: Как всегда, делимся с вами планами, юмористическими в частности, на оставшееся эфирное время шуток-шоу. Николай Фоменко появится под занавес часа. 5 шуток подряд, все про лето.
1: Ну, а, кстати, еще раньше, все про цветы нашей жизни, про детей. Угарный папа, он же Гар Дмитриев. Все это будет где-то в середине часа.
0: Где-то там же имейте в виду, и появится та самая шутка Николая Фоменко, которая, ну, скажем так, финансово выгодна для вас.
1: Однозначно,
0: можете,
1: 3000.
0: Да, заработать 3000 рублей, а вместе с этой суммой еще и заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль». За улыбку.
1: Да, кому-то скоро позвоним, ну а прямо сейчас для вас выступают Стас Ярушин и Люся Чеботина. Коротко, смешно и по нотам.
0: Шутки-песни в эфире «Юмор-ФМ».

0: Замечательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: У меня очень короткая. Песня, я, может быть, ну, чтобы понять не было, группа крови на рукаве. Группа кино. Группа корни. Вы нафиг где?
3: А реально где они?
2: Я теряю корни. Помнишь?
3: Да, я тогда пошла в первый класс. Я по ним с ума сходила.
2: А, я тогда закончил вуз.
3: Вот они и встретились. Ну что, вопрос серьезный. Ребята, нафига скажите мужчинам соски? Вот реально.
0: На Юмор ФМ.
2: О, ничего себе. Сейчас не расколоться вы. Дзюбай, братцы, дзюбай, дзюбай, трудно быть. Это ж лишь в PlayStation можно пофинтить. Такая тоненькая для понимающих, просто для любителей спорта, PlayStation, FIFA и ты пой.
3: Жрали, пили, много спали, ну а после карантина мы в Excel-ку не влезали. Пора снесло, пора снесло, пора снесло.
2: Класс! Ах, как обожаю песни, которые жизненные. Первый секс, первый кэш. Я за это благодарен группе Smash. Как смешно!
3: Это твоя жиза?
2: Это... Не, ну слушай, ну у меня нет, у меня не под Smash.
3: Да ладно, жена не посмотрит.
2: Не, у меня под группу Нана, если уж там копать, когда там было.
3: А, настолько? Настолько 42? Ну что? Я нога с каблучком нежна, и стремглав наберу скорость. Я на газ, извини, тормоз подарил права. Хорошо, что жива. Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
3: Пока-пока.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: прямо сейчас может увеличиться на 3000 рублей, друзья. Та самая шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире МРФМ только что. Кому-то из вас предстоит ее повторить, чтобы оказаться еще и в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: И возможность такая есть у каждого желающего, у каждого, кто уже поделился своей улыбкой на сайте веселаярадио.ру. И прямо сейчас крутится, вертится с невероятной скоростью в нашем улыбайзере. Мы его сейчас остановим и таким вот, собственно, нехитрым образом как раз-таки выясним, кому мы будем звонить. Если же вас пока в улыбайзере нет, но вы хотите.
0: Сайт веселаярадио.ру, официальный сайт Юмор ФМ. Добро пожаловать, там можно и нужно поделиться своей улыбкой.
1: Ну, а мы говорим заветное...
0: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
2: Автомобиль за улыбку.
1: Илья Чехов. Звучит как фамилия, но нет, это город. Будем звонить сейчас в город Чехов Илье. Он, судя по всему, счастливый автовладелец.
0: Ты знаешь, у меня сложилось ощущение того, что Илья вот эту фотографию в пятницу после рабочего дня сделал.
1: Думаешь?
0: Ну, по ощущениям.
1: Ну, или что-то ему хорошее сказали или дали. Премию там, например.
0: Кто знает, да. Давайте звонить в Чехов прямо сейчас. Звоним Илье.
1: Ну, а так я соглашусь. Такая, знаешь, улыбка мартовского кота. Такой довольный.
0: Хорошее, да. Хорошее сравнение, описание. 30 секунд есть у Ильи, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку Николая Фоменко.
1: Да, чтобы все было... Илья, доброе утро. Это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире.
0: Илья, приветствуем вас. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здрасте,
3: но, к сожалению, я вам сразу скажу, что не было у меня возможности слушать ваше радио.
0: Сходу.
3: Прямо не ожидал.
0: Сходу огорошить решили нас, да?
1: В смысле вы не ожидали? Улыбкой делились?
3: Делились, конечно.
1: Ну вот. Так это же значит, что мы можем вам позвонить, а вы говорите, не ожидали.
0: Это значит, что нужно постоянно с собой везде брать юмор ФМ, Илья.
3: Теперь буду.
1: Вот.
3: Теперь буду.
1: Давайте, исправляйтесь. Значит, смотрите, ваша улыбка остается в улыбайзере, это значит, что можем позвонить вам еще как-нибудь. Так что все внимание на юмор ФМ.
0: А так, Илья, желаем вам хорошего дня.
1: Взаимно.
0: Мы-то вас как?
1: И слышать, и смотреть на вас. Такой вы там довольный, как кот. А, кстати, может, вы помните, что случилось накануне? Чего это у вас там такая довольная улыбка была?
0: Я предположил, что вы фото сделали в пятницу вечером. Ну вот мы и нашли человека, которому нравится стоять в пробках.
1: А что плохого? Вообще не самое плохое занятие.
0: Классного дня вам желаем. Настроение обязательно на 5 с плюсом. Ну и ваше фото, напоминаю, остается в нашем улыбайзере. Если вашего нет, друзья, сайт веселаярадио.ру. Заходим, делимся улыбкой. Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
1: Ведь игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Мама помогает 5-летнему сыну Славе одеваться на каток. Мимо проходит папа и стыдит сына. «О, маленький мальчик, мама его одевает». Славик в ответ: «Ой-ой-ой, а сам-то с мамой спишь каждый день, как маленький». Федя 4 года восхищенно смотрит на маму. «Мам, ты у меня красивая, как фотомодель». И чуть подумав, добавляет: «Только немного толстая». Из школьных сочинений Антона. Маша любила Дубровского, и именно поэтому, как истинно русская женщина, отказала ему. Катерина бросилась в воду по личному делу. К сожалению, не все герои Льва Толстого смогли дожить до конца 4-го тома.
0: Угарный папа.
1: Дочке Тане 3,5 года. Доехали с мамой до садика, выгружаются. Мама говорит: «Ну пошли, моя красавица». Таня отвечает: «Ну пошли, мое чудовище». Внучка Маша на каникулах у бабушки в деревне. Прибегает с улицы: «Бабуля, зубик заболел. Сейчас помогу, есть у меня проверенное лекарство». Бабушка достает шмат соленого сала, отрезает маленький ломтик с прослойкой. «Вот, внуча, положи на зуб и иди полежи». Минут через 7 внучка зовет бабушку: «Бабуль, а нельзя к лекарству еще и хлебушка?» На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
8: Только второй.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: ООН «Смарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
17: АО «Альфа-банк 6+.
18: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
19: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщин, постоянно требующих от мужей шубу, предлагаю называть наркозависимыми.

0: Впереди еще несколько ваших комментариев. Предлагаю вам продолжить фразу сегодня. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник... Давайте посмотрим, что веселый чат прилетело. Вита пишет: удивлюсь, если моя начальница уйдет в декрет.
1: А почему нет? Слушайте, но в любом возрасте можно уйти в декрет. Опять-таки, детей мало не бывает.
0: Всем привет, я в декрет.
1: Да, представляешь, как-нибудь однажды так начнем.
0: Интересно, понедельник начинается, да.
1: Шутки шоу. Татьяна вот написала: удивлюсь, если мой начальник не напишет мне в этот понедельник. А я-то в отпуске. А представляете, он забыл и вам напишет. Поэтому на всякий случай вы там телефон отключите.
0: Имеете полное право на это.
1: Абсолютно.
0: А, тезка, Антон пишет: удивлюсь, если мой начальник повысит мне зарплату и отработает за меня всю неделю.
1: А, ну, давайте вот по логике, да, размышлять. Если он за вас отработает, то и деньги как будто бы должны уйти ему.
0: Как будто бы.
1: Как будто бы.
0: Но в идеальном, параллельном мире я очень согласен с Антоном, с его позицией.
1: В ВК вот Марина написала: удивлюсь, если в этот понедельник начальник объявит выходной. А почему нет? Ну вот.
0: Ну, представляешь, какой подарок, да, всему коллективу сразу?
1: Я представляю, знаете, вот, как говорится, вот поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Если ты хочешь, чтобы в этот понедельник прям повезло очень сильно, нужно порадовать кого-то, ну, тоже не менее сильно.
0: Марина написала: удивлюсь, если в этот понедельник мой начальник выплатит мне зарплату впервые за 3 месяца.
1: А что это он?
0: Давайте-ка, кстати, что, ну, пусть
1: это
0: все
1: что такое?
0: Случится, пусть все,
1: да.
0: Все выплатится.
1: Все, мы вас, за вас держим кулачки, и если что, вы звоните, мы подъедем с кулачками.
0: Ну, как мы. Оля подъедет, видимо. 915-0303-567, друзья, есть еще время оставить свой комментарий. Двери веселого чата открыты. Продолжайте фразу. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник...

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Сейчас, пока Полина Гагарина здесь голосила хорошенечко, вспомнил видео, когда мне однажды друг прислал. Как он, вот как человек отрывается под творчество Полины Гагариной. Ну просто, с ума сойти. Вы, кстати, в своем личном автомобиле тоже можете делать все, что угодно.
2: Можно отрываться, можно... Да все, что угодно можно. Краситься можно, делать
1: Я подожду.
2: Скажи.
1: Нет, давай.
2: Ну какая-то вот
1: артикуляционная.
2: Вот, я пошла.
1: В общем, друзья, сайт веселорадио.ру вам 100% пригодится. Если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, заходите, добавляйтесь, претендуйте на автомобиль за улыбку.
2: Да, это там, знаете, не какие-то вот эти скороговорки. Все предельно просто. Сейчас, кстати говоря, не в зачет, но для настроения будут 5 шуток Николая Фоменко, и все они будут про... Лето!
1: Актуалочки, получается.
3: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
0: Фоменко. 5 шуток про... Лето.
4: Если стул встает вместе с вами, значит, лето наступило. Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина постриг ногти на ногах. Все, готов.
5: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.
4: Лена летом загорала возле сетки рабицы, поэтому у нее была кличка «Вафля». Лето – возможность загорать по пути на работу.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Лето – время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
6: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОКРН 1378-32-04-86-0.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20. Ночью также дождь и плюс 17 градусов.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Любимая песня Огородников. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Кстати, напоминаю, сегодня отмечается День довольных сотрудников. Вот такой праздник. А говорили мы с вами все три часа эфирного времени шуток-шоу о начальстве непосредственно. Предлагали продолжить фразу. Удивлюсь, если мой начальник в этот понедельник. Спасибо за ваши варианты всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Да, сложно было выбирать сегодня самого-самого. Антон выбрал, я не спорила. Поэтому...
1: Я бы просто тоже сильно удивился, если бы наш пришел вот сейчас.
2: Не, ну подожди, он же не с больничного пришел. Вован, в общем, написал... что очень сильно удивится, если начальник придет в понедельник с больничного с загаром. Давайте вот на этом мы как бы поздравим всех со всем и всем пожелаем здоровья. А вас, Вован, мы прям вот отдельно поздравляем. И вы прямо сейчас получаете подарочный бокс от организаторов фестиваля «Вкус лета». А 25 и 26 июля приглашаем вас в гастроквартал 3 вокзала Депо на семейный фестиваль, где вас встретят юмор-ФМ, шутками, песнями, играми, подарками, крутой фотозоной и, главное, большим концертом суперзвезд. Вход абсолютно свободный.
1: Так что, Вован, мы вас поздравляем.
2: Да.
1: Ну и всех приглашаем на пикник юмора.
2: Однозначно будет музыкально, будет жарко, будет... Ау! Вот так.
1: Почти так же будет и дальше. Здесь Настя Иванова появится в эфире. И музыкально, и жарко. И ау, да. Настя появится в эфире. Юмор ФМ ваш привет и передаст шутку. Не пропустите ту самую Николая Фоменко, чтобы стать богаче и оказаться в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку». Шутки-шоу вернутся завтра. В 7 часов утра в студии Юмор ФМ появится она, Ольга Мажара.
2: И он, ау, Антон Бурный. Всем пока на этом.
1: Чао, пока.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: У меня никогда не было конфетно-букетного периода. Всегда сначала идет ликер-водочный.

Ну, а мы с вами здесь на МРФМ делим шутки, делим приветы и поздравления, делим вообще хорошее настроение, даже я бы сказала. И в этом часе предлагаю заниматься тем же самым. Но прежде чем перейду к анонсу того, что будет в этом часе, напомню, что у нас есть еще и классная суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новенький автомобиль и 3000 рублей в моменте. Для этого вы загружаете фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте МРФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним, а после звонка называйте шутку, забирайте 3000 и становитесь нашим суперфиналистом. И все. И тогда, возможно, именно вам мы подарим новый автомобиль. Присоединяйтесь. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, доброе утро, здравствуйте. Впереди у нас с вами веселый чат. Передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа послушаем Задорнова. Также услышим рубрику «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил», а начнем мы с любимого биг-стендапа. Ну а все это юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Спасибо, что вы все пришли.
2: Очень приятно вас видеть. Слушайте.
1: Я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых. Правда, Николая II. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обоссался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. До Читы на автобус ехать 80 часов без остановок. На это способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. Она должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят «Бригаду», а я с бабушкой клон по первому? И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, ходишь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, ну, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то, Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет биографии графы, ведущей ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как, ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал, вау, ребята, обалдеть, вы лучшая команда, шовчик к шовчику, ребят. Они говорят, это подъезд. Я такой,
2: Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, запомните, если вам не спится, откройте контакты в телефоне мужа и посчитайте овец.

0: ветер вам точно не споет о том, что совсем скоро стартует веселый чат. На Юмор.ФМ передам ваш привет и поздравлю, и, конечно же, пошучу. Если вам есть что передать, есть что сказать, срочно пишите. Номер наш +7 915 0303 567. Писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и даже просто смс-сообщение. Ну а из смешного в финале Задорнов также услышим реалити-криминалити. А прямо сейчас лучшие, самые-самые цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Слушаем.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит. Какая разница, кто с кем спит? Главное, что все выспались. Девушка как парашют. Может отказать в любой момент. Поэтому надо иметь запасную. Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает. Если девушка знает себе цену, я знаю ее профессию. Ты можешь быть полностью и бесконечно права, но... Какой в этом толк, если твой мужчина плачет?
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на юге.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Хочу. Терек включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика,
8: но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
10: А утром готов «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Девочка, которая получила на день рождения не совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем то, что учила.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Стартует веселый чат. Шутки, привет и поздравления прямо сейчас прозвучат. Ну а вы пишите, если вы тоже хотите что-то передать кому-то, пожалуйста. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, дорогую Ирину из города Пермь, с днем рождения. Желаем ей, чтобы этот год был наполнен яркими событиями, радостными моментами и невероятными впечатлениями. Пусть каждый день приносит новые возможности и успех. А здоровье и благополучие всегда будут с тобой. Твои любимые, близкие, родители, получается, мужа, Стелла и Александр присоединяются. Ирина, мы тоже вас поздравляем. Александр желает хорошего настроения своей любимой Наташке и также передает ей привет. Андрей летит привет от Оли, друзья. Ну, а я дальше буду передавать привет уже в следующем часе, также в веселом чате. Пока вы пишете, пока мы ожидаем, послушаем в этом часе реалити-криминалити через несколько минут, ну а в финале услышим Задорнова. Ни в коем случае не пропустите.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити криминалити.
3: Свою супругу Свиридову А.И. я голышом по двору не гонял, а просто хотел обнять и поцеловать. А она не поняла и поэтому кричала. Топором я отмахивался от комаров. Вообще у нас дружная и здоровая семья. Не то что у отца моего, сумасшедшего. Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапал ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности. Транспортным средством в нетрезвом состоянии я не управлял. Оно само ехало, так что наказывать меня не за что. После нашего случайного знакомства подозреваемый Колобков нанес мне 7 случайных визитов, один из которых закончился тяжкой и продолжительной беременностью. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и плюс 17 градусов.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У полезной и здоровой пищи только один недостаток. После нее всегда хочется есть.

0: гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска: если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше не верить своим глазам. Приподнять головной конец. Я, дурак, думал, у меня голова. Не. Табличка на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область. Табличка на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: В Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ. Кот самый лучший друг. Он никогда не скажет, почему ты жрешь по ночам. Он скажет, давай жрать вместе.

0: Так же, как и мы, ищем отклики в ваших сердцах, друзья. И чтобы вы эти отклики отобразили в нашем веселом чате. Передавайте привет и поздравляйте, конечно же, шутите, да как можно больше. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну а с вами в этом часе я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. И в смешном финале услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа будет наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. Ну а все это с удовольствием напомню Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Никита Андреевич, вот вы где. Хотел поговорить с вами.
3: Да. Валерчик, ты чего? Какой Никита Андреевич? Мы же договаривались. Можно просто брачу, брандес, брачу чита, бранческо, ческо. Но это не каждый день, да? Ну, типа, я хочу, чтобы вы как бы чувствовали, что да, я директор, но я с вами на одной волне. Да. Ну, не в смысле, что я готов жрать этого вонючая, как и вы. Ну, в смысле, что мне можно доверять.
2: Да, понимаешь? Да, вот именно об этом я и хотел поговорить. Вам не кажется, что, ну, слишком современно у нас в офисе?
3: Да? Что такое?
2: Вот вы когда эти массажные кресла на первом этаже поставили, люди же стали с чемоданами приезжать. Они думали, новый терминал аэропорта открылся. Понимаете?
3: Я считаю, вообще нормальный у нас офис, Валер. Ты чё?
2: Нормальный, если мы офис Google. А мы же коммунальные сети. У нас задача какая? Чтоб какашечка с пятого этажа хорошо ушла. Чтоб на четвертом ни в коем случае не вынырнула, да?
3: Так. Ты, наверное, забыл, да? Но меня из Москвы к вам в офис послали для того, чтобы здание коммунальных сетей отлично не подходило для игры в пейнтбол, ты понимаешь, да?
2: Да.
3: А было похоже на нормальный офис в Москве.
2: Но люди-то у нас работают не такие, как в Москве. У нас Марина Гавриловна, она просто начинает в одну точку тупить, когда кто-то рядом кальян на арбузе курит. Да чего вам рассказываю, вот сами спросите. Марина Гавриловна, заходите. Да, вот, расскажите Никите Андреевичу, что вас именно не устраивает в офисе.
4: Дорогой мой Никита Андреевич, все.
2: Вот.
4: Ну, честное слово, ну невозможно работать. Твою мать, вон у вас полный холодильник пива. Везде вот эти шведские столы, развлекаловки разные. Если мне еще и турка пригласите в шлепках, и он мне будет говорить, что я секси, то все, это кемер 2017.
2: Невозможно
3: так
2: работать,
3: так,
2: конечно.
3: Все. Главный принцип нашей компании заключается в том, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя что? Обязанным. Ну, то есть, в смысле,
2: вот,
3: в смысле комфорт. Комфорт. Ему главное, чтобы комфортно. Комфорт.
4: Так вот в том-то и дело, что он перебор с этим комфортом. Давайте сделаем так, чтобы вот до ноября по офису вот этот вот пух тополиный летал. И чтобы вот линолеум в штыках был металлическими этими штуками заделан. Либо я увольняюсь.
2: Ну, как раньше. Сделайте,
4: да?
2: Как раньше. Ну.
4: Да.
3: Вы хотите сказать, что прям вот никому не нравится офис,
2: никому
3: правильно?
2: Никому не нравится.
3: Никому не нравится.
2: Никита Андреевич, это вы. Круто вы придумали на лужайке офиса гамаки поставить. Я за этот месяц один раз до кабинета дошел. И то в туалет.
3: Вот, вот, вот. Сергей Зорбикович, вот расскажите, да, вам нравится наш офис?
5: Очень сильно, очень круто. Только вы могли бы пиво не 0,33, а 0,5 сделать. И водки.
3: Вот, пожалуйста.
5: Да. Чё, класс. Да.
3: Коллеги, я предлагаю вам не напрягаться, вот правда. Надо просто чуть-чуть к этому подпривыкнуть. Вот вспомните, вы же раньше постоянно в контейнерах жрали. Вспомните? Вспомните, да?
5: Да.
3: Слава богу, мы помещение сняли, вы начали в офисе кушать. Поэтому давайте просто чуть-чуть потерпим, да, и посмотрим, что будет.
5: Да, только до 16 числа. А то я Олегу обещал, что мы 40 дней здесь будем делать.
3: Что еще за Олег?
5: Ну, Олег со мной в кабинете работал. У него сахар поднялся от вашего бесплатного суфле. Надо будет, знаете, что сделать? Пуфики в черный перекрасить. Гроб вот на футбольный стол поставим. И плейлист с грустной музыкой я сделаю.
2: Вот, доигрались первые потери в офисе из-за этого комфорта.
3: Так, все, спокойно, я все придумал. Значит так, с завтрашнего дня мы выходим в старом помещении. Ну его нахер, я в тюрьму не хочу.
1: Однажды в России.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я из того поколения, когда подарок не надо было упаковывать в красивый пакетик, так как красивый пакетик сам по себе был нехилым подарком.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Супер игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую на Юмор ФМ.
1: Солнце греет, отметка на термометре ползет вверх. Хочется уже сменить офис на теплый, приятный отпуск. И, конечно же, с самыми близкими. Ну и самое время это сделать, ведь на Юмор.ФМ стартовала суперигра «Пикниковый период с доставкой». Каждый из вас может выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, между прочим. Как принять участие в наших играх? Все очень просто. Вы регистрируетесь на сайте веселорадио.ру. Нужно рассказать о пикнике своей мечты. Авторам самых оригинальных, веселых, трогательных рассказов мы позвоним, чтобы сыграть веселую игру. Ну а прямо сейчас в эфире у нас Марина из города Кудрово. Расскажу сначала о пикнике и мечты. Значит, пишет она. Сижу, значит, я одна, зачеркнуть, ой, с мужем и своими тремя детьми на даче. Перед нами мангал с самым классным шашлыком с брусничным маринадом. И муж почти доделал беседку. Вот оно счастье, вся семья в сборе. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Марина, все правильно описала вашу мечту?
2: Мечта действительно именно такая. Единственное, наша беседка пока больше похожа на сваренный каркас от беседки. Вот. И, конечно, там нет мебели. И как только я увидела в рекламе...
1: Что есть возможность, так.
2: Получить мебель, очень обрадовалась.
1: Класс, Марин. Ну тогда давайте теперь переходить к игре. Скажите мне, пожалуйста, как у вас с памятью и с дикцией?

0: Пикник без шуток нельзя. Вот вам моя пикниковая скороговорка. Даня на даче качели поставил, а доставщик Денис ему продукты доставил. Урняу, удачи вам желаю.
1: Так, Марина, ну, давайте же с вами как-то теперь разбираться, что же там у нас Даня, куда поставил, и Денис, что ему и куда доставил. Получится ли повторить у вас, Марин?
2: Из того, что запомнила, так. Даня на даче качели поставила, доставщик Денис нам качели доставил.
1: Так, да, только давайте изменим конец там. Доставщик Денис ему продукты доставил. Угу, повторяем.
2: Продукты, поняла.
1: Так, давайте еще раз.
2: Даня на даче качели поставил, а доставщик Денис нам продукты доставил.
1: Да, Марина, вы получаете промокод на доставку из Гиперленты на 4000 рублей. Да, ну а чтобы принять участие... Ура! Абсолютно точно. Но вы еще можете принять участие в розыгрыше главного приза. Вам необходимо выполнить условия акции, и, быть может, вам улыбнется удача. 31 июля в эфире шутки-шоу мы определим счастливчиков, которые получат промокод на набор удобной садовой мебели от Гиперленты за 1 рубль. Так что, Марина, и эту возможность не упустите. Ну а я вас благодарю за игру и поздравляю с тем, что вы сегодня победительница. Марин, вы рады?
2: Спасибо огромное!
1: Класс!
2: Мы очень рады!
1: Просто. Супер! Спасибо. Марин, я вас отпускаю, я тоже очень рада, что у меня получилось с вами пообщаться и даже вам что-то приятное подарить. Друзья, ну а если вы тоже хотите сыграть с нами и получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, обязательно слушайте Юмор.ФМ и ждите нашего звонка. Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
3: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОКРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоярадио.ру. 18+.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
2: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: На минуточку.ру.
4: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
1: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
4: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
1: А мне больше и не надо.
4: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
2: Вы нам денежку, мы вам ключики.
1: А я к вам буквально на минуточку.
3: На минуточку.ру.
2: Ваше время истекло. Проваливайте.
3: Не реклама.
4: Ваш номер определяется у всех, кому вы звоните?
5: Да, а иногда... Мне хотелось бы остаться неизвестным.
4: Попробуйте установить наш новый антиопределитель номера «Мистер Икс». И все, вы человек-невидимка.
5: Надо же, как просто и удобно. Большое спасибо.
4: Ну а вам часто звонят с неизвестных номеров, и это вас раздражает?
6: Да уж хотелось бы знать, что за дятел мне звонит в 5 утра.
4: Попробуйте нашу новинку «Суперопределитель номера Жиглов». Он легко определит номер абонента, даже если у него установлен антиопределитель «Мистер Икс».
5: Но позвольте, а как же моя приватность?
4: А для вас у нас уже приготовлен супер-антиопределитель «Бэтмен», который поможет вам остаться инкогнито, даже если у абонента установлен супер-определитель номера «Жиглов».
6: Ну простите, это какой-то развод?
4: Нет, нам просто очень нравятся ваши деньги.
7: Компания «Мобильные прегрешения». Абсолютный лидер на рынке определителей, антиопределителей, суперопределителей и суперантиопределителей телефонных номеров.
4: Вы уже определились? Тогда добро пожаловать на наш сайт alloktoitoyanepoняла.бряк.
8: Доктора временно запретили вам выпивать? Но ваша репутация крайне важна для вас.
9: Что скажут мои друзья, жена, коллеги, начальство?
8: Без паники. Сымитировать похмельный синдром вам помогут аэрозольные баллончики «Перегар».
10: А ну-ка, дыхни. Опять выпивал? Всю жизнь мне испортил.
8: Да, всего один пшик, и ваша репутация...

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри

0: Это веселый чат. Прямо сейчас стартуют ваши поздравления. И приветы, конечно, тоже. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите, не забывайте подписываться. Оксана пишет и передает привет Микрякову Михаилу. Значит, привет от мамы и от папы, и от детей, и от нее. Они вас очень сильно любят и ждут. Вот такое сообщение. Значит, идем дальше. Есть еще сообщение от Андрея, который желает хорошего настроение и всем. Значит, и есть еще сообщение от Павла, который передает привет Оксане и Олегу. Роман из Химок поздравляет самого себя с долгожданным отпуском. Собираюсь на родину в город Муром. Ну и с днем рождения меня. Всем хорошего настроения. Роман, вас с днем рождения. Счастья вам, здоровья, любви, удачи. И пусть обязательно все ваши прекрасные мечты сбываются. Главное это мечтать. Да побольше и о крупном, я бы даже сказала. Так, значит, идем дальше. Андрей из Гусь-Хрустального, привет, вас очень сильно любят. Также сообщение от Светланы летит Юлиане в город Орел, который желает ей классного настроения. Друзья, продолжим передавать приветы буквально через час. Присылайте и приветы, и шутки, и поздравления на наш номер +7 915 0303 567. Ну а пока вы пишете, услышим через несколько минут лучшие миниатюры проекта «Лиг городов», а в финале анекдоты Игоря Маменко. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Донецкий кряж. Донецк.
1: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
2: Добрый день. Бургер заказывали?
3: Да.
2: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
4: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
5: Карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
6: Ничего я включать не буду.
5: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, или эти двое из ларца до него добрались?
7: Два дебила, ненавижу.
5: Реально, идиот.
4: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
5: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами в футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
7: А ко мне не приезжает.
5: Няга, блин.
4: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
5: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто.
4: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши, американские супергерои. Человек-паук.
5: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
4: Трансформер.
5: Майдадыр.
4: Трансформер, это живая машина.
5: Слабо. Живой умывальник.
4: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
5: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20. Ночью также дождь и плюс 17 градусов.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман».
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50-04-20. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить вместе.
4: Давай поженимся.
0: А у нас будет девочка.
5: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
2: Мой сочек. Мое счастье, сердечко. Мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Из зоопарка сбежал сторож. Хотя, возможно, львы что-то не договаривают.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дочка звонит маме, говорит: мама, у нас с Николаем был такой раскардаш, мы так сильно поругались, это была такая неурядица и семейная ссора. Говорит: ну ты не переживай, я тебе говорила, что это быт, это может быть, ничего страшного, все образуется. Она говорит: да я знаю, что с трупом делать. Еврей поймал золотую рыбку, она говорит: три желания, вот у меня, ну, так принято, три желания, я исполню. Говорит: давайте сделаем так, три желания, значит, мне нужно великолепный Бентли, мне нужна прекрасная блондинка, $1,000,000 в банке, в центре Москвы квартира, это значит раз.
2: Зачем ты водку пьешь?
3: Да потому что она жидкая. Была бы жесткая, я бы ее грыз.
0: Игорь Маменко

0: Вика шутит.
1: Если бы моя жизнь была бы песней, то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Таким бывает период. 10 букв.
4: Ледниковый.
3: Лето же.
4: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В японской национальной кухне есть блюдо с названием СССР. Это 1/6 часть суши.

0: знала.
1: Танцевать до утра, это, конечно, хорошо, это мы любим. Но в понедельник достаточно сложно это сделать, потому что все-таки уже дела какие-то есть с утра, а можно было бы и потанцевать. Но предлагаю вам не отказывать себе в этом удовольствии и обязательно какие-то выходные именно так и провести. Почему? Потому что лето, друзья. Совсем скоро вся эта прекрасная летняя романтика завершится, и мы с вами окунемся снова в зиму. Поэтому берем максимум и даже в понедельник чем-то хорошим себя радуем. Например, приветами и поздравлениями в нашем веселом чате. Предлагаю очередную запустить цепочку и передавать своим грустным коллегам какие-то настрои на этот прекрасный день. Номер наш +7 915 0303 567. Всенепременно пишите и всенепременно подписывайтесь. Ну а для настроения еще послушаем в финале этого часа Михаила Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа послушаем, что говорит Сатья на вопрос: а что делать, если я подстраиваюсь под мужчину? Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона Настя Иванова. Всем привет, а все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная». Город Москва.
4: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистично.

0: Реклама.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хорошая вещь, умный браслет. У нас с женой, кто меньше шагов за день сделал, тот и гуляет с собакой перед сном.

0: Этот день мы точно с вами не забудем. Друзья, 26 июля в 17 часов по Москве предлагаю вам прийти и повеселиться вместе с Юмор ФМ. У нас будет музыкальный пикник Юмор ФМ. Встречаемся мы с вами в гастроквартале 3 вокзала Депо. Значит, вас ждет грандиозный концерт и ваши любимые артисты. Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, ИЛХ-24, Анна Немченко и многие-многие другие. 17 часов, 26 июля, гастроквартал 3 вокзала Депо. Ни в коем случае не пропустите это событие.
1: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда, даже за небольшую помощь и его труд. Вот, уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брыкастым.

0: спрашивает.
1: Здравствуйте, Сати. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
0: Сатья отвечает.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движением. Мне нравятся мужские движения. Это вот ВДВ Российской Федерации. Вот хорошее. Да? Сборная России по греко-римской борьбе. Отличное мужское движение. Да? Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома. Неплохие, наверняка, тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся. Да? Те, у которых челлендж. Да? Там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года, у них челлендж бегать в 5 часов утра по 15 километров. И нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшница, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тареночницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да, гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
1: Согласна, спасибо.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре.
10: Чего плачешь-то?
11: Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите в другую комнату. Жена и без вас справится.

0: Это веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем. Все это здесь. В ближайшие несколько минут я этому посвящу время. А вы пишите номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, поздравляю с днем рождения Светлану Лисицкую из города Короча. Милая, будь счастлива, независимой будь и веселой, моя дорогая, любимая из Белгородской области. Идем дальше. Привет из Брянска моим любимым Сашеньке и Алексею Буланцевым. Я вас люблю, ваша Юля. Класс. Поздравляем Романову Ольгу с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и исполнения самых заветных желаний. Любящие коллеги из бухгалтерии города Ульяновска. Так, идем дальше. Ирину из города Пермь поздравляю с днем рождения. Желаю, чтобы год был наполнен событиями, радостными моментами. Пусть будет успех, здоровье, благополучие. Пусть твоя жизнь будет наполнена теплом и любовью близких, а все мечты сбываются. С днем рождения, Ирина, с любовью родителей мужа Стелла и Александр. Мы тоже, Ирин, присоединяемся. Будь счастлива. Значит, идем дальше. Есть еще сообщение от Елены, которая поздравляет мужа Кочурина Сергея Валерьевича с прекрасным днем. Желает крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Любящая семья присоединяется. Друзья, ну и вы присоединяйтесь к нашему веселому чату. Передаем привет и поздравляем уже в следующем часе. Пишите как можно больше, не забывайте подписываться. Ну а чтобы как-то разрядить этот прекрасный понедельник, послушаем любимые шутки. Через несколько минут анекдот самого лучшего Дэна. В финале услышим Жванецкого. Ну а вы смски пишите и подписывайтесь.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Согласитесь, приятно, да, друзья, когда у вас в магазине спрашивают паспорт. Итак, в магазине. Бутылочку пива, пожалуйста.
3: Паспорт есть?
2: Нет.
3: Тополиный пух?
2: Жара июль.
3: Все понятно.
2: Вам какое? Поговорим о вкусной и здоровой пище. Обычная российская семья садится ужинать.
3: Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
2: Гречка.
3: С чем?
2: С чем я тебя и поздравляю. Друзья, представьте, очень интеллигентный мужчина забирает свою дочку из детского сада, а воспитательница ему жалуется. Игорь Петрович, ваша Леночка меня сегодня послала 3 раза нахрен.
4: Светлана Петровна, говорит Игорь Петрович, ну что, она таких слов не знает, а как получилось? Он говорит, да что вы взяли-то вообще? Да ничего, у нас был полдник, я говорю, Леночка, кушай яблочко. Она говорит, я не хочу. Я говорю, ну как не хочешь, надо кушать, кушай яблочко. Она говорит, Светлана Петровна, идите нахрен.
2: Да не может быть, так сказала? Он говорит, ну конечно. Наверное, вам показалось. Она говорит, я тоже так подумала. Я еще раз у нее спрашиваю, Леночка, скушай яблочко. Она мне так четко говорит, Светлана Петровна, идите нахрен. Не, ну подождите, ну не может, она не знает таких слов. Может, кто-то из детей сказал. Она говорит, послушайте, я всех вывела из помещения и опять спрашиваю у нее 3-й раз уже. Я говорю, Леночка, кушай яблочко. На что она мне так четко 3-й раз, повторяя одно и то же, говорит, Светлана Петровна, идите нахрен. Ну что тогда сделать с девочкой, понимаете, Игорь Петрович? Он говорит, ну хорошо, конечно же, я поговорю, но неужели вам с первого раза было непонятно, что Леночка не очень любит яблочки?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Девушка, девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она, как, разве вам ничего не говорили? Он, нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он, да, я не получал. Она, вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает. Девушка, она 15-я. Он, уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он, нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она должна была быть. Из управления вам звонили? Он, нет. Она, странно. Что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она, как, вы еще ничего не знаете? Он, нет, что случилось, пожалуйста? Она, уже месяц, как вам поменяли адрес. Он, ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она, нет, только вам. Он, что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она, постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он, нет, а это вам. Как? Я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Нет. Простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он, так я уже не... Она, нет, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он, позвольте, мне же 42. Она, это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он, опять? Она, да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она, нет, нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он, кто? Продавец хозяйственного отдела. Он, позвольте, я врач с высшим перомедицинским. В 56-м году она, нет, нет, это отменено, вы продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствиями дали подписку. За что? Она не до веса, вес этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Ну, спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? На сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он, где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка, им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она, вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите, ждите, ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Точный час дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Из резюме. Знаю языки казахский и белорусский на уровне освежителя воздуха.

0: Ровно так же я буду ждать ответа на вопрос, какая шутка прозвучала только что, совсем скоро в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Друзья, если вы еще не с нами, если вы еще не боретесь за наш главный приз за новый автомобиль, то приглашаю вас на сайт веселорадио.ру, заходите, загружайте улыбку. Ну а если вы уже там, то будьте внимательны, потому что шутка прозвучит совсем скоро, я кому-то из вас позвоню. У микрофона Настя Иванова, всем привет, доброго дня, здравствуйте. В веселом чате передам еще и ваши приветы. Пишите шутки, сообщения ваши на наш номер плюс 7-915-0303-567. Буквально через полчаса все это озвучу. И смешного в финале часа послушаем проект «Ильф, Петров и Бурунов». Также услышим 5 шуток Фоменко про коррупцию. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с проекта «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Акмаль шутят и поют для вас. А все это юмор ФМ. «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда.

0: снова в эфире «Шутки, песни, плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. Начинаем петь на троих. Акмалев.
2: На Юмор-ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Ничего на свете проще нету, чем с друзьем разгадывать секреты. Я с друзьем вопросы все решаю, просто рот закрыл и не мешаю. Просто рот закрыл и не мешаю.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: На гастролях в городке миллионном я скакала целый час с микрофоном, а я вертела им вовсю, докрутила, а потом не помню как проглотила. Открывала широко полость рта я, говорили же мне пой, не глотая. Проглотила, проглотила.
0: Акмаль, добро пожаловать.
4: Ну давайте попробуем.
0: Давай.
4: Уходи, дверь закрой, здесь не женский, а мужской.
0: Бывали у тебя такие ситуации?
1: Смешно.
3: Бывали, когда мне такое говорили, да.
0: Так, моя песня, да? А шашлычок под коньячок вкусно очень. А коньячок без шашлычка вкусно очень. А шашлычок без коньячка чё-то не очень. Короче, нафиг шашлычок. Чок-чок.
3: Надя, твоя песня.
1: Так. Флюорография кальянщика со стажем воняет мятой и арбузом.
0: Акмаль.
4: Глеб вел блог, а Володя стартапы, пока мамка ремня не дала.
2: На Юмор-ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
4: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни, плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: конечно, хозяин в доме, но мама – хозяин папы.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вот такая шутка Николая Фоменко кому-то из наших участников может принести 3000 рублей прямо буквально через несколько минут и, конечно же, новенький автомобиль в нашем суперфинале. Друзья, предлагаю вам присоединиться к нашей игре, делайте классные фотки, загружайте их на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача назвать шутку, забрать 3000 и стать нашим суперфиналистом. И тогда, возможно, именно вам под Новый год мы подарим новенький автомобиль. Правила простые, так что присоединяйтесь. Ну, а теперь давайте уже переходить к самой игре. Я уверена, что все участники в ожидании, поэтому давайте уже скажем. Улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Наиля из города Стерлитамак. Сейчас я буду набирать ваш номер. Ваша задача назвать правильно шутку Николая Фоменко. Всего-то. Представляете, больше ничего от вас не нужно и не требуется. Так что, набирая ваш номер, подбегайте к телефону. Так, номер мы набрали. Будем ожидать соединения с республикой Башкортостан, с городом Стерлитамак. И, конечно же, с Наилей в прекрасной красной кофточке. У нас 30 секунд, кстати, чтобы послушать гудки. Наиля, нет.
3: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Сейчас абонент разговаривает.
2: Эх.
3: Мы уже сообщили ему.
2: Спасибо большое, что вы уже сообщили, что мы ожидаем, но ожидать мы тоже долго не можем. Ничего страшного, Наиля, мы оставляем вас в нашем улыбайзере. Да, по правилам нашей игры вы, конечно же, остаетесь, и мы, возможно, вам еще раз позвоним. Только теперь уже, пожалуйста, возьмите трубку, назовите шутку и заберите уже у нас 3000 рублей и новенький автомобиль под Новый год. Это, кстати, может сделать каждый наш участник. Для этого загружайте улыбки вот прямо сегодня. Участие, кстати, бесплатное. Абсолютно. Сегодня загружайте улыбки, завтра можем позвонить именно вам, но и если вы назовете шутку, дальше вы все уже знаете. Не упустите возможность стать счастливым обладателем автомобиля. Так что присоединяйтесь, ждем всех и каждого. Ну а этот эпизод игры я, конечно же, завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Олегу 7 лет, и он сурово говорит маме: «Мам, ты нарушаешь права ребенка, записанные в Конституции». «Почему?» «Потому что выключила телевизор во время завтрака». 5-летний Костя едет с родителями в поезде к бабушке. За окном сибирские просторы, зашли озимые на полях. Костя смотрит в окно и мечтательно говорит: «Сколько полей для гольфа». Из школьных сочинений Гарика. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимычем. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял это жене. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям.
0: Угарный папа!
1: Анюте 2 года 8 месяцев. Собирается с родителями на улицу и говорит папе: «Папа, не забудь велосипед». И потом говорит маме: «Мам, не забудь папу с велосипедом». Полине 4,5 года. Закончился отдых на Черном море. Они пришли к морю попрощаться. Мама просит Полину кинуть в море монетки. Полина спрашивает: «Зачем?» «Для того, чтобы мы обязательно приехали еще раз». Тогда Полина предлагает: «Мам, давай бросим $100». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Круглосуточно ролл.
1: 6+.
2: Девочка, вы...
3: Фильм нам очень понравился, прям супер.
4: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.

0: веселый чат на Юмор.ФМ. Шутим, передаем приветы. Итак, добрый день, веселое радио. Передайте привет моей маме Насте. Мы собираемся сейчас по делам. Хорошего нам дня. С Петрозаводска от Данила. Сообщение, передаем вам привет. Привет городу Юрьев-Польский и лагерю. Там моя доченька Ульяша Максименко. Очень скучаю по тебе, моя родная. Написал все это Юлия. Класс, передаем, конечно же, привет. Привет Сереге, который сейчас едет в Питер. Потерпи, осталось чуть-чуть. Ну, а мы ждем тебя дома, Настя и Никитка. Классно. Дальше. Сухотин Роман из Химок поздравляет самого себя с долгожданным отпуском. Собираюсь на родину в город Муром. Ну и с днем рождения меня. Всем хорошего настроения. Роман, и мы вас поздравляем. Будьте счастливы. Пусть исполняются все-все-все ваши абсолютно мечты. Ну и, конечно, вам хорошей дороги до дома. Привет из Брянска. Любимым Сашеньке и Алексею Буланцевым. Я вас люблю. Ваша Лилия. Так, а есть еще сообщение от нашего слушателя, от Кирилла, который желает хорошего настроения своему дорогому другу. Зовут его Олег. Ну и передает абсолютно всем привет. Сергей желает классного дня Ольге, а Вадим поздравляет Светлану с наступающим днем рождения. Друзья, ну а далее за ваши приветы будет отвечать Кирилл Горин. Он здесь появится буквально через 25 минут. Ждет ваш привет, поздравления и шутки тоже, несмотря на юмор на заказ. Пишите ему на номер +7 915 0303 567. Ну а пока он добегает, мы с вами услышим 5 шуток Фоменко про коррупцию и в финале послушаем проект Ильф, Петров и Бурунов. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: коррупцию.
2: В маршрутке, набитой чиновниками, деньги до водителя так и не дошли. Депутаты Госдумы тоже жалуются на задержку зарплаты. Им еще не выдали квартиры за январь. Иногда хочется притвориться бюджетом, чтобы богатый депутат увез тебя на Мальдивы. В Госдуме предложили провести бюджет страны по статье «Пиломатериалы». Если посмотреть на жизнь чиновника задом наперед, можно увидеть, как его нагло обворовывает народ.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Любимая, ты горячая, сочная и опасная. Ты как беляш с вокзала.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в сиротских приютах и тому подобных организациях. В углу лежали гантели и две больших гири, утеха тяжелоатлета. При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед. «Гражданин Корейко?» – спросил Остап, лучезарно улыбаясь. «Я?» – ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. «Александр Иванович!» – осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. «Точно так!» – подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что. И умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Увидев, что дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу. «А ведь я к вам с поручением», — сказал он, становясь серьезным. «Пожалуйста, пожалуйста», — заметил Александр Иванович. «Хотим вас обрадовать. Любопытно будет узнать». И безмерно грустя, Бендер полез в карман. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал: «Ровно 10 000. Потрудитесь написать расписку в получении».
2: «Вы ошиблись, товарищ», — сказал Корейко очень тихо. «Какие 10 000? Какая расписка?»
0: «Как какая? Ведь вас вчера ограбили».
2: «Меня никто не грабил».
0: «Да как же не грабили?» – взволновался Остап. «Вчера у моря и забрали 10 000. Грабители арестованы, пишите расписку».
2: «Да ей-богу же, меня никто не грабил», – сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. «Тут явная ошибка».
0: Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо.
2: «Значит, вас не грабили?»
0: «Никто меня не грабил». «И 10 000 у вас не брали?»
2: «Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?»
0: «Верно, верно», — сказал Остап, постыв. «Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке?»
2: «Все», — ответил миллионер с чарующей улыбкой. «И желудок в порядке?» — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее. «В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек».
0: Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.
2: «Фуражечку милицейскую не забудьте», — говорил Александр Иванович. «Она на столе осталась».
0: «Не ешьте на ночь сырых помидоров», — советовал Остап, «чтобы не причинить вреда желудку».
2: «Всего хорошего», — говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.
0: «До свидания, до свидания», — ответствовал Остап.
2: «Интересный вы человек. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Таким бывает период. 10 букв.
4: Ледниковый.
3: Лето же.
4: Тогда пикниковый.
5: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: Москве 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: У хороших мужчин, как правило, есть один недостаток. Они все какие-то женатые.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Абсолютно правильно, это юмор на заказ, здесь для вас и для вашего настроения. В этот прекрасный понедельник все и происходит. Предлагаю прямо сейчас обратиться к своему руководству и сказать: у меня очень уважительная причина. Я беру кофе-брейк и бегу общаться. Именно это мы и будем делать все 60 минут. Но если быть точнее, то уже 56. Ну и самое главное, с огромной радостью только в этом часе активирую для вас избранный юмор на ваш вкус и цвет. Главное, напишите нам об этом вот прямо вот сюда. Номер для сообщений и пожеланий по юмору диктую медленно и специально для вас. Плюс 7 915 0303 567. Сообщения принимаем и в Telegram, и в Макс, и в СМС формате. Главное, когда пишете, не забывайте подписываться. Тем временем с вами Кирилл Горин. Всем привет. И Ирина тоже, кстати, передает привет своему мужу Денису, сыновья Марку и Илье, и говорит, что сильно вас любит. Также у нас на связи здесь Егоревск. Сергей передает привет своей жене Ангелине и дочке Александре. А вот Егор передает привет всему Нижневартовску и своей жене Виктории. Ну и для вас прямо сейчас вот активируем уже на всю страну большой стендап.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут, я из Курска, часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. Нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газели дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он сколько-то наноматериалы сделан, что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою остановку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел, потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты что, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонид. Да, Гутина, твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Пришли, настроение подняли, головную боль сняли, сон улучшили, сил прибавили. Это я о деньгах на карточке.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Сергей передает привет своей жене Александре, желает вам продуктивного дня, а также классного настроения. Брянская область у нас на связи. Здравствуйте, веселое радио. Поздравляем с днем рождения самого лучшего мужчину на свете, Игоря Масленника, и желаем всего самого наилучшего. Чтобы все его мечты сбывались, любящая его во всем сердцем своим, подруга Олеся написала вот такое вот послание. Артем передает привет своей жене Кристине и дочке Ксении, желает вам продуктивного дня и всей стране в том числе. И это еще не все. Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юле, а также сыну Сергею и сыну Дмитрию, и пишет, что сильно вас любит. Артем передает привет своей жене Ирине, желает вам классного настроения и отличного рабочего дня. Плюс на связи у нас Рязань. Виктория желает отличного настроения своим коллегам и направляет это пожелание в кабинет 512. Саше, Ксении, Тамаре и Наталье. Диме в том числе. Ну и прямо сейчас для вас, по вашей просьбе, на всю страну брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик 4 раза сходит налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил: «Не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца». Запомни, докторская колбаса не лечит. Любительская не любит.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: тарелку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
2: Хочу чипсиков.
0: Но полезных.
3: У каждого свое хочу. Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое хочу. Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона.

бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: После развода мы с женой поделили поровну наш дом. Ей досталась его внутренняя часть, а мне наружная.

0: признание. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Привет, Южноуральск, пишет Олеся и передает привет маме Светлане, которая сейчас прекрасно перепалывает клубнику. Погода, пишет, кайф, ну класс. Андрей передает привет своей жене Ане, дочке Диане, и говорит, что сильно-сильно вас любит. Юлия из Рязани поздравляет любимого папу и мужа с днем рождения. Мы его очень любим и очень сильно ждем домой. Желаем тебе здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Твои детки Юлия и Кирилл и любимая жена Натуля. Вот так вот и написали. Артем пишет привет всем слушателям Юмор ФМ. Отличного настроения всем желает, прекрасного дня и тепла на душе. Ну а я тем временем напоминаю, если хотите, чтобы ваше послание также прозвучало вот тут просто легко на всю страну, то просто направьте его нам вот сюда. Номер диктую: плюс 7 915 0303 567, Telegram, Макс и СМС. И еще один привет у нас от Степана из Перми своей жене Анастасии. Он направляется и для вас прямо сейчас и на всю страну тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку, мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
4: Вечером поздним гремит гроза, ты выходишь скорее под

0: Марина и ее послание. Привет, Юмор ФМ. Передаю привет семье советских Ине и Артему, Анастасии и Криницыну Илье, своим доченькам. Доченьки, я вас очень сильно люблю. Кстати, о любимом, о наших детях. Внимание, дети и их родители. А веселых приключений увидеть не хотите ли? Как раз сейчас кино идет легкий, но поучительный. Веселый, но умный. В общем, очень хороший детский фильм. Летом всякое бывает, побег из Колбора. Если вдруг ваши дети целыми днями хотят только играть в смартфоне, обязательно покажите им это кино. В главных ролях наш любимый Алексей Воробьев, Алиса Клагиш, Леонид Ермольник и другие. Срочно бегите в кинотеатры. И пока вы все покупаете билеты, Алена тут передает привет своей сестре Ирине и дочке Виктории, а также самому лучшему мужу Артуру и желает всем классного дня. Ну а для Виктории Самары прямо сейчас гол «Ой, штанга».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
2: Гол! Штанга!
3: Вспоминая судейство арбитра Йола в Лиге Чемпионов, хочется сказать, но Йолы палы, а? Грудью, не знаю чем, ну буквально всеми местами ложатся под мяч игроки. А вот у Кудрявцева из Спартака прическа никак не соответствует фамилии. Он лысый. Нет-нет, не получился точный пас у Луиша Фигу. Вот уж воистину говорящая фамилия. Судя по всему, Анферов не увидел у себя за спиной игрока. Но оно и понятно. Только у именитых мастеров есть глаза на заднем месте. Смертин сегодня буквально вездесущ. Вот, только что он атаковал чужие ворота, а сейчас уже валяется на травке около своих. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Контрастный душ — это когда выходишь из сауны, а у входа тебя встречает жена.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Напомню этот номер чуть позже, ну а пока я озвучу финальную тройку сообщений в этом часе. Арина передает привет своему папе, Елена передает привет мужу Эдуарду и сыну Эдуарду. Мы в дороге вместе с вами и вместе с Юмор-ФМ. Всем добра и огромный привет всему коллективу Юмор-ФМ в том числе. Елена написала: Елена, мы вам желаем отличной, самой прекрасной дороги. Пусть все будет только превосходно. Ирина передает привет мужу Александру и сыну Дмитрию, а также самой любимой дочке Стеше, ее зовут, и желает всем хорошего настроения. Вернемся к вашим сообщениям уже в середине следующего часа. В нашем веселом чате я их озвучу. Но это могут быть и приветы, и поздравления, и признания в любви, и даже те самые ваши любимые шутки. Направляйте все по единому номеру Telegram Max и SMS. Вот этот номер. Обещал, напоминаю. Плюс 7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну а под занавес часа для вас легендарный Михаил Задорнов навсегда. We'll be right back.

0: наши попадают за границу, ну, все, кирдык за границу. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, такой обыкновенный дешевые часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает, пули непробиваемые, под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит, наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли. Говорит, слышь, что-то я не верю. Тот говорит, ну проверь, чего, ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кальсон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулась хозяину, а друг ему говорит, да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит, а что вы с ними делали? Они говорят, да так, вот подогрели и знаете что-то. Японцам выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит, посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал и говорит, скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Те говорят, сварили. А что? На следующий день в витрине этой японской лавки по-русски написано «Часы не варить».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: в тебе подпоют. Ребят с нашего двора.
1: Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри.

0: 15 часов в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если стул встает вместе с вами, значит, лето наступило.

0: Нам здесь вообще ничего не страшно. Мы летим каждый день и летим вместе с вашими улыбками в сторону грандиозного подарка. Автомобиль, который вы можете выиграть в суперигре «Автомобиль за улыбку». Для участия нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и прямо здесь, на сайте, поделиться с нами фото своей улыбки. Далее ловите автомобильные шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Мы вам позвоним, вы правильно озвучите заветную шутку и получите за это 3000 рублей. Отправитесь после всего в суперфинал, возможно, именно вы уже в конце этого года уедете от нас на новеньком автомобиле. Участие в игре бесплатное, присоединяйтесь к нам прямо сейчас. А еще присоединяйтесь к нам в наш веселый чат, место, где мы шутим и делимся приятными новостями. Ну, а я уже все озвучу на всю страну. Это могут быть и приветы, и поздравления, и даже признание в любви. Главное, направить все по нашему единому номеру Telegram, Макс и СМС. Диктую. +7 915 0303 567. С вами по-прежнему Кирилл Горин, и всем здравствуйте. Теперь о юморе. Без него мы никуда. И смешного в финале часа услышим тройку любимых анекдотов Игоря Маменко. Также насладимся лучшими миниатюрами шоу «Лиги городов». Послушаем нашу фирменную не рекламу, ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама, и при этом очень и очень смешная. Ну а прямо сейчас вашему вниманию «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Слушайте, а вы читали, что в 2024 году выходит второй сезон сериала «Squid Game»? Или на языке оригинала «Ojinu Game». Ну, или для вас, плебеев, черемши безродные, «Игра в кальмара». Корейцы – это тема. За корейцами будущее. Корейцы просто всем в мире жестко напихали. Просто вообще всем.
3: Ну, кому всем? Ну, мне вот не напихали, допустим. Я чуть не помню такого. И вообще я «Игру в кальмара» не смотрел.
2: Ты не
3: я
2: смотрел?
3: Я не смотрел «Игру в кальмара».
2: Ты не смотрел «Игру в кальмара»?
3: Да, да.
2: Легендарного культового режиссера и сценариста Хван Дон Хёка и восходящих звезд Ли Джон Дже и Пак Хэ Су?
4: Все, ты что орешь на него, Валер? Не смотрел?
3: Не смотрел.
4: Ну и правильно сделал, ты ничего не потерял. Вот я посмотрел, да, ну просто вот ради интереса. И что тебе могу сказать, да, это очередная пища для масс просто. Комбикорм для пустых голов, понимаешь? Чтобы они делали только то, вот что им туда вот впихнули. Настоящее кино, вот оно должно вот не просто тебя разжевали, да? Оно должно внутри вот что-то вот откликаться. Вот вы смотрели «Одинокий пеликан в гнезде альбатроса»? Смотрели?
3: Не это получилось.
4: Что, ну, это датский аналог вот нашего Горька. Mm. Не видели, что ли?
3: Нет. Да случайно как-то.
4: Это прям это обладатель, между прочим, смородиновой ветки Каннского фестиваля, город Каннск, Красноярский край.
2: Дэн, ты реально, реально хочешь сравнить эту тухло-мутную черно-белую хрень с проектами от Amazon, от Netflix, от HBO?
3: Тимур, кто все эти люди, о которых ты говоришь?
2: Подожди, Валер, то есть ты хочешь сказать, что ты не смотрел The Last of Us?
3: Тимур, крепись, я не смотрел...
2: Ты не смотрел!
3: Я тебе сказал, крепись.
2: Ты не смотрел The Last of Us с Педро Паскали и Беллой Рамзи, которую играла хозяйку медвежьего острова Лиану Мармонт в The Game of Thrones?
3: Вот именно его я... Да.
2: Для вас, любителей вареников, «Игре престолов». Я реально не понимаю.
3: Я, чтобы следующую информацию сообщить, я лучше отойду. Я «Игру престолов» тоже не смотрел.
2: Не смотрел.
5: Мужчины, я извиняюсь. А можно громкость чуть-чуть потише подубрать? Мы там просто с мужиками отдыхаем, а вы тут кричите очень
6: да,
5: громко.
6: Да, извините, пожалуйста, мы просто сериалы обсуждаем.
5: «Границу таежный роман»?
6: Как?
4: Че?
5: «Границу таежный роман». Но где россыпь советских актеров? Вы не смотрели? Короче, Гуськов, советский офицер, оказался контрабандистом. Через границу наркоту и лягушек возил. Волку в тайге горло зубами перегрыз, пока на него целый взвод с автоматами смотрел. А потом руки в крови вот так вот по локоть смотрит, облизывает их, улыбается. Но это про любовь. Реально не смотрели?
3: Нет, ну, нет. Смотрели, получается.
5: Ой, еще скажите, что вы не смотрели «Участок» с Безруковым.
4: Что?
5: Короче, участковый Кравцов, да, с говорящей собакой породы Бладхан, приезжает в Анисовку, а там Золотухин по кличке Халигали говорит, что в реке 15-метровый сом живет. Представляете, а еще в часовенке привидение, но ему никто не верит, вообще никто. Собака говорит, сопьется наш Павел Сергеевич, и за женой в город пошла. Участковый пошел с Халигали попрощаться, а тот помер. И вот он сидит грустный, рядом тело Халигали на забор облокотил, на реку смотрит, а там сом блестящий, 15-метровый. И все это под песню. Бестолковая любовь, да ловко, да забудем.
3: Блин, спасибо, мужик. Я, кажется, знаю, что я вечером смотреть буду.

0: Реклама.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: От чемпионки мира по метанию молота ушел муж на 79 метров 42 сантиметра.

0: у нас... И лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
2: Не успели дешево купить Трамп-коин и кусаете колени?
3: Хватит кусать, пора спасать. Спасать ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
4: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
1: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
2: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
1: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
3: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику.

0: Лучшие хиты Queen, Rolling Stones, Pink Floyd и группы Воровайки предстанут в абсолютно новом, бубновом звучании. Вас ждет шоу мирового уровня в сопровождении особо малого символического оркестра под управлением Авраама Штангенплюхера.
1: Окунитесь в загадочный и прекрасный мир бубна.
0: Спрашивайте билеты на концерты в вашем городе на сайте хочешьвбубен.ру.
2: Знакомьтесь, девочки, мой молодой человек Эраст.
3: И где ты нашла этого Эраста?
2: Ну как где? Конечно же, на Мымре.
4: Мымра!
0: Новое мобильное приложение для знакомств. Мы тщательно изучили самые популярные приложения на рынке.
5: Учли все плюсы и минусы.
0: И создали Мымру.
5: Пожалуй, лучшее решение для поиска настоящей любви.
2: Представляешь, здесь можно смахнуть только направо.
3: Надо же, сколько симпатичных молодых людей. Акакий, Пахом, Карп, Евлампий. Только выбирай.
4: Мымра!
0: Да, здесь встречаются Акакий и Евлампий. И еще Пахом. Скачай Мымру на телефон и найди свою половинку.
2: Мымра. Приют для одиноких сердец.
0: Приложение доступно для Android, iOS, кнопочных и дисковых телефонов. Сайт всемымры.ру. Тут.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Таким бывает период. 10 букв.
6: Ледниковый.
5: Лето же.
6: Тогда пикниковый.
7: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов Лента представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
8: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
9: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
10: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Алло, здравствуйте. Это общество анонимных алкоголиков. Скажите, как делать мохито?

0: Время для шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и любых других посланий. Это веселый чат, плюс 7-915-0303-567, телеграм, макс и смс формат. Привет своей любимой Аленушке с любовью, нежностью и юмором, а ты Виктора, который сейчас на море. А вот сейчас было опасно. А почему Алена не с вами? А, вы, наверное, человек, который работает в открытом море. Все, вопросов нет. Сергей передает привет своей жене Саше и дочке Ирине, желает вам отличного настроения, а также говорит, что сильно вас любит. Федор передает привет своим внукам Владимиру и Артему. А вот Степан прислал нам шутку. Решил проводить выходные активно. Очень активно лежу на диване. У кого-то выходной, у кого-то работа. Ну класс. Привет всем, солнечного настроения. Добра, оставайтесь веселыми. Вы вместе с Юмор ФМ. Артем вот написал такое послание. Кирилл из Москвы передает привет всем и поздравляет всех. Вот просто так написал на всю страну. Говорит, приятно просто так получить привет. Мелочь, а классно же. Ну правда, согласны. Ирина передает привет всему Нижневартовску. Виктория из Екатеринбурга шутит. Мне нужен оплачиваемый отпуск примерно на 7 лет. Шутите вы, шутим и мы. В финале этого часа тройка анекдотов Игоря Маменко. И через несколько минут лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Ну а пока мы ждем юмор, пока мы ждем прекрасное мгновение, напоминаю, что ваши сообщения могут прозвучать легко и просто в эфире Юмор ФМ. Главное направить их вот сюда. Номер плюс 7-915-0303-567, телеграм, макс и смс.
1: Веселый чат. Поделись

0: пацаны, Москва.
1: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
2: Давайте я начну тогда.
3: Давай.
2: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было, но ему очень завидовал мой дядя, и однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
4: Он гордится тобой.
1: Это очень грустно.
4: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
1: Прям как в «Титанике».
4: Прикинь.
3: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
2: Красивая.
3: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
2: А они что?
3: А их каждый день по СТС крутят.
4: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
1: А это что за фильм?
4: В смысле фильм?
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два кума беседуют, говорит, мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это несерьезный бизнес, я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой, понравился сразу. У меня есть свинья на выдании, Жозефина, песочного цвета. Вот такая девка, быстро идет на контакт, общительная. Если мы их познакомим с твоим кабаном, понимаешь, куда я веду? Получится, поросята пойдут от любви, потом еще поросята, еще мы вырастаем мясную ферму, потом мясной холдинг. Ты представляешь, он говорит, гениально. Приходит домой, смотрит у кабана хвост крючком, значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску, одел ему каску на голову, привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда, баянист сыграл Мендельсона, фата, понятые, ну, все как положено. Весь процесс произошел так, как они и хотели. На следующий день опять одел каску кабану, посадил в коляску, привез, опять все произошло, как они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать везти кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит, Зина, посмотри, у кабана хвост крючком. Жена смотрит в окно, говорит, я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит. Мужик мучается с москвичом, не может завести. И кто-то другой проходит, дядька, говорит, я механик, я вам помогу. Тоже пытался, говорит, что-то не получается. Может, у вас секрет такой есть? Он говорит, есть секрет, с тещей я сплю, но прикинь, тут машина.
2: В Монголии прошел второй турнир по фехтованию, посвященный памяти жертв первого турнира.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют.

0: поколбасимся.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре?
10: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино.
12: 6+.

0: ровно 4 часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: При выборе пляжной одежды самое главное убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: никакой тишины, молчать мы не планируем и не будем. Кричать я тоже не стану, просто скажу, напомню. Каждый из вас по-прежнему может просто взять телефон в руки, улыбнуться на камеру и выиграть автомобиль. Если фото улыбки уже есть, прошу проследовать на сайт веселое-радио.ру и здесь, на сайте, загрузить свое фото и ловить, конечно же, автомобильные шутки Фоменко. Ну а если вы уже в игре «Автомобиль за улыбку», то я просто аккуратно, прям тихо-тихо подсказываю. Уже в этом часе прозвучит заветная шутка, за повторение которой мы вам выдадим пропуск в суперфинал. Прибавляйте громкость динамиков и ждите нашего звонка. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. Здравствуйте. И я вам обязательно позвоню. Также из приятного. В середине этого часа буду шутить вашими шутками и всенепременно озвучу ваши приветы. Там же могут быть и поздравления, и даже признание в любви, и любые другие послания. Все это сделаю в нашем веселом чате. Ну и, конечно, перед этим напомню номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567, Telegram, Макс и СМС. А вот теперь о расписании юмора. В финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ранее к нам заглянет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, и будет шутить с помощью тройки анекдотов. Плюс обязательно услышим совет от Сати, как же разговаривать с уставшим супругом. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Триот Идиот. Город Смоленск.
3: Итак, Смоленская больница.
4: Ну все, нам капец!
5: Ну что случилось?
4: Ты что, не в курсе, что ли?
5: Нет.
6: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит Смоленскую больницу.
4: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, ждем, да. Ну надо как-то встретить.
5: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
4: Да уж, наверное.
5: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
4: Как?
5: Ну, шарики на больных повесим.
4: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
7: Я прошу прощения.
4: Да.
7: Там Петрова из шестой палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас лица такие?
4: Завтра Путин приезжает.
7: А что с ним?
4: Да ничего, с проверкой едет. Соловатьев, идите в палату.
5: Слушай, я ж по телевизору видел. Он же от Хабаровска до Читы на Ладе Калина доехал.
4: И что?
5: Прикинь, какой он злой сюда приедет.
4: Во попали, а? Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
5: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
4: Зачем?
5: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
4: Не-не-не, это все не то, не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
5: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
7: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
4: И что?
7: Как что? Переключиться на футбол?
4: Соловатин, садись у нас, смотри. Значит, все, приезжает, да? И пойдет он по больнице.
5: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
7: Завтра не зайдет.
4: Почему?
7: Завтра понедельник, там такие очереди.
4: Так он в очереди скажет, я Путин.
7: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин.
4: Да с чего ты взял?
7: Ну вчера Верютин приходил, то же самое было.
4: Соловатин, ты в палату к себе не отвлекай.
5: Так. Все, пошли приемное отделение, к встрече готовить.
4: Точно.
3: Прошел один день.
4: Фу. Ну, вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
5: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик.
4: А?
8: Да хоть Верютин!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы.
2: Ну а нам нравится, когда вы берете трубку и повторяете ту самую заветную шутку. Игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Только что прозвучала заветная шутка. Кому-то из вас мы позвоним, вы возьмете трубку. Правильно ее повторите в эфире Юмор-ФМ. За корректный ответ сразу получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. Напоминаю, состоится он уже в конце этого года. Для участия нужно просто сделать улыбку на свою прекрасную камеру, можно профессиональную даже. В любом случае, загрузить фото улыбки на сайте веселорадио.ру и ловить шутки Фоменко. Вот, собственно, которая сейчас прозвучала, ее кто-то из вас и должен будет поймать. Участие в игре бесплатное, и чтобы повысить шансы на выигрыш, приглашайте в игру всех, кого знаете. Друзей, родных, близких, коллег, абсолютно всех. Ну а в финале этого года уже вместе будете кататься на новеньком автомобиле. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника и говорим два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И прямо сейчас наш фирменный улыбайзер выбирает улыбку, очаровательную улыбку, очаровательной дамы. Зовут ее Наталья. Наталья из Новокузнецка. И прямо сейчас мы будем звонить в Новокузнецк. Наталья, я очень искренне, вот клянусь всем, что у меня есть. Верю, что вы слушаете Юмор ФМ. Пожалуйста, возьмите трубку. Звоню вам. Номер телефона мы набрали. Быстро, корректно, оперативно. Засекаем 30 секунд положенного времени. Ровно столько времени есть у каждого участника игры «Автомобиль за улыбку». Алло, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Подскажите, Наталья Новокузнецк, это вы?
3: Да.
2: Класс, это уже супер. А вы слушали Юмор ФМ только что? Можете шутку повторить, которая прозвучала вот буквально 20 секунд, как бы, вру, полторы минут назад в эфире Юмор ФМ? Слушали? Повторите.
3: А где
2: это? А это точно Наталья? Здравствуйте. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку».
3: Сейчас это умеешь ответить. Нужно немного времени.
2: Какой профессиональный автоответчик. Дорогие друзья, все, кто знает Наталью из Новокузнецка, передавайте ей огромный привет от Юмор ФМ. И огромный, конечно, комплимент автоответчику. Вот как будто бы настоящий человек. Я прям подумал, что, возможно, это супруг. Но в любом случае, это сообщение мы фиксируем здесь, в телефоне, для Натальи и в эфире Юмор ФМ на всю страну. Каждый, кто ее знает, передавайте ей еще раз, повторю, огромный привет. Сообщите, что ее улыбка остается в нашем фирменном улыбайзере. Возможно, будет выбрана повторно еще раз снова, и тогда мы уже с ней сыграем по-настоящему. Ну, а всем напоминаю, что участие в игре абсолютно бесплатное. Не перестану это никогда напоминать, скажу еще раз. Бесплатно. Прямо сейчас можете загрузить фото на сайте веселорадио.ру и принять участие в игре «Автомобиль за улыбку». Мы вам позвоним, точно так же, как сейчас позвонили Наталье. Вы возьмете трубку, конечно же, и повторите заветную шутку. Ну, а далее вам остается только в финале этого года уже уехать от нас на новом автомобиле. Данный эпизод игры у нас сыгран. Нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. И все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. Почему? Подсказываю, потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Кэрос, Галибрий Мавик, Дмитрий Колтун, Султан Лагучев и многие-многие другие. Начало в 17 часов. Еще раз напоминаю эту дату. 26 июля, кстати, вход абсолютно для всех бесплатный.
1: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает и вечером приходит раздражительно, не в настроении? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее, что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить, а не так, дверь открывается, Валера! Горе, горе, Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: на суточно.ру.
1: 6+. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Сколько раз вам повторять? Не любовница, а дублерша жены. Для исполнения опасных сексуальных трюков.

0: веселый он благодаря только вам. Вашим шуткам, приветам, поздравлениям и другим посланиям. Номер плюс 7-915-0303-567. Сергей передает привет своей любимой начальнице Виктории Степановой. Желает вам классного отпуска и отличного дня. Пишет, что они отлично справляются без вас и просят не переживать. Класс! Виктор направляет пламенный поцелуй своей сестре Екатерине, маме Татьяне, сестре Ирине и пишет, что вы у него самые лучшие. Также здесь на связи Воронеж. Дмитрий направляет привет своим коллегам на Александру, Ивану, Олегу, Геннадию и Петру и желает вам легкого завершения рабочего дня. А вот Егор прислал нам шутку. Старость — это когда решил проспать на работу, но не смог. Владимир передает привет брату Артему, который сейчас собирает конструктор. Кому-то хоть сегодня интересно. Максим поздравляет с днем рождения свою жену и самую лучшую девушку на свете. Зовут ее Алена. Желает вам счастья, успехов во всех делах и много-много улыбок. Он вас сильно любит. И еще одна шутка от Сергея из Новосибирска. Сколько меня не корми, ночью в холодильник все равно полезу. Из приятного и смешного в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. И совсем скоро здесь будет Денис Клявер, но петь он не будет. Он будет шутить и сделает это с помощью тройки анекдотов. Он же самый лучший Дэн. Напоминаю, номер для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и любых других посланий. И вот он, диктую. Плюс 7-915-0303-567, Телеграм, Макс и СМС.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: И чего только не расскажешь врачу в доверительной беседе. В кабинете у сексопатолога. Ну что ж, пришли ваши результаты. По итогам исследований есть, знаете, к вам несколько личный вопрос. Скажите, а сколько у вас было сексуальных партнеров? Девушка несколько смущенно отвечает. Доктор, ну, как вам сказать? Ну, так вот прям сексуальных было 2. Остальные просто симпатичны. Пришло время раскрыть все секреты семейного счастья. Пара отмечает золотую свадьбу, муж берет слово, чтобы за все отблагодарить жену. Поднимается и громко говорит. «Дорогая, помнишь, меня в 85-м году арестовали?» «Да, помню, конечно, Коленька. Ты была тогда со мной, не бросила, дождалась. Ну, естественно, была с тобой, дурачок, я же люблю тебя». Он продолжает. «А помнишь, в 92-м-то я в аварию попал, а? Доктора еле собрали». «Да как уж такое забыть-то, любимый? Ты опять была со мной и у постели сидела и ухаживала. Ну, конечно, мы же любим друг друга. А помнишь, как в начале 2000-х бизнес я потерял, завод у меня отжали? Так ты со мной год в съемной хате, на бульонных кубиках, а, Галь? Да куда же я от тебя денусь, счастье ты мое? И знаешь, я подумал, Галь, спасибо тебе, конечно, большое, но удачу ты мне как-то, блин, не приносишь».
2: Товарищ, помни, если выпил, сиди дома, а то и с тобой может приключиться вот такая вот история.
1: Мужчина изрядно навеселе гуляет в парке, вдруг навстречу ему лось. Сбивает его и убегает. Мужчина встает, еле очухавшись, только встал, его сбивает лошадь и тоже убегает. Дальше заяц, потом белочка. Мужик не выдержал и кричит: «Да что тут такое вообще происходит?» И вдруг откуда-то справа доброжелательный голос ему говорит: «Старичок, так ты это, ну, с карусельки-то слезь».
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины могут различить 348 оттенков губной помады, но отличить нормального мужика от козла никак.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, от чего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я, предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. «Ну ладно, все, все, я ушла. Где вы, девушка, живете?» «В Нарьян-Маре». «А ваши родители?» «В Нарьян-Маре». «А чем они занимаются?» «Ну, они в Нарьян-Маре». «И как они живут?» «Как все в Нарьян-Маре». «Они хотели бы затеять какое-то дело?» «Они же в Нарьян-Маре». «И что будет?» «А что может быть в Нарьян-Маре?» «Ну, может быть, учиться?» «Где?» «В Нарьян-Маре». «Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара?» «А что ж там сидеть?» «А где сидеть?» «Ну, за границей». «А кто же будет сидеть в Нарьян-Маре?» «Значит, надо как-то там налаживать». «Где? В Нарьян-Маре?» «Ну, в Нарьян-Маре, где же еще?» «Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре». «Ну, соберитесь, выберите толкового мэра». «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну да, что же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь...» «Простите, вы про Нарьян-Мар?» «Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть». «Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре?» «Как узнать правду о себе?» «У кого?» «Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-МО». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Фильм нам очень понравился. Прям супер.
5: Хороший фильм. Мне понравился. Мне тоже очень понравился.
6: Фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колмара». Уже в кино.

0: 17 вечера в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Она поняла, что свидание не задалось, когда он пришел с женой.

И хлопаем, и смеемся, и самое главное, радуемся каждому мгновению и самому избранному юмору. Поднимаем друг другу настроение и делаем это все на просторах самого веселого радио страны. И в этом часе на страже ваших улыбок буду я, Кирилл Горин. Меня зовут, всем здравствуйте. В 33 минуты традиционно озвучу ваши сообщения в нашем веселом чате, где вы можете передавать друг другу приветы, поздравлять с любыми датами и событиями и просто признаваться в любви. Пишите нам, и я уже все озвучу. Номер для посланий +7 915 0303 567. Можно писать и в Telegram, и в Max, и в SMS формате. Главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое красивое послание. И смешно, в финале этого часа Михаил Полицемака в рубрике «Шутить изволите» расскажет смешную историю жизни знаменитого человека. Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про дачу. И, конечно же, насладимся детскими перлами в исполнении угарного папы. Ну а прямо сейчас шутки песни, ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки-песни! Запевай!

0: Махачкале.
1: Это что?
2: Я профессор из технического вуза. Школы хватит нам дебилов поставлять.

0: Через время, через расстояние, просто подели их, ты баклан тупой. А не можешь, значит, до свидания. Универ прощается с тобой.
1: Странно, что у тебя универ до сих пор не прощается с тобой.
0: Он никогда не закончится.
1: Ну, потому что мы все любим этот сериал. Тропинки, тропинки. Откуда, блин, тропинки? Берутся все тропинки. И кто их натоптал? Ты реально тоже об этом всегда задумываюсь. Они такие протоптаны, как будто там толпа ходит.
2: Это реально, я тоже думаю. Ты раз и в тропинка. А зачем тут? Ну, как бы можно же обойти.
0: Ой, мне опять на собачку. Шпиц! Что за странная порода? Смесь мочалки и урода. Что за псина, фиг поймешь.
3: На Юмор-ФМ.
1: Широка река, глубока река. Если ты бухой, это все фигня.
0: Жиза! Любишь ты Алешку больше, чем меня. Меня ты любишь больше, чем его. Его ты любишь больше, чем он их. Тех, кого тебя, его и их. Потому что есть места имения. Они же созданы не зря. Они шли все твои мечты. Он, она, оно, они, мы, я и ты.
1: Песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
0: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
1: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Ищи стабильно.

0: на Юмор ФМ.
1: Скоро в продаже руководство по укладке парашюта. Издание второе. Исправленное.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Бабушка отчитывает 10-летнюю Алину за то, что рабочая тетрадь вся изрисована сердечками. Внученька, пойми, у тебя на первом месте должна быть учеба. Алина вытирает ладонью нос и говорит обиженно: ага, а жить-то когда? Тимофею 6 лет. Родители отпустили его погулять одного. Возвращается с прогулки огорченный и докладывает: мне на улице тетенька сказала, что у меня кофта девчачья. Ну, и что ты ей ответил, спрашивают родители? Что у нее усы, как у нашего папы. Из школьных сочинений Миши. В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи. Весны в этом году не будет. На улицах лежат сугробы. В сугробах лежат перелетные птицы. Они прилетели и упали в обморок от удивления. Мне понравилась эта картина, потому что тут есть что-то ярко-темно-нежное.
0: Угарный папа.
1: Маша учится в 3 классе. Ее часто ругают за неуспеваемость. И вот идет урок, тема про собак. Учительница задает вопрос: дети, какая собака самая злая? Маша, недолго думая, выдает: самая злая собака – это вы, Ольга Вячеславовна. 4-летний Артем просит у мамы на день рождения козленочка, описывая, как он будет выгуливать его во дворе на травке, играть с ним и все такое. Мама объясняет Тёме, что за лето козленочек вырастет, и им придется его съесть. На что Артем, недолго думая, отвечает: ну ладно, но только без хлеба. Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш угарный папа Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Дело почти раскрыто, тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
9: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
15: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ.

0: онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103, 78, 3208, 605, 6+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Делай добро, и люди к тебе потянутся. Ну как люди? Лентяи, дармоеды, бездельники.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Это веселый чат, +7 915 03 03 567. Ольга пишет: в воскресенье был праздник Петра и Павла. Всех Петров и Павлов с именинами. Ура! Артем передает привет Вере и улетает этот привет в Краснодар. Желает вам счастья, успехов, улыбок и отличного настроения. Сергей передает привет своим коллегам Михаилу, Остапу и Хидингу. А вот Егор прислал нам шутку: удалили из друзей? Собирайтесь, лайки, мы уходим. Кирилл передает привет Маську Андрею и желает вам веселой пилки, дров, вот так вот. А может быть, мы поможем Андрею? Сергей передает привет своей жене Анастасии и говорит, что сильно вас любит. А Артем из Егорьевска направляет пламенный поцелуй своей жене Алене. И смешно, в финале этого часа шутить изволите. И совсем скоро 5 шуток Фоменко про дачу. Напомню, номер для ваших посланий. +7 915 03 03 567. Телеграм, Макс и СМС формат. Пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте подписываться.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про
2: дачу.
3: Прораб Иваненко не может достроить себе дачу, потому что ворует у себя кирпич и строит из него баню.
4: Наше поколение на даче может посадить только печень. Лето – лучшее время для садоводства. Но у меня нет дачи, поэтому копаться я буду в себе.
5: Главное в деревенском туалете – не класть мобильник в задний карман. Если теща начала называть тебя сынок, это значит, что уже весна и в огороде полно работы.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
6: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОКР 178-32-04-86-0.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
8: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Пока она спала, я встал, приготовил завтрак, съел его, снова лег и уснул. А она так и не узнала, какой я у нее заботливый.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Уже много раз я рассказывал вам на Юмор-ФМ о великих ученых, актерах и актрисах, поэтах и художниках. А вот с гениальными изобретателями мы встречаемся нечасто. Прошу любить и жаловать его величество гений Томас Эдисон.
0: Шутить изволите!
1: Друзья изобретателя Томаса Эдисона, заходя к нему в гости, все время удивлялись, насколько тяжело открывается входная калитка. Кто-то из гостей однажды сказал ему: «Такой гений, как ты, Томас, мог бы сконструировать калитку получше». На что Эдисон ответил: «Значит, на мой взгляд, калитка сконструирована прекрасно. Она соединена с насосом домашнего водопровода. И каждый, кто входит, накачивает в цистерну 20 литров воды». Томас Эдисон с детства отличался любовью к точности. Однажды школьный учитель спросил его: «Томас, где была подписана Декларация независимости?» «Я думаю, в самом низу, сэр», — ответил Эдисон. «Подписи всегда ставятся внизу». Известно, что первый фонограф изобрел именно Томас Эдисон. Как-то раз один репортер спросил у него: «Скажите, сэр, ведь это вы изобрели первую в мире говорящую машину?» «Нет», — ответил Эдисон. «Первая говорящая машина появилась гораздо раньше. Она была создана еще в библейские времена». И шепотом закончил: «Из ребра Адама».
0: Шутить изволите?
1: Хотелось бы от души поблагодарить Томаса Эдисона, в том числе и за возможность на полную громкость слушать шутки и песни на Юмор-ФМ. Меня зовут Михаил Полицеймак, и уже очень скоро я вернусь к вам с новой порцией забавных историй и жизни замечательных людей. До встречи!
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
5: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Хочу. Берег включает «хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков,
9: но полезных.
6: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-770-0543-493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Специальный канал на Ютьюбе. Радиостанция Юмор ФМ. Шутки и песни. Одна Юля хорошо, а две шоу.
1: Мы с Дедушкиной отдохнули за эти выходные. Я где-то на просторах Ленинградской области. Большой привет прекрасному городу Выборг. Я уверена, нас там сейчас слушают. Вот, а Дедушкина мокла в столице. А что еще хорошего в Москве? Ну вот, мы вернулись отдохнувшие. Всем привет от Солнечной и от Дедушкиной. Здрасте.
2: Привет-привет. Мы уже в студии на загорелую солнечную и, ну, скажем так, ладно, белую, вот так скажу доброе слово.
1: Работаем на контрасте.
2: Можно посмотреть в нашей видеотрансляции. Заходите на сайт веселыйрадио.ру. Там все есть. Ну и, друзья, не забывайте заглядывать в наши группы ВКонтакте, в Телеграм-канале, где уже опубликовали классную тему для обсуждения. Ждем ваши комментарии. Ну а если вдруг вы сейчас за рулем или пока не можете заглянуть в соцсети, знайте, что мы все объявим буквально через 2-3 минуты.
1: Ну, в общем, ничего нового, вы поняли.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Деточкина настолько отдохнула, что рвется в бой. Ну что же, спортивная, давай озвучивай тему вечера.
1: Значит, пришла новость, что, оказывается, россияне по-прежнему верят в свадебные приметы. И чтобы привлечь деньги, нужно осыпать жениха и невесту крупой, рисом, типа там гречкой. Кстати, гречка, опять говорят, раскупается хорошо. Может быть, из-за того, что пора свадеб.
0: Ты видела, чтобы гречкой на свадьбах кого-нибудь осыпали?
1: Зря. Знаешь, вот гречка, мне кажется, недооценена. Почему рисом осыпают, а гречкой
0: нет? Потому что он белый, а одеяние молодоженов, оно тоже белое. Если в коричневом, тогда ок. А так будут оставаться пятна, и ты же потом не сможешь обратно сдать это платье.
1: Почему? Какие пятна от гречки? Ты что? Она же не вареная.
0: Ты никогда не моешь гречку перед тем, как ее употребить в пищу? Ну ок. Тема, Юля.
1: Я покупаю гречку в пакетиках, уже готовую к употреблению. Короче, друзья, мы сегодня решили узнать ваши способы привлекать деньги. Не только, конечно, на свадьбу, а вообще в жизни. Как вы привлекаете деньги? Рассказывайте нам ВКонтакте, в Телеграме. У нас есть там группы, ждем ваши комментарии. И еще есть номерок, как раз Солнечная сейчас его скажет вместо того, чтобы мыть гречку.
0: Гречку надо мыть и рис в пакетиках тоже. Номер я, конечно, озвучу.
1: Не забудьте мыть хлоркой.
0: Плюс
1: или дихлофосом.
0: 715-0303-567. Номер, на который ждем не советы по домострою, а ваши комментарии. Какие у вас есть личные способы привлекать деньги? Нам это очень нужно, все хотим, поэтому ждем ваши комменты в Максе, в Телеграме и смс-очками. И, конечно, голосовашка, куда же без нее. В Телеграм-канале, в группе ВКонтакте, как обычно, наши подписчики могут зайти и проголосовать. Чтобы привлечь деньги, нужно знать правильные шепотки или работать надо. Большинство, конечно, за второй вариант. Ну, кто бы сомневался.
1: Что, серьезно?

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался, наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора, это... Наконец-то хоть с места сдвинется. Вообще кайф. Круто. Ну просто, ну, давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве — это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери. Это... Да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда типа в одно помещение сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это. Ну а ипотека, ребят, кредит, не, я это все, это не мое, точно. У меня... Мне страшно брать кредиты, потому что когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Ну, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой: да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет. Да и выплатим за пару дней. Садится на самокат и едет себе в общагу, вот этот вот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой: слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион нам звони, хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серег. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену. В тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки вот эти, прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно. Что, а самое, короче, знаете, что самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерее, ну, типа там русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать циферки с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь. У кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что типа ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезал, я такой, я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже... цыкнул. Такой типа: блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19 500 билетов, я уже посчитал. Ну вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну тогда, наверное, просто... Блин. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто
3: улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль.
4: Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
10: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
11: Акция действует до конца июля.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самые популярные блюда в суши-барах — это вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.

0: Сегодня решили у наших слушателей узнать, какие у них есть способы привлечения денег. Денежек никогда не бывает много, но часто бывает мало. Поэтому ждем от вас какие-то лайфхаки. Может быть, у вас есть какие-то ритуалы на удачу. Деточкина, вот сейчас с коллегой Гориным обсуждали, что они по четвергам корицу. Почему по четвергам? Почему корицу? Куда?
1: Потому что корицу в кофе насыпаем, деньги привлекаем, Юль. Вот это
0: а почему
1: в четверг?
0: Только в четверг.
1: Я не знаю.
0: Сработала
1: меня Иванова научила. Да, я всегда, когда не забываю насыпать, у меня или аванс, или зарплата. Прям очень хорошо работает. Рекомендую попробовать.
0: А если не насыпешь, аванс не придет?
1: Ну, конечно, потому что он уже раз в две недели. Как раз.
0: Еще давайте какие-то рабочие, хотелось бы, способы в телеграм-канале Юмор-ФМ в нашей группе ВКонтакте.
1: Ирина пишет нам в телеграме, что нужно найти зону богатства по фэншую. Ты разбираешься в фэншуе?
0: Ну.
1: Я абсолютно ноль тоже. Короче, это сектор квартиры на юго-востоке. Там нужно что-то зеленое, идеальную чистоту, и ты богат. Вот у Солнечной, кстати, идеальная чистота в квартире. Ей бы только зеленое добавить и найти, где этот самый юго-восток, этот сектор. И она была бы богата. Это самое сложное. Где юго-восток? Помогите.
0: Только поэтому, да, у меня не столько денег, сколько мне хочется. Андрей из Брянска пишет, что нужно показывать купюры, когда молодая луна. Молодая не совсем круглая.
1: Молодая луна.
0: Молодая не совсем круглая. Вот тоже понять, как она молодая, но не совсем круглая. Когда та стадия, когда уже не та. А вот если она быстро меняется, например,

0: Минск. Ждем. Ну и, конечно, еще больше лайфхаков. Пишите на номер +7 915 0303 567. Я думаю, не только мы опозоримся. Думаю, наши слушатели, они примерно такие же, Юль, как мы. А общий язык найдем. А еще найдем общий язык в этом часе с разными классными рубриками. И среди них будет реалити-криминалити.
1: Будет рубрика «Деточки, но не виноват», где я расскажу про самый лысый флешмоб в мире.
0: Я расскажу. А я ничего не расскажу. Я, знаете, я умею классно нажимать на кнопки. Захочу — будет рубрика «Деточки, но не виноват». Не захочу — не будет. Ну а прямо сейчас встречаем Джейсона Стэтхэма. И это его персональная рубрика на Йомор.ФМ. «Я такого не говорил».
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Если вас посылают на все четыре стороны, идите на юг, там теплее. Если в лесу вы встретили медведя, клещей бояться поздно. Не надо делать мне как лучше. Оставьте мне как хорошо. Я не храплю. Мне просто снятся мотоциклы. У настоящего мужика только два типа диагнозов. Пить можно и пить нельзя. Однажды нашел на улице бумажник с 5000 долларов. И как честный и порядочный человек поступать не стал.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на юмор.

0: в России на Юмор ФМ. Давид Салаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас у девочек это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис.

0: Дорохов.
1: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
2: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: Однажды в России. Народное скейт-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Лента. Поставщик шашлыка №1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Ленту!
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
15: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
16: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Самая женская фраза за сегодня. Почитай, каким тоном ты мне это написал.

0: если у кого-то нет счастья на земле, то, во-первых, нужно включить Юмор ФМ, во-вторых, включить Юмор ФМ громче, а в-третьих, послушать хорошие новости, которые Деточкина принесла нам прямо сейчас.
1: Деточкина не виноват.
2: Что интересного в мире происходит, расскажу в этом выпуске. Фанаты Питбуля устроили самый лысый флешмоб и побили рекорд. Вообще, время от времени фанаты этого артиста надевают плавательные шапочки, так они изображают лысину, темные очки, белые рубашки, черные галстуки и приходят на его концерты. И с каждым разом таких граждан все больше и больше. И вот на этот раз на его концерт в Гайд-парке собралось 22 140 лысых, ну как бы лысых человек. Представляешь?
0: 22 тысячи людей в купальных шапочках.
2: Да-да-да. А чтобы точно подсчитать количество лысых голов, на территории комплекса работали 400 волонтеров, а еще дроны со специальными счетчиками. Ну а теперь представьте, что фанаты шамана собираются на Байкале зимой и начинают... Да, страшно даже стало.
0: Да, там должно дежурить МЧС, чтобы отдирать
2: прилипших. НАСА ищет 4 добровольцев, которые отправятся на Марс. Ну, конечно, не совсем на Марс, но зато на целый год. Участники экспедиции будут в полной изоляции 365 дней заниматься наукой, выращивать себе еду, совершать регулярные вылазки на поверхность. И прикольно, что для них построят такой большущий ангар, где нужно будет ездить на марсоходе. Кстати, день на Марсе называется Сол, представляешь? И длится на 40 минут дольше земного. Чтобы попасть в экспедицию, нужно иметь американское гражданство, ну или хотя бы грин-карт. Так что нас с тобой не возьмут. А так мы подходим. Возраст от 30 до 55 лет.
0: Подожди, нам 86.
2: Не выше 188 сантиметров. Свободно говорить по-английски. I am Юля. Иметь высшее техническое образование, вот что нужно. Ну и, конечно, обещают, что скучно не будет, потому что Марс уже готовит землянам разные испытания. Классно. Ну и еще на планете ожидается бэби-бум, и все из-за чемпионата мира по футболу. Такие выводы сделали в ходе исследования. Оказывается, из-за победы любимой команды у мужчин резко растет либидо, и они скорее бегут к женщинам. При этом им не важно, с кем у них будет кекс. Со второй половинкой или с незнакомкой. Главное – потратить либидо. В результате уже через 8-9 месяцев по всему миру фиксируется всплеск рождаемости. То есть, ну, понимаем, да, господа чиновники, не надо вбухивать деньги в демографию. Нужно просто в футбол нормально играть, и все. И сразу же пойдет повысь рост.
0: Повысь. Хорошее слово.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Счастье, конечно, есть. Особенно, когда заходишь в телеграм-канал Юмор-ФМ или в группу ВКонтакте, видишь много классных постов. Листаешь, все лайкаешь, смеешься, получаешь порцию хорошего настроения, а потом еще и голосуешь. Ну, в этом случае счастье есть у нас с Деточкиной, потому что мы озвучиваем результаты. А сегодня решили узнать, чтобы привлечь деньги, нужно знать правильные шепотки, заговоры, наговоры и прочее-прочее. Или работать надо. А в телеграм-канале 77%. Как красиво. 77% голосуют за то, что нужно, конечно, работать.
1: И ВКонтакте ровно такая же картина. Тоже 77% голосуют за этот вариант.
0: Вот это да. А, это же неспроста. Ну, а если все-таки есть у вас какие-то ритуалы на привлечение денег, ждем их прямо под опросом. Пишите, почитаем в веселом чате. А сейчас реалити-криминалити.

0: самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: В 19.05 18 апреля сего года я, Юхнович С.П., случайно выглянул в окно и увидел, как по улице бежит гражданин Багунов Р.А. За ним группа женщин, вооруженных различными предметами домашней утвари. И впереди всех жена Багунова с предметом, напоминающим кочергу. Вот что значит вести беспорядочную половую жизнь в таком маленьком и тихом на события поселке, как наш, где все тебя знают как облупленного. В зоопарке я решил покормить медведя в слегка выпившем виде. Кинул ему кусочек бублика с репликой «Жри, зараза!». Но участковый не оценил мои шутки и привез в отделение. Допив бутылку, я случайно задел кулаком официанта по носу, что вынудило его внедрить силы работников правопорядка. В ответ на предъявленные мне обвинения сообщаю, что 16 апреля сего года, примерно в 21 час вечера, домашний попугай по кличке Эстебан, случайным образом приземлившись на клавиатуру моего ноутбука, совершил по ней несколько шагов в правую и левую сторону, что по досадной случайности и привело ко взлому сайта городской администрации. В хакерской атаке считаю себя невиновным, и никакого оскорбительного слова из трех букв на главной странице вышеуказанного сайта я не писал. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Должен ли джентльмен пожелать даме спокойной ночи, если спокойной ночи дама не желает?

0: и Деточкина на Юмор ФМ.
1: Так, скажу я тебе, Деточкина, и нашим слушателям, у наших, собственно, подписчиков, у людей, которые нас слушают, есть действительно разные ритуалы для привлечения денег. И вот Татьяна Киреева, она, видимо, ну, как бы до нас этим занималась, а тут вот такая, хоба, надо же, тема в тему.
2: До нас и, этим да, занималась.
1: Пошла, достала, сфотографировала, и вот что, значит, она сфотографировала. Несколько купюр лежат, значит, одна, другая, и у них же есть буквы и цифры. И, соответственно, она собирает купюры, у которых буквы составляют слова. Вот она прислала, значит, «богатеть». Ну, то есть одна купюра, там, бо, 265, другая, га, 265. И вот, значит, она собрала богатеть, следующая богаче, последняя богатая. Вот такую коллекцию Татьяна из Ижевска собирает. Я спросила ее, работает ли. Прочитала, но не ответила. Татьяна, ждем, ждем ответа с нетерпением.
2: А вот это,
1: ну, это же нужно ловить реально.
2: Обязательно, да, чтобы это 5 тысяч были? Можно,
1: да,
2: чтобы
1: работает.
2: 10 рублей?
1: Работает, пишет Татьяна.
2: Ну, то есть номинал важен или нет? Потому что, ну,
1: нет,
2: откуда,
1: ну,
2: я возьму 5 тысяч?
1: Ну, если ты возьмешь, да, будешь собирать 500-ки, то и богаче ты будешь, Юль, ну, какие-то кутарки там.
2: Думаешь,
1: ну,
2: вот так,
1: знаю, на хлебушек,
2: это
1: может
2: что за слово
1: быть
2: такое?
1: Ты серьезно в первый раз слышишь слово кутарки?
2: Да.
1: Really?
2: Да.
1: Откуда ты, Юля, приехала, хочется спросить. Нет, не обязательно, пишет Татьяна. Главное, чтобы купюры были одного номинала. А так стоимостью или ценностью.
2: Все, спасибо большое, Татьяна. Обязательно
1: красный
2: попробуем.
1: Рассказывайте про свои ритуалы для привлечения денег. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Не забывайте подписываться. В веселом чате озвучим.
0: Дни Юли на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: Юлии, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Я здесь, Деточкина тоже, в студии мы вместе, а значит, вечернее шоу 2 Юли на Юмор-ФМ продолжается.
2: Мы сегодня очень полезную тему взяли, мы узнаем у вас и делимся своими советами, как привлекать деньги.
1: Мы прям, конечно, богаты, нам есть чем поделиться.
2: Подожди, ну я вот рассказала, что в кофе с корицей пью по четвергам, а вот Юлия,
1: не
2: например...
1: Не пробуйте, не помогает, не работает.
2: Юлия
1: способ
2: пишет...
1: проверенный, нет, можно его...
2: Можно я прочитаю Юлию? Говорит, что привлечь деньги надо плюнуть 3 раза через плечо в сторону банка. Мне кажется, нужно попробовать, по крайней мере.
1: Наплевать на банк?
2: Не, ну ты плюешь в сторону банка, и деньги такие, ой, смотри-ка, и вот по слюне находят, по твоему ДНК находят тебя и к тебе приходят. Мне кажется, это вот так работает.
1: Мне кажется, что нужно быть доброжелательным ко всем, и наоборот, тогда Вселенная тебе ответит добром и деньгами, а вот плевать, знаешь, на...
2: А знаешь, почему тебе Вселенная никогда не отвечает деньгами и добром? Потому что ты недоброжелательная. Исправляйся.
1: Короче, есть.
2: Пишите нам в Телеграме и ВКонтакте, там есть группы, и там можно пообсуждать с другими людьми способы добычи денег с помощью всяких примет, шепотков, мыши какой-то в кошелек, по-моему, мышь какую-то кладу дохлую.
1: Ждем! Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите в Макс, пишите в Телеграм, пишите смс-очками. Рассказывайте, каким образом вы деньги приманиваете. И голосовать не забывайте. Вот действительно деньги нужно приманивать или работать нужно? Опрос, как всегда, висит в Телеграм-канале в нашем и в официальной группе Юмор-ФМ ВКонтакте.
0: Юля, Юля, Юля, Юля. Две Юли. О тебе одной пою я. На Юмор-ФМ.

0: Почитаем ваши комментарии чуть позже, но, конечно, много забавного и интересного. Хотя, в принципе, вот все те ритуалы, которые нам присылают слушатели по привлечению денег, они знакомы. Ну, каждый раз заново читаешь, думаешь, вот люди, конечно, странные, да? Какую ересь мы верим? Вот, например, когда едем на автомобиле и проезжаем под мостом, а там едет поезд, обязательно нужно хлопать в ладоши.
1: Никогда не хлопала.
0: Я тоже не хлопала, но как бы у меня есть подружка, которая хлопает.
1: Ты, конечно, за рулем.
0: Я не особо богатая.
1: Ты за рулем, бросаешь руль, начинаешь хлопать.
0: А подружка не богатеет, потому что она со мной рядом, потому что я тоже должна ее как-то поддержать, что ли, морально.
1: Да, нужно вдвоем хлопать.
0: В общем, продолжайте делиться своими ритуалами по привлечению денег и пишите, работает или нет, вот что самое интересное. Потому что, ну вот, кто-то пенку от чая тоже берет вот так вот пальцем и на лоб. Водить деньги, водить деньги, водить деньги. И что, и где?
1: Вот, кстати, я так делала, не буду.
0: Интересно, а Греф так делает?
1: Конечно. Ты думаешь, почему все вот это?
0: Рассказывайте, ну а мы пока расскажем, что же в этом часе появится у нас в эфире. В этом часе нужно будет не пропустить ту самую шутку Фоменко, потому что мы собираемся сыграть в «Автомобиль за улыбку», а еще послушать «Лигу городов».
1: Не пропустите рубрику «Деточки на невиноват», где я скажу разные интересные новости для россиян и пророссиян. Узнаем, во сколько лет начинается старость.
0: Не рекламу услышим скоро, ну а прямо сейчас у нас шоу «Однажды в России».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в самолете президента.
3: Господин президент, разрешите войти.
4: Черт дери ваши задницы! Генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас черт подери носит? Мы сейчас летим на первую встречу в России. Поэтому я просил вас собрать как можно больше информации о традициях русских, об обычаях, о том, как вообще они встречают гостей.
3: Господин президент, вас встретит сразу женщина в кокошнике.
4: В чем?
3: Ну, это такая штыковая лопата, в которой вместо деревянной палки женщина.
4: Хорошо, я думал, русские будут встречать водкой.
5: Нет, мы узнали, у русских нет водки. У них есть водочка. Водонька, водяра, православная, живительная, ключевая. А именно водки нет.
4: А может быть, тогда не пить водоньку?
3: Не получится. Не пить водку у русских – это грех.
4: Какой еще грех?
3: Грех не выпить. Представляете? Они в это сильно верят, а мы должны уважать чужую религию.
4: Да, действительно, мы должны. Может быть, тогда просто пропустить?
3: Ага, не получится. В русском языке пропустить обозначает выпить. Они вообще специально придумали так свой язык, чтобы нельзя было отказаться от водки.
4: Хорошо, что дальше?
3: А дальше у них питание.
4: Меня повезут в ресторан, правильно?
3: Ага, фигушки, господин президент. Вас повезут в лес. У русских очень много леса, и они туда всегда ездят. Даже есть. А уже там, в лесу, вас ждет самая ужасная тварь с русского стола. Печеная картошка.
4: Просто картошка, запеченная в духовке?
3: А, нет, господин президент. В духовке у них хранятся сковородки. Крышки от кастрюль, которые не подходят ни к одной из кастрюлей. Очень много пакетов. А вот картошку они пекут в костре.
4: В костре?
3: В общем, вы кидаете ее в костер. Ждете какое-то время. Потом двумя палочками достаете ее из костра. Аккуратно, свободной рукой, пальчиками, чтобы не запачкаться, начинаете ее чистить. Но фиг там, вы все равно запачкаетесь. Вы все в саже, у вас вся картошка хоть и почищенная, но в саже. Рот весь в саже. Ты начинаешь ее есть, но у тебя не получается, потому что нужно одновременно и дуть, и есть, чтобы не обварить свой рот. И вот ты доходишь до середины, она там сырая. У нее температура, как на солнце, она сырая.
4: Господи, что это такое? Это хотя бы вкусно?
3: Чтобы она была вкусной, ее нужно посолить. И ты начинаешь искать соль, а где же соль? Ага, вот она, в спичечном коробке.
4: Так, значит, выпили, поели и пошли, правильно?
3: Да, и пошли петь песни.
4: Петь песни? А что поют пьяные русские?
3: Пьяные русские поют песни, которые трезвые русские пели 200 лет назад. Ну, например, «Ой, цветет калина». «Ой, мороз, мороз». Ой, люли-люли. Ой, кто-то с горочки спустился.
4: Что, у них все через боль постоянно? Что, у них есть песни, в которых нет слова «ой»?
3: Да, есть одна. Валенки, валенки. Ой, да не... А, нет, нету.
4: Когда я все-таки поеду в гостиницу?
3: Никогда, господин президент. Потому что сейчас время самой страшной русской традиции. Гостеприимство. Они вам скажут, ну куда ты по ночи сейчас поедешь? Оставайся у нас. И постелят вам на полу.
4: Куда мы летим вообще? Что нам там делать? Все, никуда не полетим. Разворачиваем самолет. Полетим обратно к себе домой, в Америку.
2: Однажды в России. Лучше.

0: Реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мой сын свободно говорит на русском, английском, да и на остальных уроках его тоже не заткнуть.

0: Читаем сегодня ваши заговоры, ритуалы и просто разные... Как это сказать? Разные ритуалы на деньги. Все. Вроде бы отдохнула хорошо. Наверное, потому что хорошо отдохнула, поэтому мозг-то и не работает. Пишут нам самое разное. Но, кстати, разное часто у многих бывает одинаково. Вот, например, про мусор прочитаешь? Да, или у тебя нет такого?
1: Нет, ну про мусор, что нельзя ночью выносить и нет. Меняю отходы на доходы.
0: Да, вот меняю говорить. Отходы на доходы, когда выкидываешь мусор. Ни разу не пробовала. Попробую завтра. Ну, не уверена. Сам вообще ни один способ не сработает. Пишет Равиля. Каждое утро, когда вспоминаю в течение дня, вслух говорю: не знаю кто, не знаю как дает мне деньги, просто так. Но, несмотря на привлечение денег мантрами, работу никто не отменял, пишет она. Может быть, именно поэтому у вас деньги, Равиля, и появляются, а не потому, что вы как вспомните, так и говорите: не знаю кто, не знаю как дает мне деньги, просто так.
1: Ну, может быть, она просто не знакома с начальником, тогда все сходится. Андрей пишет: слышала, что деньги – это как кабачки, поэтому их не нужно хотеть. Ну вот ты не хочешь кабачки, но тебе все их дают в определенный сезон. И здесь точно так же. Ты не хочешь денег, а тебе все их дают. А ты не хочешь, а тебе дают.
0: Я не хочу денег, не хочу денег. Не давайте мне денег. Ни за что. Лучше кабачки. +7 915 0303 567. Напомним наш номер. В Максе, в Телеграме и смс-очками ждем от вас разные способы привлечения денежных средств. Почитаем в веселом чате. А сейчас не реклама.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип? Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
4: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
3: Возрадуйтесь! К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
4: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
3: Именно он. Ну, и егоные сыновья.
5: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
4: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
6: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
4: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
3: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
5: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
3: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
5: Дизайнер Хренов. Нарисует, не сотрешь.

0: непридуманные симптомы.
1: Достаточно одной таблетки!
0: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.
2: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
3: Да.
0: Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Развинтилась, разболталась, отклеилась. Ответ один. Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
4: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
0: Лучший подарок для мужа.
1: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
0: Совершенно верно.
4: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах. Черный, серебристый, фуксия.
0: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города. Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Закрути по-взрослому.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче.

0: а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсиков.
6: Но полезных.
3: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
7: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-7003-4-93. Москва, улица Средняя Перекрестковская, дом 28, строение 4.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Т.
10: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Светлана хотела выйти замуж, но, как обычно, вышла на станции Новослободская.

0: Крупничок, крупные планы сейчас в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру. Заходите смотреть, как Деточкина выплясывает под музыку своей молодости перед хорошими новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: В этом выпуске «Детство, молодость и старость». И начнем с детишек. Минпросвещение бдит. Есть мармеладки в виде червей и какашек. Неадекватно, заявили представители ведомства.
0: Оставьте детей в покое.
2: Якобы все это навязано в видео из интернета. Внушаемые дети поэтому и едят червячков и другие непотребства, считают в Минпросвещении. Теоретическое мышление еще не сформировано. И вот такая вот случилась бедося. Поэтому нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей и абсолютно неприемлемых образов.
0: Это, кстати, все одно предложение?
2: Да, тоже люблю мармеладных червячков. Это что значит, что я неадекватная?
0: Да?
2: Ужас какой. Ладно, давайте о хорошем. Академик РАН Геннадий Онищенко предлагает увеличить возраст молодежи в России до 40 лет. Вот дядя Гена, он офигенный. Можно сразу навсегда? Ну, в смысле, вот ты родился и сразу молодой до самого конца. А что 10 раз-то поднимать? Онищенко считает, что в наши дни человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень активности. Так почему не продлить этот возраст молодежный? В 40 лет еще семьи создает, а он уже будет стариком, что ли? Потому что это динамическая величина, подчеркнул академик. Но в Совфеде не согласны. Сенатор Игорь Мурок уверен, что продление молодежного возраста до 40 лет может привести к социальной инфантилизации. А вы представляете, Игорь Батькович, а если еще этот молодой червячков мармеладных будет есть? Кошмар. Страшно представить, каких неадекватных людей мы вот так
0: воспитываем. А это все навязано вашими интернетами.
2: Ух! Кстати, сами россияне рассказали аналитикам в ЦИОМ, когда начинается старость. Каждый четвертый считает, что старость начинается только после 70 лет. Все, Юлька, конец нам. Между прочим, всего 9 лет назад так говорили 18% опрошенных, а теперь вот гораздо больше. Аналитики видят в этом позитивное смещение границ старости и перемену отношений россиян к возрасту. Ну а признаками пожилого человека люди считают проблемы со здоровьем, снижение физической активности, одиночество и несамостоятельность. Почему они меня описали? Я всю жизнь такая. Я что, старая?
0: И червяков есть. Сегодня весь выпуск про нее.
1: Деточкина.
3: Свободу, Юрий!
1: Деточкина! Не виноват!

0: с Деточкиной знаем, где можно стать по-настоящему счастливым. Правда, Юлька?
1: Да, на нашем пикнике Юмор ФМ в гастровокзале три вокзала депо. А 26 июля приглашаем всех на веселый, вкусный летний музыкальный праздник. Будет огромный концерт, веселейший. И все артисты мы прям подбирали каждого вот под вас, чтобы вам было весело и классно танцевать. Кто будет-то, расскажешь?
0: Ну, во-первых, конечно, парами будут выступать наши ведущие Юмор ФМ, потому что будут разные семейные игры, конкурсы, котики, подарки и так далее, и так далее. А из артистов Филатов и Кэрос, Султан Лагучев, Галибри и Мавик, Венера, Дмитрий Колдун, Анна Немченко, LX24, DJ Demixer. Дайте вдохнуть, потому что это еще не все. Тестостерон и Фабрика.
1: Ура! Как много классных артистов. Все это 26 июля в 17 часов в гастроквартале 3 вокзала депо. И главное, вход свободный.
0: А еще мы будем ждать братьев Гаясовых. Очень будем их ждать. Ну а прямо сейчас уже дождались Лигу городов.

0: Челябинск.
1: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
2: Так, хорошо, а что там дальше?
3: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
2: Настолько?
3: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
2: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
3: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
2: Это еще зачем?
3: Ну это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
0: Команда «Северяне. Нягань».
4: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
5: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
6: 35 рублей.
5: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
6: Нет.
5: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосичку в тесте.
6: Нет.
5: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосичку в тесте, а я на это смотрю.
6: Да нет.
5: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
6: Я не могу продать вам паспорт.
5: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
6: 5600.
5: Был бы 5500, купил бы.
6: Что вам нужно?
5: Что там по хлебу?
6: Да на свой хлеб.
5: Всегда работает.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: Кавиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.
2: Шутка, которую нужно поймать. Надеюсь, что вы ее поймали, запихали глубоко в котомку или в барсетку, что там у вас, чтобы она не убежала, потому что через несколько минут мы вам будем звонить и задавать вопрос. Какая шутка? Какая?
3: Представляешь, в Архангельск позвоним.
2: Прикольно будет. Ты представляешь, человек из Архангельска ответит, да еще и пару ласковых добавит от имени всех жителей.
3: Это всего лишь шутка. Кстати, друзья, не шутка, это наш суперприз в нашей суперигре. Это автомобили, вы можете его выиграть, поэтому внимательно сейчас будьте, если вдруг загружали свои улыбающиеся фото в нашу игру, потому что вполне возможно мы позвоним именно вам. Множество фоток уже перемешал улыбайзер, мне кажется, самое время его тормознуть.
2: Самое время его тормознуть, и делаем это, как обычно, словами «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку.
3: И нам выпадает Анна из Орла. Вообще было бы здорово, если, знаешь, мужчина и орел. Ну, такое прям. И Анна Орлица.
2: Давай звонить нашей слушательнице Анне в Орел, пока Деточкина еще чего-нибудь не напридумывала. А вот цвет волос у Анны классный. Такой ярко-красный.
3: Так, теперь бы вот она еще трубку взяла, чтобы мы ее спросили.
2: Алло, добрый вечер. Это Юмор ФМ в прямом эфире, и нам нужна Анна из Орла.
4: Говорите.
2: А вы на Анну не похожи? Кажется, у вас мужской голос.
4: Извините, с кем говорим?
2: Это Юмор ФМ. Мы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Анна регистрировалась в Улыбайзере, и мы хотим с ней поговорить.
4: Не очень больно. Можете сказать, что хотите?
3: Понятно. Это снова бот. Мы уже с таким разговаривали.
2: Слушай, действительно, они теперь так обучены, что сложно
3: ничего
2: уже понять.
3: Ничего не обучены, они все такие же тупые, прости.
2: Нет, тупые,
3: господи.
2: Тупые, но просто я, например, только после того, как он ничего не понял. Зачем нужен бот, который ничего не понял?
3: Зачем? Затем. Короче говоря, Анна из Орла остается в нашем улыбайзере. Очень надеюсь, что если мы еще раз ей позвоним, она сама лично нам ответит, а боты это зло. Отключите их.
2: Вот, кстати, интересно, а почему, женщины себе делают мужской автоответчик, да? Ну, то есть...
3: А ты думаешь, она сама это делала?
2: А кто-то принудительно заставил этого тупого мужика ей впарил, сказал: «Аня, теперь это твой мужик». Ладно, как скажете. Не надо ни тупых, ни мужиков, ни женщин. Давайте сами живьем делать. Не должен заменить нас искусственный интеллект там, где он пока еще не готов это сделать. Но наша суперигра абсолютно живая. Каждый день в прямом эфире на Юмор ФМ продолжается. И если вы еще не зарегистрировались в Улыбайзере, на сайте веселоерадио.ру можно сделать все самостоятельно, без помощи каких-то там. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Еще раз всем вечер добрый, всем хорошего настроения, несмотря на то, что понедельник, хотя, с другой стороны, понедельник уже закончился, и почему бы настроение должно быть каким-то не таким? Ведь выходные стали на целый день ближе.
1: Да, вообще кто-то в отпуске, ему плевать на все эти понедельники, по крайней мере, на
0: Денис,
1: пару недель.
0: Денис, привет!
1: Кстати, мы сегодня спрашиваем, что нужно сделать, чтобы привлечь деньги, ну, какие-то там, может быть, слова сказать или что-то сделать. Вот нам пишут, что обязательно просто нужно подкова над дверью и веник поставить вверх вот метелкой.
0: Кстати, хорошо, что про веник напомнили. Пижма зацвела. Нет, мне нужно сходить и набрать веников пижмы.
1: Это для денег солнечное делает, но вряд ли ей поможет. Пишите свои, пожалуйста, средства нам ВКонтакте или в телеграм-канале Юмор-ФМ.
0: А еще пишите на номер +7 915 03 03 567. У каждого приличного человека он должен быть в контактах. В Максе можно нам отправлять сообщения, можно писать в телеграме и можно смс-очки тоже. Самое главное, подписывайтесь, как вас зовут, из какого вы города, а комменты в вашем веселом чате почитаем.
2: 2 Юли на

0: Вечернее шоу. Юля, Юля, две Юли.
1: Имя твое повторю я.
0: На Юмор ФМ.
2: Ну вот и все. Ну и открылась тайна, почему Деточкина не разбогатела к своим 88 годам. Знаете почему? Потому что у нее в зоне богатства спроектирована уборная, скажем так.
3: Да?
2: Вот. И во всех квартирах, оказывается, где она жила, в зоне богатства, была уборная. Ну вот ведь не повезло.
3: Почему
2: а?
3: Вот люди вот проектируют квартиры так бездарно? Почему нельзя?
2: Почему люди так бездарно покупают квартиры? Юля, первое, что ты должна смотреть на план, понимаешь, и спрашивать застройщика, а где здесь у вас зона богатства? Ну вот тебе и результат. Ваши комментарии, как привлечь деньги, финансы, мы ждем в нашем веселом чате. Не плачь, я пошутила.
3: Я впервые
2: довела Деточкину до слез. А плюс 7-915-03-03-567 наш номер ждем. А еще в этом часе поставим разные классные рубрики, чтобы и вас улыбнуть, и Деточкина, чтобы больше не расстраивалась. В этом часе появится Юлька специально для тебя, любимчик твой. Самый лучший Дэн будет развлекать тебя анекдотами.
3: Будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, как принц Гарри чуть не решился наследство.
2: Сатья с юмором тоже у нас на очереди. Ну а прямо сейчас команда КВН «Мегаполис».
0: Юмор ФМ представляет.
4: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Мегаполис». Город Москва.
5: Один день из жизни Цацко-Пецкого лицея. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ты директор школы?
6: А вы, собственно, кто?
5: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
6: С чего это вы взяли?
5: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
6: На уроках.
5: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтоб взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
6: завтра
5: да?
6: Завтра выходной.
5: И что?
6: По выходным дети не учатся.
5: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
6: Так, с чего собираетесь начинать?
5: Грузовик надо купить.
6: Зачем?
5: Доски возить.
6: Какие доски?
5: Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окон.
6: Куда возить?
5: Да тут недалеко.
7: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
6: так,
7: ваши.
6: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
7: Сподвигли угодники на добрые...
6: Так, давайте по делу.
7: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
6: Так, и ответ?
7: Уйма.
6: Я так и думала. Дальше.
7: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы енту будем терпеть?
6: Я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
5: Я таких задач очень много могу придумать.
7: А ну?
5: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
7: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
6: так,
7: 1,5 метра.
6: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
7: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
6: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
5: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
6: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
5: Ты не ответила на мой вопрос.
8: Фух! Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
6: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
5: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
6: Можно подумать, вы... Разбирайтесь в семейных ценностях.
5: Да я за семейные ценности мать продам.
6: Так, как вас по отчеству?
5: Денчик меня зовут.
6: Значит так, Денчик.
5: Угу.
6: Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
5: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку. на первом уроке.
6: Так, а у вас вообще есть образование?
5: Да, второе, неоконченное.
6: И что это вы не окончили?
5: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
6: А почему не окончили?
5: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот, и как отрезало все, понимаешь.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучшие биатлонисты в России – выходцы из Сибири. Потому что волки не прощают ошибок ни в стрельбе, ни в беге.

0: ваши комментарии сегодня на тему привлечения денег. Какие есть у вас ритуалы, рабочие способы? Рассказывайте, делитесь. Плюс 7-915-0303-567 наш номер.
1: Вот нам Михаил пишет, чтобы привлечь деньги, нужно первыми заработанными деньгами помахать над товаром, да хоть бы и над собой, приговаривая всякие заклинания. Мне вот интересно, а если, например, ну, деньги упали, тебе смс-ка просто пришла на телефон, надо вот так над собой телефоном водить, чтобы вот еще больше денег пришло? Типа, падай-падай, денежка, деточкина, богатей-богатей, ничего не делай, богатей-богатей.
0: Ты попробуй. А кто-нибудь тебя снимет на телефон? Ну, странная тетя делает странные пасы, потом выложит и тебя в каком-нибудь канале опубликует, рилс твой соберет миллионы. Но денег тебе это, конечно, не принесет, потому что ничего не монетизируется. А Николай пишет, теща подарила, чем смогла, помогла, и прислал фоточку. А брелок, на котором написано «Притягиваю деньги» и изображение доллара. Вот я знаю, что деточкины и теща тоже любят всякое вот такое вот дарить.
1: Свекровь. Нет. Про деньги ничего не дарила. Ну и вообще, знаете, если вы хотите что-нибудь подарить, то мне лучше прям деньги и дарить. Они вот хорошо притягивают другие деньги. Александр пишет, что он стрижет по вторникам ногти. Его так научили. Если во вторник стричь ногти, то тогда деньги придут.
0: Нет, вообще хорошо, что мужчина умеет сам себе стричь ногти. Это, в принципе, полезный
1: навык. В смысле? А что, есть мужчины, которые не умеют сами себе ногти стричь? Я таких не встречала, к счастью.
0: Есть.
1: Боже. Кошмар какой.
0: Плюс 7-915-0303-567. Мужчин обсуждать не будем, зато продолжим.
1: Жаль.
0: Читать ваши ритуалы и разные магические, а может быть не магические, пассы для привлечения денег. Рассказывайте, делитесь. В Максе в Телеграме и смс-очками ждем. А в эфире у нас Сатья. Вот уж кто, кстати, умеет и зарабатывать, и советы раздавать с юмором.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
4: У меня вопрос назрел. 1-2 свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу «слюбиться, стерпиться» или надо уходить?
3: Сатья отвечает.
5: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать так, как «слюбиться, стерпиться»? Нет. Стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может откроется, потому что он растерялся. Да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. То потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, 2 зуба, и оба не во рту. Он с собой их принес, там, да, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, такого, и умершее давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, не знаю, не замуж выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего?

0: девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь, а ты смотри. Прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
1: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
1: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Таким бывает период. 10 букв.
6: Ледниковый.
5: Лето же.
6: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов Лента представляют. Пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаярадио.ру. Зарегистрируйтесь в супер игре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше.

0: Для активного отдыха на природе в Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
1: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
2: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Лежание на диване и есть путь. Русский народный буддизм.

0: Красив и светел мир Деточкиной, и она им делится каждый час на Юмор ФМ.
1: Деточкина не виноват.
2: В Штатах в честь Трампа назвали аэропорт. Но пока не в Нью-Йорке и даже не в Вашингтоне, а всего лишь аэропорт Палм-Бич во Флориде. Теперь он называется Международный аэропорт имени президента США Дональда Трампа. Там уточнили, что переход на новое название будет сопровождаться обновлением вывесок, брендинга и цифровых ресурсов. Дело в том, что именно в Палм-Бич расположен курортный комплекс, который принадлежит Трампу, Мар-а-Лаго, и вот решили сделать старичку приятно. Сначала дорогу туда назвали в честь Трампа, а теперь аэропорт, а там, глядишь, и Палм-Бич переименуют в честь Трампа в Трамп-Бич. А вот еще недавно покинувшего пост премьер-министра Великобритании Кира Стармера, вот ничего в честь него не называют. И представляете, за 2 года в должности не появилось в стране ни одного тезки Кира. Оказывается, британцы очень любят называть детей в честь премьеров. Например, более 90 детей получили имя Риши в честь экс-премьера Риши Сунака. В 2022 году у Лиз Трасс появилось 24 тезки, а у Терезы Мэй 66. И только в честь Стармера никого не назвали. Я думаю, просто само имя, наверное, какое-то некрасивое.
3: Кир?
2: Кир. Ну что такое? Как кирпич.
3: Ну, мы же тоже с тобой часто говорим о том, что нормального человека Кириллом не называют. О, в смысле, простите.
2: Киром.
3: Извините. Да, Киром.
2: Но именно это все детские свистульки. Тут на родину впервые за долгое время нагрянул принц Гарри. Привез внуков знакомить с дедом, с королем. Кто не знает, из-за жены Меган Маркл, вредины, младший принц уехал из США. Но деньги заканчиваются, и пришлось Гарри ехать на поклон к родственникам и изображать общительного человека. И он даже сходил на йогу с козами. Представляете?
3: А это было обязательным условием возвращения в семью?
2: Какую-то вот нужно вот активность проявлять. Правда, вот там Гарри пострадал, чуть не лишился наследства. Какой-то козел, ну, в смысле животное, прыгнул на принца и попал прямо на область паха. Кто-то из присутствующих пошутил, что службе безопасности не удалось защитить королевские драгоценности. Понимаешь? Но вроде бы все обошлось. Хотя, возможно, третьего ребенка у Гарри теперь не будет. Все из-за козла.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкиной. Не виноват.
4: Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: плачь, Анастасия, не плачь, Юля, несмотря на то, что коллеги покидают нашу гостеприимную
1: студию. У меня столько тут Дэна Клявера, тут Дэн, дальше тоже Дэн Клявер. Как тут заплакать, Юля?
0: Во-первых, конечно, счастливого пути нашим коллегам, хорошего им вечера, а мы продолжаем его здесь, в компании двух Юль на Юмор-ФМ, и, кстати, в вашей компании тоже, потому что вы сегодня весь вечер голосуете. Чтобы привлечь деньги, нужно знать какие-то ритуальчики, вот это вот все, или нужно просто работать. И большинство голосует именно за этот вариант. В телеграм-канале таких 80%.
1: А вот ВКонтакте снизилось количество таких людей. Всего лишь 74% голосуют за то, что надо работать. А остальные знают всякие шепоточки, приговоры, наговоры.
0: Вот это вот все мы сегодня читаем в комментариях. Так что под опросом их оставляйте. Ну а прямо сейчас у нас, как ты там сказала, у меня слишком много клявера. Вот, пожалуйста, самый лучший Дэн еще и с анекдотами.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Ой, эти ситуации, понимаешь ли, муж в командировке, жена в пляс, ну, не знаю, мне кажется, это все анекдотические какие-то истории, в жизни такого не бывает. Ну, во всяком случае, об одной такой истории сейчас расскажу. Приезжает муж с командировки, а дома жена с любовником. Ну, естественно, застал их, и вот такая ситуация. Вдруг любовник совершенно спокойно, молча встает с постели, одевается и молча уходит. Муж в шоке. Провожая его взглядом, говорит, ну, ни хрена себе. Смотрит на жену, а жена ему говорит, да не говори, дорогой, ну просто ни тебе здрасте, ни мне до свидания, ну. Граждане, своевременно проходите обследование у врача. Абрама дома встречает жена Сара. Абрашенька, ты был у врача? Да, ну что он тебе сказал? Ну как тебе сказать, то, что мы уже 20 лет с тобой принимали за оргазм, на самом деле оказалась астма. Быть родителем счастья, а быть многодетным родителем – это тройное, двойное, пятерное, в общем, бесконечное счастье. В семье с пятью дочками рождается, наконец-то, сын. Ну и, значит, небольшой просто такой поселочек. Все сбежались около роддома, значит, встречают довольного, счастливого папу, и он выходит такой прям вот, эх, как ждал этого сына. Ему говорят, ну что, на кого похож, сынок-то, на кого? Он говорит, да я не знаю, мы на лицо еще не смотрели.
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 17, осадки продолжатся. Завтра утром также ожидается дождь, на термометрах будет плюс 20 градусов.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Даже самый суеверный человек никогда не откажется от 13-й зарплаты.

0: две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Спать еще рановато, поэтому мы решили остаться и почитать ваши комментарии. Тем более, что сегодня столько способов, и люди утверждают, что они действенны, работают на привлечение денег, финансов. Вот давайте еще немножечко от наших слушателей лайфхаков поозвучиваем. Роман из Томска любит обнимать деньги. Я обнимаю деньги, они отвечают мне взаимностью. И с каждым разом я обнимаю их все больше и больше. Рекомендую, пишет он.
2: А как их обнимать? Они же, ну, маленькие, бумажные.
1: Ну, вот это у тебя маленькие, понимаешь? Потому что ты не заработала. А он заработал, видимо, столько, что он может
2: мешок
1: обнять. Да, вот так
2: он
1: вот
2: как
1: прямо.
2: Как Скрудж такой прыгает и купается там
1: в деньгах. А заработать-то как вот этот мешок, Роман, для начала? Чтобы было что обнимать, вы же не написали.
2: Вот, наверное, Евгений нам пишет, что деньги не любят пустоты. Поэтому рецепт простой. Получаешь
1: поэтому у нас их с тобой нет, Юля.
2: Получаешь зарплату, отдаешь жене, потом ходишь с пустыми карманами, пока они снова не наполнятся. Опять отдаешь жене, ходишь с пустыми карманами, и вот такой вот круговорот. То есть, как только у тебя пустые карманы, тут же туда приходят деньги.
1: Да?
2: Да.
1: Вот мы с Юлей пустые, ну, как бы у нас в головах, да, все же понятно. Но деньги почему-то не приходят. Странно. А вот Сергей из Севастополя считает, что деньги не надо привлекать. Надо зарабатывать, но только честно. Не хочу лишнего и никогда не нуждался. Всегда мог зарабатывать столько, сколько нужно. А чтобы деньги тебя любили, не бери чужих. Я предлагаю вот на этой брутальной ноте Юле сегодняшний эфир и завершить. Потому что ритуалы ритуалами, но ходить на работу каждый день никто не отменял. Чем завтра мы с Деточкиной и займемся, и наши коллеги тоже. Не пропустите утром послушать самых лучших шутки-шоу Мажару и Бурного. Ну, а мы вернемся в 6 вечера. Благодарим всех, кто сегодня писал комментарии, всех, кто голосовал, и наше всем традиционное пока!
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Губернатор встретился с руководителем комитета по рыболовству. Чиновник доложил, где можно накопать червей и во сколько завтра выезжаем.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию отборные аплодисменты.
2: Ну, короче, сейчас хитяра будет.
3: Вот тут тонко. Мы в тебя верим, давай.
2: Тут тонко прям прислушайтесь.
1: Дед спас сито, весь дом дотла сгорел, а он спас сито.

0: стриптизер шеек. Даже яркость на моем планшете просто покинула чат.
1: Спросите у любого жителя Капотни, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл. Кто лучше

0: Нахрен, ту-ту-ру-ду-рум, нахрен, дорогу сейчас покажем.
1: Это очень смешно, я просто пытаюсь сейчас собраться, чтобы это спеть спокойно, не заржать. Муж 60 смог, спасибо не говори, в этом ему помог Бог, его и благодари. Что, в 60 все так плохо?
2: Через 20 лет я узнаю.
1: Давай объективно, через 18.
3: Полдень жаркий, полдень город, и в порту причал. Косорукий сварщик танкер с нефтью раздолбал.
0: Это, кстати, оригинал песни. Леонид Николаевич говорил, изначально так было.
1: Тогда тоже слушай оригинал.
0: Давай.
1: Кто тебя звал на свадьбу? Свадебный баянист громко орал артист, был довольно крепко пьян, радостно матерился свадебный баянист, польку играл и твист, а потом порвал баян.
2: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
2: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос!
4: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Менка на Юмор-ФМ.
1: Таможенник Иван так долго осматривал девушку в аэропорту, что как честный и порядочный гражданин женился на ней.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: 3 сентября. Первый полноценный день в школе. Вечером дочка Юля задумчиво говорит родителям: «Если я вырасту дурой, то виноваты в этом будут не мультики, а школа». Дочь Варя с папой собирает пазл. Задает папе вопрос: «Па, почему ты носишь очки?» Папа отвечает: «Я много читаю, у меня глазки устают». Спустя пару минут звучит второй вопрос от дочки: «Па, а ты когда на маме женился, тоже плохо видел?» Из школьных сочинений Бориса: «Я люблю природу, особенно жареные грибы». Онегин ехал к своему умирающему дяде. Приезжает и говорит: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром». А потом он взял нож и застрелился. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
0: Угарный папа.
1: Соня, 4 года. Наш папа любит жить на работе, а к нам приходит покушать и поспать. Мама Оксана сделала замечание своей 5-летней дочке Аглае: слишком много возмущений в сторону родителей. В ответ получила: дети еще не умеют сдерживать своих эмоций. Им необходимо их выплескивать. А если они их все время будут сдерживать, то к 14 годам могут впасть в депрессию. Хорошего понемножку. Пойду полистаю Телеграм Юмор ФМ. Ну, тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао!

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-80-32-04-86-05.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Пару месяцев назад бросил курить и пить, и есть. Вот что ипотека животворящая делает.

0: Клименко. Пять шуток про криминал.
1: Вчера угнали машину. Я обратился в полицию, там сказали, это не они.
2: Сочинение десятиклассника из Биберева на тему «Как я провел лето» раскрыло 4 глухаря.
3: Возле пивзавода была задержана банда ракоторговцев.
4: Катя так быстро убегала от маньяка, что уже на втором круге догнала его и напала сзади.
5: Не так страшны законы, как те, кто их толкует.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: С возрастом я стал ждать выходных не для того, чтобы погулять, а для того, чтобы не выходить из дома.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад нашей очередной встрече на Юмор ФМ, друзья. Среди ученых 20 века Альберт Эйнштейн занимает отдельное почетное место. Многим известна его великая формула «Е равно МЦ квадрат». Мало кто ее понимает, но известно практически всем. И прямо сейчас нас ждут несколько веселых историй из жизни этого великого и весьма остроумного человека.
0: Шутить изволите!
1: Однажды, когда Эйнштейн еще преподавал физику в институте, к нему подошел один из студентов и спросил: «Верно ли, что в этом году вопросы на экзамене будут такими же, как и в прошлом?» «Да, вопросы те же», — ответил великий физик. «Но вот ответы на вопросы в этом году будут другими». Однажды молодой и очень малоталантливый физик, поравнявшись с Эйнштейном, фамильярно хлопнул его по плечу и покровительственно спросил: «Ну как дела, коллега?» «Коллега?» – удивленно переспросил Эйнштейн. «Надо же! Не знал, что вы тоже больны ревматизмом». Эйнштейна однажды попросили показать записную книжку, в которой он записывает свои гениальные мысли. Ответ великого физика навсегда вошел в историю. «Гениальных мыслей приходит так мало, что я их просто запоминаю».
0: Шутить изволите.
1: А вот гениальных и вместе с тем забавных историй о великих людях так много, что их приходится записывать. Очень скоро я к вам вернусь и снова открою свою записную книжку. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка и что-нибудь к чаю.

0: Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад – топ. Сейчас на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вот вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, как женщине обидно. Могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить из себя звезду. Я такая мужу говорю: «Вообще-то я снималась на ТВ». Он такой говорит: «Вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник». Меня узнают. Как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Согласна, ее фишка чуть более удачна. Каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. И попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж – фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсанула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Еще мой муж футбольный болельщик. Есть одна проблема, опять же, да? Вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить – умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Последнее светлое воспоминание – это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алкахаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Дикси продает алкоголь круглосуточно. У вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это портье. В дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю: «Вы портье?» Он аж проснулся такой: «Портвейн, где портвейн?» Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Ищешь

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница детсада Жанна Геннадьевна смирилась с тем, что ее зовут Жадина-говядина.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я никогда не куплю вентилятор, ведь это деньги на ветер. У меня с моей девушкой все серьезно. Я уже год не улыбался. Ну, поели, попили, пора и честь терять. Даже самый крутой и дерзкий гангстер-рэпер все равно прикреплен к районной поликлинике. Сила тока — это когда ума нет, а есть только сила. Один умный человек, не помню уже, как его звали, и забыл, что он сказал, но мысль была хорошая.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: У женщины романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Крестьяне не хотели сеять панику, но больше сеять было нечего.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Я подтверждаю, что в ночь на субботу, 11 января, состоял в тесной интимной связи, по нашему обоюдному согласию, с гражданкой Сабуровой. В процессе связи Сабурова сама предложила мне сексуальные игры, а именно шлепнуть ее по выступающим частям тела чуть ниже пояса. Что я и сделал. По ее просьбе, в переломе тазобедренного сустава гражданки Сабуровой виновным себя не признаю. Знакомство состоялось по случаю имевшейся у меня водки. Водка же послужила причиной и нашей драки, последовавшей немедленно за знакомством. Из-за того, что кирпич пролетел мимо головы гражданина В, прошу мое хулиганство считать неудачным. Признаю, что справил малую нужду непосредственно на здание посольства Республики Буркина-Фасо, но прошу рассматривать это как акт природной надобности, а не политический жест. Претензий к руководству и народу Буркина-Фасо я не имею. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Реклама.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Трубоукладчики. Очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед.

0: Соображалка русских людей поразительна. Просто жалко, что они на пользу родине. Мужик пишет: я, Михаил Николаевич, придумал способ, как стирать носки, не отдавать жене. Беру термос. Не ха-ха, записывайте. Засовываю носки, заливаю теплой водой. Добавляю порошка стирального. Плотно закрываю, бросаю в багажник, и весь день, пока я езжу, они крутятся и стираются. На участке у женщины русской появились кроты. Ну, это у многих такая беда. Кто ей сказал, что кротам, к норкам, чтобы их вывести, надо подвести газ? Нашла умельца. Подвел газ, сидит, ждет, а кроты кайфуют, не вылазят. Кто-то ей говорит: а ты подожди. Огород взлетел на воздух вместе с забором, весь. Набережные Челны. Я горжусь нашими людьми. Когда наступает осень, наступила осень, стали ягоды приносить из леса и воровать сахарный песок на заводе, чтобы варить варенье. Очень ужесточили охрану, пронести, соукрасть невозможно. Гениальный народ, зацените. Стали носить ягоды на завод и варить варенье на заводе. Вот новость, недавно прочитал. В аэропорту Домодедово русский турист уснул на работающей ленте для багажа. Деваха пишет: папа рассказал о том, как его друзья ездили на рыбалку. Кончилась запивка, они налили спирт в рот и ныряли поглубже в реку, открывали рот и запивали. Это непобедимый народ. Еще одна пишет: когда я была маленькая, сейчас мне 13 лет, уже не маленькая, все ребята во дворе летом играли с водяными пистолетами, у меня его не было. Поэтому я брала у мамы утюг и брызгалась из него. Объяснительная московского дворника: я вовсе не был пьян в пятницу, а лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса. Гаишник мне говорит: в Крылатском есть туннель. Он говорит: вы не представляете, такой случай недавно был. Думаю, вам расскажу, и тут как раз вы едете. Выезжает из туннеля, он мне рассказывает: блондинозавр. За рулем. Город Таганрог, вижу по номерам. Порш, а фары не включены. Хотя у Порша должны включаться фары в туннеле автоматически. Я ее тормознул. Говорю: почему не включили в туннеле свет? Я не знаю, что с вами будет. Она говорит: ты что, козел, не видишь, что я иногородний? Откуда я знаю, где у вас в Москве свет включается в туннеле? Все-таки гениальные наши люди. Их не отцифрует никто. Случай крайне неприличный, но я не могу его не рассказать вам. В Египте наши дайверы ныряли и говорят: вот вы правы, американцы тупые. Мы нырнули достаточно глубоко, но там америкосы на дне камушками выложили сердечко. Нет у них фантазии. Мы стали заныривать глубже. Вот это наши видим. Большими камнями на дне слово из трех букв выложим. И не поленились на дне Красного моря выложить.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: При помощи обруча и лысого мальчика находчивый учитель астрономии показал детям Сатурн.

0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в турагентстве».
1: Кого я тут вижу? Ты посмотри, а? Ты посмотри, наши Даши-путешественницы, блин, да? Посмотри, какие красивые. Все в пене, да? В пене, в пузырьках. Потому что что? Потому что намылились куда-то, не так ли, а? Вот они, наши терминаторы. Потому что сейчас мы отправим их уничтожать всего Джона Пив Коннора на пляже. Так! Добро пожаловать! Наше туристическое агентство Oral Travel, между прочим. Нашими услугами воспользовались уже более 1000 клиентов. И это только интимными. Внимание.
2: Нам бы на Мальдивы.
3: Да.
1: На Мальдивы?
3: Да, да, Мальдивы хотели.
1: Девчонка и на Мальдивы? Не в Иран? Странно. Мальдивы, да?
2: Да,
1: считаем.
2: Да.
1: Угу. 7 дней. 6 ночей. Все включено. 5 звезд. Перелет. Так, ну что ж, как сказал бы человек, и того, а лошадь. Иго-го. Иго-го с вас 1 363 295 рублей.
3: Сколько?
1: 1 363 295 рублей. Представляете? Вы просто услышали 9 и расстроились, правильно? Ну там на 4 меньше, понимаете? Да, это корпоративная скидка для вас, друзья мои.
2: Да подождите, скидка, не скидка. Тут это в принципе в голове не укладывается. Мы с мужем уже были на Мальдивах в 2012 году. Нам это стоило 120 тысяч.
1: Да, да. Не говори, подруга, не говори, реально. А коза в 19 веке стоила 3 серебряника, ты помнишь, да?
3: Хорошо, мы поняли. Давайте что-нибудь подешевле. Не Мальдивы. Тысяч за 150 нам надо.
2: Угу.
1: За 150?
3: За 150. Да, ну, в пределах. Ну, угу. Плюс-минус.
2: Хотя бы в пределах.
1: За 150, за 150. Ну, давайте поищем за 150. Так, ага. Слушайте, сразу предупреждаю, тут комфорт перелета будет, как у Аленушки с Иванушкой, когда их гуси таскали. Вы помните, да? Так, с гостиницы до аэропорта вас доставит интуиция, скорее всего. Ну и главный вопрос, да? Где же это все?
2: Да, да.
1: Вам нравится Тай?
2: О!
3: Нет.
2: Тай,
1: вот, тай,
2: это
1: да,
2: хороший
1: да,
2: вариант, да.
3: Конечно.
2: А гостиница такая ерунда какая. Ну что, мы просто вещи закинем, да и все.
3: Да,
2: не принципиально.
1: Господа, перед вами откроется весь Тай. Что по-английски звучит как all Thai. All Thai. Вы едете на Алтай.
2: Что?
1: А?
2: Какой Алтай?
1: Так, главный вопрос, да? Сколько же это все стоит? Надо нам выяснить, сколько это стоит. Ага. Ну что ж, и как бы сказал человек и того, а очень странный человек, и бобо с нас копейки. Только, к сожалению, мега драная куча копеек. Конкретно 83 миллиона копеек.
2: Что?
1: 830 тысяч рублей. 830 тысяч рублей.
2: Да это откуда вообще такие суммы?
3: И Алтай даже так дорого стоит.
2: Давай, может, тогда в Подмосковье дом снимем какой-нибудь классный. Ну, уж за такие-то деньги, да? И там и отметим, друзей позовем.
1: Снять дом в Подмосковье на Новый год. Бинго! Да? Не случайно это слово сказал, просто именно такую сумму спортлото разыгрывали. Смотрите.
2: Да что ж такое, а? Это... Ладно, значит, давай просто дома, наверное,
3: да,
2: мы,
3: значит,
2: отметим.
3: Просто
2: раз
3: дома.
2: Такие цены бешеные. Что там, шампанское откроем, бенгальские огонечки зашел, мы посмотрим какой-нибудь фильм по настроению. «Поезд в Пусан» какой-нибудь, «Необратимость», там «Мальчик в полосатой пижаме».
3: Да, да.
1: Стойте, извините, а можете меня тоже взять с собой домой Новый год праздновать? Я просто директор туристической компании, мне денег хватает слетать отдохнуть только с 5-го этажа.
0: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
0: Акция действует до конца июля.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Вы – кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
1: А вы – опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
2: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
1: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
0: Проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
1: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
0: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
1: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
0: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
2: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
1: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте elschlagbaum.где. Не реклама.

0: оранжевые, желтые, зеленые, мочалки всех цветов радуги. Прямоугольные мочалки, квадратные мочалки, умные мочалки, мочалки с массажем, сухие мочалки, мокрые мочалки, детские мочалки, взрослые мочалки, огромные мочалки и маленькие такие мочалочки. Добро пожаловать, любители мочалок!
1: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
2: Русская мочалка.
0: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие. Многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
2: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
1: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
2: Русская мочалка.
0: Заходите, любители мочалок.
1: Подробности на сайте lykomochala.my.
3: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
4: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
5: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
4: Мюзикл «Принцесса пенсии» в сопровождении малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
3: Уютная атмосфера «Open Space». Без кресел, стен и крыши. Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
4: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
3: К нам можно со своим алкоголем.
4: И в верхней одежде.
5: И телефон можно не отключать.
6: Главное, купите билеты.
3: На сайтах окультуримся.фу и опофигчтосмотреть.рф.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: На работе подарили полотенце с голой женщиной. Полотенце жене понравилось, а голую женщину пришлось прогнать.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Юмор ФМ.

0: Встречайте! Тимур Батрутдинов и команда «Эррор 404». Нижний Новгород.
1: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
2: И что вы приехали?
1: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
2: Так вы же нам не помогали.
1: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
2: Да, идите в...
1: Ну, вы же прошли этот путь. А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
2: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
1: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
3: Мы вам ничего не дадим.
1: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
2: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
1: А кто тут все решает?
4: Ну вот.
1: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
2: Китайские машины?
1: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9 тысяч шагов.
2: Это шагомер.
1: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница детского сада с 10-летним стажем набила себе на руке 3 татушки. 3 тата.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик приходит кредит брать в банк и говорит: а какие гарантии? Что? Да никакие гарантии, просто берете и все. Любую сумму, абсолютно любую. И мне не надо, ничего не надо, просто берете как. То есть, если я взял, допустим, деньги, то не процент. Ничего, абсолютно никаких гарантий нам не нужно. Ну подождите, вот, допустим, 5 числа я взял и не отдал. Тогда что? Он говорит: тогда вам будет очень стыдно перед Всевышним. Говорит: ну, когда это будет? Ну как когда? Вот 5 не отдали, 6 предстанете. Ну, про еврейскую красную шапочку смешно, мне кажется, очень смешно. Я старый анекдот, когда мама говорит: деточка моя, ты сейчас пойдешь бабушке, понесешь ей пирожки. Она про тебя встретит, она будет говорить, что очень старенькая, очень хочет кушать. Ты стой на своем, пирожки с капустой, 10 рублей с мясом 50. Два еврея идут по улице, навстречу идут два представителя уголовного мира, два бандита. Он говорит: зяма, давай перейдем на другую сторону, их двое, а мы одни.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуют эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Держи, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я перестал смотреть телевизор 5 лет назад, когда пульт упал за диван. Оттуда еще никто не возвращался.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Я хочу вам всем сказать, что сама могу забрать, увозить и целовать мне уже за 35.
3: Мы в КВН пели «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, ты за это заплатил».
1: Выходит в стрингах на балкон, все офигели в Ватикане.
0: На Юмор ФМ.
2: Ориентация север, я с лукошком и в двери по морожку, и я гель.
3: На спящий город опускается туман. В элитной сауне гуляют 6 цыган. Им ласки хочется с утра, но стриптизерша лишь одна. Ее спросили, согласится ли она.
1: Да! А пожелай ты ей ни пуха, ни пера.

0: Бал.
1: Ой, да, бывает.
2: Его суровый новый твит в момент планету облетит. Он кузьки мать покажет тут. Скажите, как его зовут? Ме! Па-та-ра-та-та-та-та. Две! Та-ра-та-та-ра-та-та. Де! Та-та-ра-та-та-та-та. Ву! Та-та-ра-та-ра-та-та. Ме! Две! Де! Ву!
0: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
0: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока!
3: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Муж бросил пить, и наша собака осталась без собеседника.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Елисей 6 лет. Утром собирается в садик и говорит маме: «Мамуль, если ты на диете, то не ешь мою шоколадку. А если на толстете, то можешь съесть». Максиму 6 лет, а его брату Артему 2 месяца. Мама переодевает младшего, а старший смотрит и говорит: «Ой, мам, он такой весь беленький, как я. А представляешь, что бы было, если бы Тёма родился с черной кожей и черными волосами? И что бы было? Капец бы тебе был, мама». Олег вместе с мамой и бабушкой сделали коробку для только что родившихся котят. Мама в интересном положении, ей скоро рожать, и она об этом говорит Олегу. Тот поворачивается к бабушке и с изумленным лицом спрашивает: «Это что, нам с тобой коробку и для мамы еще делать?»
0: Угарный папа.
1: Мама с 6-летним Вовой учат буквы. «Сынок, назови слово на букву Э». «РЖД». «Ну ладно, тогда назови слово на букву М». «Но ты его знаешь, это самое главное слово в твоей жизни». Вова подумал немного и выдает: «Макдональдс». Катя возвращается с прогулки по деревне и приносит коровью челюсть. Подходит к бабушке и протягивает ей находку. «Бабуль, я их нашла. Вот, держи, примерь. Это же твои зубы». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что Угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 03 03 567. До скорой встречи!

0: открывает любые двери. От себя и на себя.
1: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609. В

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Приехал на долгожданную рыбалку, погода не задалась и ни одной поклевки за день. Вдобавок лодка дала течь, вымок до нитки, утопил мобилу. Если бы рыбалка так не успокаивала, уже убил бы кого-нибудь.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: бабушек.
2: Ни одному человеку на земле не удавалось уйти от бабушки голодным.
3: 50% бабушек имитируют восторг при виде внуков.
4: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала «я лучше своими словами» и перешла на матерные частушки.
5: Чтобы внучка погостила подольше, бабушка перевела все весы на 5 килограммов назад.
6: Если бы старик в сказке о золотой рыбке был хорошим стартапером, то вместо нового корыта попросил бы новую старуху.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
7: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Йогу придумали одинокие индусы, которым не с кем было заняться камасутрой.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Листая исторические справочники и учебники в поисках курьезных историй, все больше убеждаюсь. Чем серьезнее персона, тем курьезнее история. И великие ученые прошлого не исключение. Вот лишь несколько примеров.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз французского ученого-египтолога Гастона Масперо задержали на таможне с необычным грузом. Он вез очень редкую, поистине бесценную мумию фараона. «А это что еще такое?» – строго спросил таможенник, заглянув в ящик. «Ах, не беспокойтесь», – поспешил заверить ученый. «Это египетский фараон. Он давно умер». «Фараон? Египетский?» – нахмурился чиновник и стал усердно рыться в книге тарифов. Ничего не найдя, порядком измученный, он, наконец, изрек. «Поскольку ввоз такого товара в Европу не предусмотрен, мы оцениваем его по самому высокому тарифу. По тарифу сушеной рыбы». Дело было в Советском Союзе в прошлом веке. Широко известного в узких кругах физика Шейдлина принимали в член-корреспонденты Академии наук. Заседание шло в целом неплохо, когда вдруг очередного оратора прервал раскатистый смех. Все академики обернулись, смеялся Лев Ландау. «Что случилось, Лев Данилович?» «Да нет, продолжайте, продолжайте. Я просто вдруг подумал, надо же так. Шейн длин, а член кор занавес». История утверждает, что физик Шейн длин все же стал член кором Академии наук СССР. Однажды известный химик и фармацевт Эмиль Фишер совершал прогулку в парке. К нему подошел писатель Зудерман и сказал: «Как я благодарен, ваше превосходительство, за ваш чудесный снотворный препарат Веронал. Вы меня спасли. Причем мне даже не нужно принимать его. Достаточно, чтобы Веронал просто лежал на моем ночном столике». «Поразительное совпадение», — с улыбкой ответил Фишер. «Ведь когда я не могу уснуть, мне помогает именно ваш последний роман. При этом мне даже не нужно его читать. Достаточно, чтобы эта прекрасная книга просто лежала на моем ночном столике».
0: Шутить изволите.
1: А какая книга лежит на вашем ночном столике, мой дорогой слушатель? Надеюсь, это что-то легкое и веселое. Надолго не прощаюсь. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
4: Да, детка.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: чате. Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще педагог по образованию. И открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Врубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и теперь профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете. Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: а если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте. Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами, прикиньте. И я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Наугад ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она, трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает. Но такие вы люди, судя по всему. Я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, и их судила сама Фемида, богиня правосудия, она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там от предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного. Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен делать со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все. Пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Если ваш телефон упал в воду, положите его на ночь в миску с рисом. Рис приманит китайцев, и они починят ваш телефон.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я много читал о вреде алкоголя и решил бросить читать. Я никогда не уступаю место бабушкам в метро. Потому что бабки в жизни не главное. Вчера я порезал лук. И лук заплакал. Однажды я качал пресс под водой. И вода стала пресной. Однажды я побывал на Марсе. И теперь там нет жизни. Я горжусь двумя людьми. Гагариным и Ньютоном. Первый хотел свалить нахрен с этой планеты. А второй доказал, что у него это ни хрена не получится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немного реже.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт, внимание, марш!
1: Гол! Штанга!
2: Да вы сами посмотрите! Португалец чуть трусы не стянул соперника, но по мнению судьи все было корректно. Вы знаете, сегодня главный арбитр матча разрешает мадридским футболистам задействовать те части тела, которыми футбол, в общем-то, играть не положено. Сегодня очень ответственный матч, и мы ведем свой репортаж из Хельсинки, царицы Финляндии. Нападающий уже находится возле вратаря. Правда, вратаря там еще нет. Да это какой-то позор! Один андорец переиграл четырех взрослых и мужественных русских мужчин. Добавленное время подходит к концу, и через несколько секунд должен просвистеть свисток. Хочет он этого или нет. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: Ведущий прогноза погоды пришел на работу пьяненький и во время эфира показал на карте не только антициклон, но и где служил.

0: 5. Такая цитата из нашего советского прошлого. Продавщица очень грубо со мной разговаривает в музыкальном магазине. Знаете, обидно, и не узнает меня. Но это сверхобидно. Я ей уже лицо и так показываю, и так. И вот, и профиль показал. Он у меня запоминающийся, на флюгер похож. Вот так вот. Не узнает, и все. Какое желание было, как в юности, нагрубить? Надо сдерживаться. Я уже с бородой год ходил. Все, нехорошо грубить. Нашел хорошую фразу. Я ей спрашиваю, скажите. А у нее глаза грустные-грустные. Я ей спрашиваю, скажите, а вы почему такая печальная? Почему такие грустные глаза? Вы сегодня с утра не хрюкали? Она так смотрит на меня, говорит, в каком смысле? Я говорю, ну в прямом, не хрюкали? Как? Я говорю, вот так. Глаза мыслью наполняться стали у нее. Она на меня смотрит, у нее глаза улыбаться начали. Она, ну, то, что она мне сказала, даже я не ожидал такого поворота. Она говорит, вдруг это вы? Я ее спрашиваю, как вы догадались? Зря я этот вопрос задал, потому что ответ был такой, пока не хрюкнули, я вас не узнавала. Такое ощущение, что я только хрюкал по телевизору. Вообще, я про Америку не хотел рассказывать, потому что, ну что, у меня такая вот шиза, только зациклился на Америке, и все. Но я получаю такие иногда письма. И вот мне написал ученый. Он работает в научно-исследовательском институте в Нью-Йорке. Там, в этом научно-исследовательском институте, довольно много работает наших ученых. Из авиационных заводов американских пришел запрос в этот институт замоделировать такой эксперимент. Птица может удариться, редко, но может, вероятность есть, а переднее стекло самолета. Вот противоударность этого стекла, но на земле провести эксперимент. Ученые, группа ученых, в которой было много наших, придумали следующее. В пушку, специально созданную, загружать курицу. Вы еще не подозреваете даже, что дальше. Ну и курица разгоняется в этой пушке там до скорости звука. Ну, вряд ли, конечно. Нет, я переборщил. Нет, конечно. Ну, короче, сделали пушку, написали, как пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходит следующее письмо. Примерно одно содержание. Стекла в дребезги у всех. Манекен в дребезги сидящий. Вот это в кресле водилы. Кресло вырывает с корнем. Вминает в приборный щит. Вопрос один во всех письмах. Что делать? Готовы? Готовы? Разморозьте курицу, был ответ. Ну, все-таки редчайшие ребята.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Супружеская гармония – это когда у жены болит голова, а муж устал на работе.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
1: Мама, чё за матч сегодня будет, а вообще просто, чё за матч? Я даже 3,5 года назад специально развелся, чтоб сегодня мне вот эта жена никаких дел не подкинула, я посмотрел этот матч.
2: Не, Дэн, ты угораешь, а я вот серьезно своей сказал, чтобы сегодня, в этот день, в день матча, никакими своими женскими проблемами меня не задалбливал, да, не звонила ни в коем случае. Вот матч закончился. Тогда позвони, расскажи, кого родила, да, вес там,
1: вот эти
2: все вещи. А сегодня матч.
1: Матч сегодня. А вчера что за матч был, а? Что за матч вчера был, да? Вчера что за матч был,
2: да?
1: Вчера матч ты видел, Сань? Матч вчера видел, говорю?
3: А, не, я не видел.
1: Твою мать! Ты слепой, да? Реально? 15 лет дружим, только сейчас говоришь, что ты слепой?
3: Нет, пацаны, смотрите, я вчера не смотрел футбол,
2: так,
3: потому что я вообще не смотрю футбол. Я никогда в жизни не смотрел футбол, и вчера, как и всегда, я его тоже не смотрел, окей?
1: Подожди. Тебя какой-то футболист бросил, да? И ты просто, ну, не помнишь, кто именно, и поэтому решил вообще весь футбол не смотреть, да?
2: Обозлился, типа.
1: Не, я тебя с одной стороны понимаю, да, но с другой стороны я-то продолжаю смотреть футбол. Я продолжаю смотреть футбол. Да.
3: Я понимаю, вам это будет сложно услышать, но крепитесь. В мире несколько миллиардов человек, которые не смотрят спорт.
2: Саш, да понятно, что ты с нами как с дебилами разговариваешь?
3: А как
2: да?
3: еще сами
2: несколько говорят. Миллиардов человек не смотрят.
3: Да.
2: Но пока живы они были, они ж смотрели.
1: Да.
2: Ты что? Ты прикрылся Моцартом, типа, ну да, Моцарт не смотрит, остальные-то смотрят, ты что гонишь?
3: Короче, Валера, я не смотрю футбол, все, отстаньте от меня.
2: Ладно, давай официанта спросим,
1: давай.
2: Он рассудит.
1: Да. Официант, официант! Давай, иди сюда. Футбол смотришь?
4: Так, смотрю ли я футбол?
1: Слушай,
4: смотрите, давай. Я официант.
1: Так.
4: Я официант. Могу позволить себе квартиру за 15 тысяч рублей и, соответственно, столько же километров отсюда. После смены я падаю в электричку, потому что ноги у меня к концу смены, как дети-сорванцы, меня уже не слушаются. Приезжаю домой, принимаю на душ у меня нет сил, и сильно не доходя до кровати, засыпаю. Прям очень сильно не доходя. Конкретно в душе. Через 5 часов я просыпаюсь, потому что водичка до носа дошла, и быстро, очень сильно бегу в электричку. Так как живу на суперконечной, первые 18 остановок я еду один, даже без машиниста. Зато у меня есть прекрасная возможность выбрать самое красивое сиденье. Я сажусь на сиденье, первые 5 минут смотрю на спинку кресла перед собой, которое похоже на стенки в психушке. Потом я достаю телефон и смотрю футбол. Да, я обожаю футбол.
1: Понял, а?
3: Подожди, вы серьезно?
4: Нет, конечно, я ненавижу футбол, я терпеть не могу. Я еще не работаю в спортбаре, это просто ужас. Каждый раз, когда я вижу футбол, мне хочется куда-нибудь написать.
1: Давай.
4: До свидания.
3: Че, парни, как настроение?
2: Вот,
3: я же говорил, есть такие люди.
2: Ну ладно, Дэн, что, реально, походу, есть такие люди, Санек прав. Блин, а мы тебя постоянно в этот спортбар таскаем, а тебе это не нравится?
3: Мне это не нравится.
2: Ну, давай в следующий раз в качестве извинений пойдем туда, вот, ну, что тебе нравится?
1: Что тебе нравится?
3: Мне Марвел нравится.
2: Марвел.
3: Ну, понял, Марвел.
2: Да, и куда мы пойдем?
3: Пойдемте на Комик-Кон.
2: На Комик-Кон, да.
3: Там круто, реально.
2: Там круто. Единственное, я вспомнил сейчас, я в этот день это сдохну лучше, чем на Комик-Кон пойду, брат. Извини.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Если после 50 ваша жизнь вас не устраивает, налейте еще по 50.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
2: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
3: Сыночка, ты покушал?
2: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
3: «Эдипов».
2: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наше специальное предложение для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
3: Жилой комплекс «Эдипов».
4: Мама, я покушал.
3: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
5: Лучшие любовники в мире животных?
6: Кролики?
5: Вы не поверите, пингвины.
6: Пингвины? Ну надо же!
5: Да, тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. «Пингвипрост» – революционный препарат для лечения немочи и нехоти. «Пингвипрост».
6: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
5: Препарат «Пингвипрост». И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте «Пингвипрост» в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. «Пингвипрост».
6: Пингвина слюна мужчинам нужна.
7: Вы руководитель крупного предприятия, владелец среднего или малого бизнеса?
8: Да, это про меня.
7: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
8: Капец? Очень интересно.
7: Актуальные новости из мира финансов.
9: Аналитика и прогнозы.
7: Готовые бизнес-схемы, курсы валют, биржевые котировки.
9: Фотографии котят и брачные объявления.
8: Я подписался и теперь готов ко всему.
7: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
9: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
7: Подробности и моментальная подписка на сайте намвсемкапец.все.

радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы писали друг другу в соцсетях такие нежные и чувственные сообщения, что плакали все сотрудники ФСБ.

0: «Встречайте». Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
1: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
2: Да не шарят они в технологиях.
1: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
3: Да?
1: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
4: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
1: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
3: Серег, у нас в Чепецке магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
1: Я ж не снимался в этой рекламе.
3: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Да просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
1: Ладно.
4: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
1: Да я откуда знаю. Федункив носит.
4: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
1: Ну что?
4: А куда бурановские бабушки пропали?
1: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
2: За внуками приглядывают.
1: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В парке возле санатория специально обученные кукушки подбадривают пенсионеров.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Идет похоронная процессия, несут два гроба, абсолютно одинаковых, прям параллельно друг другу. На одном гробу написано: «В этом гробу покоится тело великого наперсточника Яши Рулермана». На втором гробу написано: «Или здесь». Грабитель забегает в банк. «Лежать, не смотреть!» Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя, самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. Это тут же пристрелил охранника, одел маску. «Кто еще видел мое лицо?» Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: «Моя теща, но она сейчас дома». Для меня было большим разочарованием, что ты работаешь в Макдональдсе. Она говорит: «Большим, маленьким или средним?»
0: Игорь Маменко и...

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Иногда встречаются такие рыцари, что лучше выйти замуж за коня. Я птицу счастья свою.